0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась, и ваша обязательно сбудется. Много денег, счастливый сезон, 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
5: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
6: Акция действует до конца года.

0: все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
2: Окошкина.
3: Реклама на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Она в составе группы выступает, но сейчас очень избирательно. Чаще всего это фестивали или частные концерты. Основная зона ее внимания сейчас – семья. Все-таки трое детей – это вам не шутки. Кэти Топурия и группа «А-студио» в эфире. А мы переходим к легендарной песне, которую очень многие перепевали, но ее поклонники, и Виктор Цой в том числе, крайне скептически относятся к перепевкам, считая именно этот вариант эталонным. Знаменитая кукушка на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752. Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта. Космос.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Знаете, что объединяет успешных людей? Они ценят свое время, поэтому уборку они доверяют профессионалам. Профессиональная уборка квартиры, коттеджа в Саратове и Энгельсе. Лемур Клининг. Освободите время для важного.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
4: Окошкина.
5: Реклама.

Я летел к тебе по звездам и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы на твоем лице, и ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
2: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
3: Айда-парк!
2: Потрясающие семейные выходные?
3: Айда-парк!
2: Яркие каникулы. Саратов. Верхняя 17. ТЦ Новый. Телефон в Саратове. 683535.
4: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3542.
5: Окошкина.
6: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Реклама на авто.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

ней сейчас происходят метаморфозы как внешние, так и в творчестве. Неоднозначную реакцию они вызвали у поклонников, да такую, что она на некоторое время удалялась из социальных сетей, но затем снова вернулась. Юлия Савичева в эфире Авторадио. Меня зовут Денис Левашов. Желаю вам добрейшего утречка и отправляю одну хорошо знакомую песню. Слушаем и подпеваем.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
2: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
3: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
4: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771.
5: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
6: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
7: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошко.

0: фото.
1: По промокоду радио скидка 15%. Советская 4А напротив МФЦ. Чапаева 14/26. Торговый центр Ситимолл, первый этаж.
2: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53 00 12. Окна само.
1: Проспект Строителей 12. Космос.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Ну все, интернет и ТВ настроены.
3: И скидка 70% к новому абоненту?
2: Само собой, вы теперь в Малине.
4: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной картой.
5: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
7: 39-36-36.
8: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ. Предложение действует до конца августа.
10: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
11: Музыка

0: Реклама. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ProDom 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ProDom64.ru. Акции действуют до конца года. Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
3: Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию и актив 2026 года выпуска.
4: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53 00 12.

0: Окна само. Проспект Строителей, 12.
1: Сначала это был просто интерес. Очки виртуальной реальности, пульт управления, первый тренировочный полет, потом уже первый дрон, первая точная посадка, первое ощущение, что технологии – это уже не будущее, это настоящее.
2: Сегодня войска беспилотных систем – одно из самых современных направлений службы. Работа только с БПЛА. Контракт на 1 год. Обучение, повышение квалификации и профессиональный рост. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности по телефону 117, решетка 4 или 38-19-20.
0: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
3: Проспект Строителей, 12.
4: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
5: Айна-парк!
4: Потрясающие семейные выходные?
5: Айна-парк!
4: Яркие каникулы?
5: Айна-парк!
4: Саратов, Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
6: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ООО «МКК АЗ-68».
8: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
9: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
10: 39, 36, 36.
11: Реклама на Авторадио. 39, 36, 36.
12: Музыка.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Не плачем, друзья. Да, утро раннее, но ничего, день пройдет, и вечер совершенно точно наступит. Желаю вам, чтобы летнее настроение не покидало вас, легкого вам денька, и всегда, всегда оставайтесь на волне Авторадио. Мы вам доставляем и лучшие золотые хиты, и, конечно, супер новинки. Такого разнообразия нет нигде, и это правда. Меня зовут Денис Левашов. Вот вам мое крепкое рукопожатие. Берегите себя и будьте счастливы. Доброе утро.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0.

0: партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама.
2: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
3: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
2: Но мне надо быстро и с доставкой.
3: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
2: Поехали.
3: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
4: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
5: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
6: Но

0: промокоду «Радио» скидка 15%. Советская 4А напротив МФЦ. Чапаева 14/26. Торговый центр «Ситимолл», первый этаж. Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
1: Лето пролетает быстро. Каждый теплый день хочется провести с семьей, друзьями или на природе. Но вместо отдыха вас ждут грязные окна, уборка дома и бесконечные бытовые дела. Доверьте это «Лемур Клининг». Профессиональная уборка квартир, домов и коттеджей, мытье окон. Пока вы наслаждаетесь летом, мы создаем чистоту. «Лемур» – чистота, в которую хочется возвращаться. Город Саратов.
2: Официальный дилер «Лада Премьер Кар» предлагает вам полный спектр услуг, качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премьер Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Кошкина!
0: Выбирая автомобиль, важно понимать, за что вы платите. Belgi X50 Plus – это современный кроссовер с продуманной эргономикой, безопасностью и технологиями, которые реально полезны каждый день. Только до конца августа у официального дилера Belgi партнер «Авто Саратов» действует выгода до 100 тысяч рублей при покупке нового Belgi X50 Plus. Не откладывайте. Подробности в Belgi партнер «Авто». Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 23. Телефон 42-82-26.
5: Белджи. Надежность в движении.
6: Шоу фонтанов и лазеров!
7: Ловкие акробаты и гимнасты, экзотические птицы, африканские львы.
6: С 12 июня в саратовском цирке!
7: Ноль плюс.
8: Космос!

0: Космическая вкусная пицца. Звоните и заказывайте 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-006-98.
2: Ну все, интернет и ТВ настроены.
3: И скидка 70% как новому абоненту?
2: Само собой, вы теперь в Малине.
4: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
5: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ООО «МКК АЗ-68».
7: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00. Проектный.

0: Декларация на сайте наш.дом.рф.
1: С Днем Знаний! Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Стейк из грудки индейки Индилайт. 525 граммов. 349 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.

0: Реклама. Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98 88 88. И еще раз 98 88 88. Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.

0: Вася, уберет! Звоните по телефону 8-917-283-03.
1: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-404. Суперпотолок.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
4: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
5: Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Midgard Engels мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
4: Центр женского здоровья клиники Midgard. Телефон в Энгельсе 999-868.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 9848.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 и Asavto все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Asavto на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
9: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов с спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию и актив 2026 года выпуска.
10: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
11: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
10: «Маменькин сынок» – новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
12: Мой сын никуда не поедет от меня.
10: На телеканале Ю.
2: Для зрителей старше 16 лет.
13: Реклама на автор.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Эксперт допустил рост МРОТ в будущем году. До какого уровня, расскажу через секунду.
3: Про главное.
2: Минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году при сохранении текущих темпов роста может составить от 31 600 рублей до 32 700 рублей. Об этом ТАСС сообщил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Он также напомнил, что в 2025 году МРОТ был увеличен на 16,5%, а в этом году почти на 21%. Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 27 093 рубля.
3: Про стихию.
2: 446 иностранцев и 2 из 28 стран числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию. Всего в списке пропавших без вести 579 человек. Кроме того, по последним данным, найдены тела 162 погибших. Спасательная операция продолжается. Наводнение произошло в Непале накануне. Оно было вызвано землетрясением и оползнем, который за этим последовал. Мощный поток воды, пришедший из Тибета, хлынул в реку Бхатэ-Каши, что привело к серьезным разрушениям в округе Расува. Власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению реки. По данным посольства России, как минимум 4 соотечественника находились в зоне наводнения в Непале, связь с ними потеряна. Кроме того, в административном центре района Расува также находилась группа из 8 россиян, однако они смогли добраться до другого населенного пункта.
3: Про мошенников.
2: Мошенники начали создавать сайты с готовыми домашними заданиями, чтобы собирать данные о школьниках и их родителях для последующего обмана. Об этом ТАСС сообщил эксперт Народного фронта Галактион Кучава. Он отметил, что это лишь первый этап схемы. Далее аферисты выходят на родителей учеников, используя реальные данные о ребенке и его школе. Они представляются директором, классным руководителем или сотрудником администрации. Под предлогом технических работ в электронном дневнике или срочного восстановления доступа они просят сообщить код из СМС. Как правило, это ключ ко входу на портал госуслуги или в банковское приложение.
3: Про нас.
2: Центробанк отметил снижение интереса россиян к хранению сбережений в банках. В августе граждане чаще накапливали наличку, следует из комментариев Банка России. Общая доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, выросла на 3,6% по сравнению с июлем и составила 51,5%.

0: процент.
1: Про инициативы.
2: В СПЧ предложили отчислять школьников за плохое поведение. Введение такого наказания за оскорбление и рукоприкладство в отношении учителя защитит педагогов, считает глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, сегодняшние законы формально позволяют отчислить хулиганов, но на практике это невозможно. Глава СПЧ подчеркнул, что решать, где будет учиться отчисленный ребенок, должны родители, так как за получение образования отвечают именно они. Фадеев добавил, что сама возможность отчислить отчисление будет дисциплинировать и школьников, и родителей, поэтому реально исключенных будет немного. Официальный курс доллара 84 рубля 46 копеек. Курс евро 98 рублей 52 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: шоу на Авторадио.
1: 7 часов утра в столице. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Врубайте, дамы и господа, звук на максимум. Привет всем, кто уже проснулся или же пытается как-то это сделать. Главное, чтобы вы к нам присоединились. Ребята, давайте начнем с самого простого, с того, что до выходных посчитаем. Пару дней осталось, полноценный рывочек делаем, и все. Так что уже сегодня, мне кажется, предвыходное такое настроение. Можно особо не напрягаться. Сбрасываемся заботы и...
2: строим планы на выходные.
1: Да. Вот да!
2: Приятное же занятие.
1: Естественно. Мы вам в этом деле поможем. Мы — это человек, чей плейлист до сих пор охраняется строже, чем гостайна. Никто не знает, что там будет, но будет классный Иван Броневой.
2: Доброе утро. Всем там в основном винил, я так скажу. И человек, который, ну, которому, наверное, когда-нибудь установит памятник, потому что он все отдает слушателям. И радость, и энергию, и даже молодость ничего себе не оставляет. Денис Курочкин.
1: На ваших глазах старее, ребят.
2: На ушах тогда уж.
1: Столько лет. Кошмар.
2: Сейчас по песне «Столько лет». Он не знает.
1: Чего нет-то? А там другие слова.
2: Он не знает, правда. Ну да, ну и что?
1: Но мы можем помочь допеть. Ладно, ребят, план у нас на этот час какой-то летящий. Просто невероятный. Буквально за пару минут соберемся сейчас все благодаря классному треку, который появится сразу после нас. А потом мы будем залазить в тайные уголки ваших смартфонов. Да, держите их наготове. Драйв-чат обязательно сегодня случится. Так еще он понадобится, чтобы поиграть и подарки забрать. В общем, много чего будет сегодня с вами происходить. Пока давайте, как всегда, поприветствуем друг друга по номеру 915-459-2020. Ну, а теперь поехали, просыпаемся. Давайте.
0: Драйв-шоу «Поехали!» Каждое утро на Авторадио.

0: на Авторадио.
1: Чирить будет точно те, кто нашел клад на сумму около 500 000 рублей. Представляете, ребят, нашли буквально вот не так давно, вчера, в подмосковной Коломне, в кувшине, который пролежал где-то 600 лет, было 2500 серебряных монет 15 века. Вот, спрятали его где-то в 1425 году, говорят ученые, во время чумы. А теперь взяли, нашли и... Кто-то точно будет чилить.
2: А кто-нибудь руки после этого помыл?
1: Не знаю.
2: Во время чумы ж прятали.
1: Уже начинаю немножечко жим-жим.
2: Да-да-да.
1: А то мы знаем тут. Одни, да, летучую мышь съели, мы дома сидели.
2: Другие клад нашли.
1: Ну да ладно. Мы тоже особо напрягаться не будем, ребята. Кстати, очень сильно эта тема относится к нашему драйв-чату. Но слава богу, там, знаешь, хотя бы есть доказательства, правильно? Они же что-то нашли, там большое скопление людей было и тому подобное.
2: Это вот. Как будто ситуацию не лучше делает, большие скопления людей.
1: Почему? Что исследователи памяти человеческой провели опрос,
2: так,
1: анонимный, и выяснили вот какой факт. Оказывается, почти у каждого второго взрослого человека в жизни случалось событие, которое он до сих пор хранит, ну, в каком-то секрете строжайшем, понимаешь, от друзей и даже от семьи. Ну, как бы помнит и все, и не рассказывает. Причина проста. История настолько либо фантастическая, либо абсурдная и мистическая, что, ну, боятся люди, что если они кому-то расскажут, им просто не поверят и покрутят пальцем у виска. Скажут, ну ты дурной, что ли? Да не может быть такого. Прямо общался с НЛО? На Венеру тебя звали? Ай, неужто? Вот чтобы такого не было, люди молчат и побаиваются. Поэтому сегодня давайте пообщаемся, ребята. Гарантируем анонимность. Пальцем у виска мы точно крутить не будем. Ну, а если покрутим, вы не увидите. Так вот, невероятное совпадение. Встреча с кем-то из прошлого на другом конце планеты в глухой деревне. Бывало же такое, приезжаешь вообще в другую страну, а там сосед твой. Или... Думаешь, как, откуда ты здесь? Или, может быть, какое-то бытовое чудо, которое невозможно объяснить логикой. В общем, какую-нибудь вот такую вот историю мы хотим от вас услышать. Мистическую. Есть ли у вас такая, которую вы никому не рассказываете, потому что боитесь, что вам просто не поверят? Ну, что-то такое, из ряда вон выходящее. Есть у тебя?
2: Ну, у меня есть, конечно, да. Во время нашего отпуска, вот этого летнего в июле, отдыхали на даче. Ну, достаточно большой участок. Все засеяно одинаковой газонной травой, представляешь себе, да?
1: И...
2: Уже ночь, уже прям глубокая ночь, все темно. И выясняется, что мой любимый сын потерял пластинку. Ну, вот пластинка зубная. Она прозрачная, проволока такая с прозрачной...
1: Ну,
2: короче, ее не видно даже днем нормально в этой траве. Ну, а он ее потерял. Время, еще раз, ночь абсолютно темно. Мы прошли с фонарями, все поискали, все осмотрели, ничего. Минут 20 искали, ничего не нашли. И знаешь, что потом происходит? Моя жена начинает читать какой-то шепоток, как она это называет, реально. И через 2 минуты находит... Через 2 минуты в полной темноте, в траве в этой... Я не знаю, кто у меня жена. Видимо, до сих пор. Серьезно, абсолютная правда. Мы все были в шоке, в глубочайшем. До сих пор побаиваюсь.
1: Ну, тут это... Без комментариев оставим.
2: Правильно, вдруг...
1: Сходите к стоматологу, почему у сына изо рта выпадает пластина?
2: Он сам снял.
1: Так, 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Ребят, пишите, посмотрим, какие у вас необъяснимые, невероятные истории случались. Ситуации. Вместе, может быть, посмеемся, а может быть, будем разбирать это по полочкам. Впереди, кстати, у нас новости спорта. Посмотрим, что там в Лиге Чемпионов, в Чемпионской Лиге и где там еще что-нибудь.
2: Чемпионов.
1: Да, посмотрим, что в мире спорта. Ну и, конечно, драйв-чат, первая порция, там уже тоже посмеемся. Все, поехали.
0: Поехали. Драйв-чат.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Автомонитор. Врачи утверждают, что время реакции голодного водителя за рулем падает на 50%. Так что, друзья, плотно завтракаем и выдвигаемся. Ну а чтобы лишний раз не нервничать из-за пробок, слушаем «Автомонитор». 8.15 в Саратове. Меня зовут Андрей Смирнов. Всем вам я желаю доброго утра. Касательно же затруднений в дороге, скажу, что на Яндекс.Картах сейчас 4 балла. Из Юбилейного затор по улице Аэропорт от кольца Строительного рынка до Симбирской, а в Ленинском плохо едет Шехурдина от Ламповой до Трофимовского моста и обратно от торгового центра Атрио до Куприянова. На холостых катится Мичурина от Некрасова до улицы Радищева, Танкистов и Астраханская загружены от Первой Садовой до улицы Кутикова и есть небольшие сложности на Соколовой от Радищева до улицы Вольской. Авторадио 102.1 FM продолжает следить за дорожной обстановкой и обо всех изменениях в ней мы расскажем ровно через час.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
4: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
3: А дизайн-проект предоставят?
4: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
3: Мне подходит. Поехали.
4: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
5: Лазерное 4D-омоложение. Яркий лифтинг лица без боли и реабилитации. 15 тысяч рублей вместо 20. Двух. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК МИР, второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЦМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
6: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 5707-52.
2: Предложение ограничено. Подробности по телефону 5707-52. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
7: Весной тают не только снег, но и цены. В полипрофиле скидки до 15%. Профлист на забор по цене всего 600 рублей за штуку. Успей, пока не подорожало. Звони 45 45 46.
8: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
9: Кредит предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
10: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
11: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай 772-666. А лучше звони 772-666.
12: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
13: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
15: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
16: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
17: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
18: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
17: А сыновья ведь с неба не падают.
19: Я ваш сын.
17: Или падает.
20: Никакой ты ему не сын.
21: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
17: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на авто.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Поехали!
1: Зиверт газует прямо сейчас в эфире драйв-шоу «Поехали». Кстати, на нее газуют соседи по частному сектору, говорят... Что-то как-то она много, не то что мусора, а каких-то своих собственных личных вещей выставляет так, что получается, как будто расширяет территорию своего участка.
2: Мне кажется, она просто избавляется от хлама и раздает людям.
1: Нет, там как раз вот всякие тумбочки, еще что-то, которое нужно. И вот не устраивает это соседи, газует немного. Ну да ладно, разберутся все эти соседские трения. Рано или поздно закончится. А мы тем временем на пороге новостей из мира спорта. Человек, который знает, видел, трогал. Ну, в общем, так он уверяет, я ему верю. Иван Броневой, давайте узнаем, что происходит там.
0: Время спорта.

0: Авторадио. Поехали!
1: Слушайте, очень много золотых медалей завоевали наши спортсмены. Вот, в частности, 4 золота на юниорском чемпионате Европы по водным видам спорта. Это здорово, это аплодисменты. Кроме того, закончился юниорский чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Косово. Вот, например, Алена Козлова забрала золото в весовой категории свыше 69 килограммов среди спортсменок до 15 лет. Неплохо. А тяжелоатлет, сейчас тебе будет особенно приятно, Арсений Курочкин установил 2 рекорда Европы в весовой категории до 75 килограммов среди атлетов до 17 лет. Он поднял, чтобы ты понимал, 165 килограммов в толчке и 297 в сумме. Но это...
2: Не знаю, много это или нет.
1: Это очень много.
2: У меня спина болит просто.
1: Без подъема в штанги.
2: Без. Просто с кровати встаю, уже болит. Поэтому, наверное, это много, раз медаль.
1: Очень. Это рекорд. Это не просто медаль, это рекорд. Ну, слушай, я думаю, тогда ближе не к своему однофамильцу, а к китайскому роботу, потому что он с треском провалился на соревнованиях по тяжелой атлетике, которые проходят в Пекине. Там всемирные игры человекоподобных роботов прошли. Так вот, киборг не смог поднять штангу весом 1 килограмм. Не смог, обломился и развалился. Но, правда, в соревнованиях по бегу на 100 метров киборги не раз превзошли рекорд Усейна Болта на 100-метровке, который он установил в 2009 году. Его рекорд Усейна Болта 9,58 секунды. А эти гуманоиды добежали аж за 8,86. Но важный момент. Они все, добегая, пересекая финишную черту, врезались в стену или в ограждение. И у некоторых даже от этого загорались... Ну, хотел сказать, мягкие места, а там мягких места нет. В общем, все понятно. Должно было дымиться не у них, но вот результат такой, что пока роботов опасаться нашим спортсменам точно не стоит. Еще один уникальный факт. Я, честно говоря, не верю в это сам, но это уже свершившаяся история. Оксана Чусовитина, представляющая Узбекистан, отобралась на чемпионат мира по спортивной гимнастике. Все бы ничего. Ну, да, известная спортсменка. Знаешь, сколько ей лет? 51 год. Чусовитина планирует выступать на своем 18-м мировом первенстве. Она единственный человек в истории гимнастики, выступивший на 8-летних олимпиадах. За свою долгую карьеру спортсменка представляла сборные СССР, Германии и, собственно, вот сейчас Узбекистана. Завоевала она командное золото на Олимпийских играх в 92-м году. Также Оксана трехкратная чемпионка мира. Так что мы с тобой, нам еще по 40 не исполнилось, а вот тут человек 51 год, и знаешь, что она творит на там, брусьях и вообще на упражнениях? Это фантастика. Как такое возможно? Для меня абсолютной загадкой остается. Ну и новость на десерт. Забавная. Полевой игрок провел почти целый тайм в воротах и стал героем матча. Удивительная история произошла во второй лиге Англии. Есть там такой клуб. Транмер Роверс. Он приехал на выезд почему-то с одним кипером. Ну, оплошность, согласен. И этот кипер, как назло, получил травму в начале второй половины матча. Что делать? Как бы ситуация неразрешимая. В итоге в ворота встал защитник Бобби Фолкнер. И он начал еще со старта, играл как бы на позиции защитника, что логично, не подвел. Представляешь, более того, когда он встал в ворота, команда проигрывала 0-1. Но в завершении матча сравняли счет 1-1, и он сделал такие эффектные сейвы. Нашим голкиперам, профессиональным, можно прям поучиться было. Очень хорош. И удар головой он отразил. И очень мощные удары ноги прям. Я думал, все, нереально. Нет, он выпрыгивал, профессионал. Может быть, ему стоит поменять свое амплуа и заняться еще и игрой в воротах, в створах. Не знаю, короче, очень-очень здорово. Мне лично понравилось. На этом о спорте у меня все. Дальше свежая порция ваших сообщений буквально через 10 минут. Так что пишите, ждем.
0: Поехали! Драйв!

0: спонсор часа Орис Три Медиа. До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
1: Онлайн-кинотеатр Винк представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+. Реклама.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.
13: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточняйте в приложении «Самокат». 6+.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
15: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
16: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Да что?
18: Что? А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
19: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
20: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
19: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
21: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет, выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
22: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов. Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.
23: Авторадио.

0: Драйв-шоу. Поехали! Итак, друзья, первая порция ваших сообщений в нашем драйв-чате. Немного мистическом, немного загадочном. Все это мы сегодня обсуждаем. А именно, непонятные ситуации, возможно, необычные, чудесные, которые с вами происходили в жизни. Вот это сегодня мы обсуждаем. Какие-то совпадения, быть может, или странности, или что-то вы там заметили, чего никто не видит. Вот это вот все. 915-459-2020. Пишите.
1: Драйв-чат. Поехали!
2: Итак, привет, ребят. Я эту историю реально рассказываю первый раз в жизни. Даже жена не знает. Лет 10 назад я поехал на рыбалку в глухую карельскую. Ну, тут места вот эти вот. Тут. Места дикие, связи нет. До ближайшей деревни 40 километров. Сижу на берегу лесного озера, туман, тишина. И вдруг из кустов выходит мужчина в шортах, в панаме и с фотоаппаратом. Присмотрелся. Это Стивен Сигал.
3: Чего?
2: Самый настоящий.
3: Что?
2: Оказалось, он там был на каких-то съемках или отдыхе. Отстал от группы и заблудился. Ну, вот так вот. Сидели, ели. Уху. Но мне до сих пор никто не верит, говорят, приснилось. Но я-то помню его фирменный прищур. Ну, чё я прищуриваюсь?
3: Ну, может, просто отёк.
2: Ну, просто отёк глаза. Такая, знаешь, пауза. Стивен Сигал. Ну, это смешно. Не, мы верим. Вы же нас не обманываете. Да, было такое.
3: Ой, тут столько историй вот этой мистики, как будто приснился человек, которого уже нет в живых. Там туда-сюда очень много всего остального. И есть другая ровно противоположная категория. Например, Вячеслав. Да каждый день вижу мистику. Выходишь на улице, а кругом зомби со стеклянными глазами. Или вот еще Мурат пишет. Каждый день вижу такие ситуации. Поворотник не включают. Когда делаешь замечание, говорит, я включил. Смотришь на записи, не включил. Спрашиваю его, он говорит, включил. Вот мистика.
2: Есть другая тоже история про невероятные совпадения. В студенческие годы я потерял в электричке старые механические часы, которые мне подарил дед. Я очень, ну, прям расстроился, плакал, обыскал все, но все бестолку. Прошло 15 лет, я переехал жить из Новосибирска в Санкт-Петербург. Купил на балашином рынке старое пальто. Ну, вот, засовываю туда руку в глубокий внутренний карман, потому что там была дырка и что-то тяжелое. А там лежат те самые дедовские часы. С этой самой царапиной на стекле в виде буквы «М». Как они туда попали через полстраны и полтора десятка лет, до сих пор мурашки по коже, когда вспоминаю, написал Андрей. А?
3: Мощно.
2: Есть какое-то обоснование?
3: Нет.
2: Совпадение?
3: Не думаю.
2: Ну, действительно, как-то даже прям...
3: Страшновато. Вроде солнце светит, нет, все равно.
2: Это только два сообщения, что будет дальше. Ребята, включайтесь в процесс, пишите и вы. Может быть, и в вашей жизни что-то такое происходило, совпадение, случайная история. В общем, нас интересуют те самые истории, которые вы никому никогда не рассказывали, просто потому что боитесь, что скажут, да ладно, такого не было. Ну, не верю. Ну, вот ну, что-то же это было.
3: Ну, Сигал-то был, но он же существует.
2: Мы уже сказали, что верим. Да, 915-459-2020. СМС-мессенджер Макс и группа ВК. Пишите.
1: Драйв-шоу. Поехали.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, 27 августа, днем в городе будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер обещает северный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха днем до плюс 23 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
2: Цените уют и удобство? Изготовим столешницу, барную стойку, подоконники или мойку из искусственного камня. Роскошь, которую можно позволить уже сегодня. Изделия из искусственного камня. Компания «Кронос». 600766. Саратов, Крымский проезд 3. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу. Где ваш дом. Это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство. Современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
3: Акции действуют до конца года.
4: Срочная информация для автовладельцев. В детейлинг-центре «Битстоп». Скидки. Полировка, тонировка, химчистка, бронепленка. Все это в «Битстоп Детейлинг». Звони сейчас. Телефон в Саратове. 779-777.
5: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
6: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26, скидка 15%.
7: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО AutoFamily. ОГРН 118-505-0084-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 400.
8: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
9: Проспект Строителей 12.
10: В магазинах Победа. Колбаса сырокопченая брауншвейгская совнарком. 189,90 за 200 грамм.
11: Предложение действует с 16 по 31 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах Победа.
12: Торговый центр «Лазурный». Это любимые магазины и приятный отдых для всей семьи.

0: Мы открыты для вас с 10 утра до 9 вечера. Торговый центр «Лазурный». Город Энгельс, площадь Ленина, 4.
1: Ищете, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг, качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17, телефон 47 400.
5: Реклама на «Ав».

0: на Авторадио.
1: Ну, надеюсь, по городам дам-дам. Сейчас и новость, которую мы озвучим, тоже разлетится. О том, что телефоны запретят использовать на уроках во всех школах России с 1 сентября. Ребята, имейте это в виду, если вдруг кто-то своим детям приобрел телефон и говорит, на, будешь самым модным. По новым требованиям Минпромосвещения доставать телефон во время занятий школьники смогут только, ну, в экстренных случаях, если что-то там, не дай бог, случилось. На переменах же пользоваться телефонами можно, но это только будет, если внутренний устав школы позволяет. А раз нельзя пользоваться, а значит есть перемена, а значит есть больше свободного времени и тратить энергию куда-то необходимо, и значит в поле зрения попадается детская площадка.
2: Да и различные дворы, естественно, тоже.
1: Да, но что и кто несет ответственность, если там опять же что-то произошло? Давайте пообщаемся с адвокатом.
2: Марией Перепелицей.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
2: Мария, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Рад вас видеть, но, к сожалению, не всегда поводы и темы наших разговоров позитивные. Есть история, когда на детской площадке дети получают, ну, какие-то травмы. Бывают сильные, бывают не очень сильные. Кто будет нести ответственность за это?
3: В данной ситуации все очень серьезно будет зависеть от механизма и причины получения данной травмы. К примеру, если дети между собой каким-то образом конфликтовали, один другого толкнул, но сама по себе площадка соответствует всем нормам и требованиям, СНИПам, предъявляемым к данной площадке, то в данной ситуации будет нести ответственность ребенок, точнее родитель этого ребенка, который толкнул другого ребенка. В случае же, если детская площадка была установлена с нарушением данных норм, требований, допустим, там высота была не соблюдена, либо своевременно не были отремонтированы агрегаты для развлечения детей, тогда у нас будет нести ответственность управляющая компания, в распоряжение которой передана и в ведение которой передана данная детская площадка.
2: Если же было участие третьих лиц, ну, я имею в виду, один ребенок с другим играл, и там толкнул специально, не специально, а там упал. Ну, это частая, мне кажется, самая частая история. Что там будет происходить?
3: На мой взгляд, да, это самая распространенная история. В данной ситуации у нас в повреждениях будет виноват тот ребенок, который толкнул, а вот ответственность будет нести его родитель, поскольку до 14 лет у нас в полном объеме за совершение всех действий, причинение любого вреда детьми несут ответственность родители. Именно поэтому они должны следить за своими детьми.
2: Ну, а если родители дома, ну, то есть дети там не 2-3 года, а детям уже, например, 7, 8, 10 лет, они гуляют самостоятельно, встретились друг с другом, что-то там не поделили или просто неудачно стечение обстоятельств, и один нанес другому травму. Ты же не можешь ребенка второго, даже если ты родитель пострадавшего, остановить, задержать и как-то призывать к ответственности. Ты не имеешь на это права, тебя сразу накажут за это, так ведь?
3: Мы можем позвонить в полицию и сообщить о произошедшем. У нас должна выехать на место соответствующая бригада, которая все это дело зафиксирует.
2: Ребенок твой в этот момент рыдает и плачет.
3: Вызываем скорую. Так. Сначала вызываем скорую, фиксируем, обращаемся в полицию. Если это происходит во дворе, как правило, мы плюс-минус предполагаем, чей это ребенок. Сообщаем эту информацию сотрудникам. Они передают в отдел по работе с несовершеннолетними, и там уже специально обученные люди устанавливают, кто был виноват, привлекают к соответствующей ответственности, и у нас появляется право на получение компенсации либо в добровольном порядке, либо, если добровольно нам не платят, то мы обращаемся в суд. Я вам скажу более того, да, говорить о том, что вот моему ребенку 7 лет, он там кого-то толкнул, меня не было рядом, вот если бы я была, я бы предотвратила. Нет, нельзя. Обязанность родителей не только следить за детьми в моменте, но их и воспитывать. Более того, у нас в административном кодексе есть ответственность за ненадлежащее осуществление родительских обязанностей. И да, родителей даже штрафуют за это.
4: Короче, нужно просто с ребенком заниматься и не отпускать его одного. Вот исполнилось 19?
3: 18.
4: Ну, 18. Я 19 уже считаю, что уже взрослый, да. Все, иди гуляй на 4 стороны. А так шапку, пожалуйста, надень.
2: Спасибо большое. Адвокат Мария Перепелицей была с нами. Спасибо.
3: Спасибо. До свидания.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Реклама.
5: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: больше энерджи, значит настоящий друг.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50.

0: Ты на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
1: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
2: От осени хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для дачи, гостей и продления лета. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-4980. Плюс подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России готовят законопроект о жизненном цикле авто. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В будущем году Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» намерена направить законопроект о жизненном цикле автомототранспорта на рассмотрение депутатам Госдумы или в правительство. Об этом ведомостям рассказал президент РУАТ Алексей Подщеколдин. Согласно представленной им концепции, базовые сведения, которые сейчас вносятся в электронный паспорт транспорта, необходимо дополнить новыми обязательными к внесению данными. Среди них цена, показания одометра, сведения о ДТП техобслуживании, обременение, дата их установления и снятия, данные о фактической утилизации машины, название компании, которая осуществила утилизацию. Как отметил Подщеколдин, цель готовящегося законопроекта создание цифровой истории каждого автомобиля. По его словам, машины за свой цикл обслуживают и меняют несколько собственников. У граждан, купивших авто на вторичном рынке, могут быть проблемы, связанные с отсутствием полной информации о нем. Например, не находится ли транспорт в залоге.
0: Про цифровой рубль.
2: Логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля стали появляться на кассах супермаркетов в России. Об этом сообщает РИА Новости. При выборе этой опции магазин предлагает отсканировать QR-код в приложении банка. После выполнения такого действия финансовая организация предлагает выбрать счет списания и показывает банк магазина, куда планируется перевод в цифровых рублях. Однако пока провести платеж в самом цифровом рубле возможности нет. Напомним, цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября. Об этом ранее говорила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
0: Про женщин.
2: Татьяна Ким возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Состояние основателя Wildberries оценили в 5 миллиардов долларов. Она возглавляет рейтинг Forbes уже в пятый раз. Второе место заняла президент компании Intec Management Елена Батурина, третий – генеральный директор BFA Development Людмила Коган. В первую пятерку также вошли частный инвестор Екатерина Федун и председатель стратегического совета Лутуаль Татьяна Володина. Forbes отмечает, что совокупный капитал участниц рейтинга богатейших женщин сократился за год

0: на 6,8 миллиарда долларов.
1: Про интернет.
0: Минцифры подготовило предложение по условиям запуска сетей 5G в России. Операторы «Большой четверки» смогут получить для сетей пятого поколения специальные частоты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Также операторы смогут использовать для 5G уже имеющиеся частоты, ранее выделенные под ЛТЕ, без повторной оценки электромагнитной совместимости. На первом этапе разрешат использовать иностранное оборудование, установленное в сетях до 1 сентября этого года. При этом операторы должны будут постепенно перейти на российские базовые станции. Их доля должна увеличиться с 1% в 2027 году до 100% в 2031. Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 46 копеек. Курс евро, установленный Центробанком, 98 рублей 52 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио.

0: Драйв-шоу.
1: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
1: Утром раним.
2: Доброе, бодрое утро, дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали». Здравствуйте, приветствуем всех от Москвы до Сахалина. В общем, по всему земному шайку мы вещаем. Это Авторадио, здесь Иван Броневой.
3: Денис Курочкин.
2: В этом часе встретимся с вами в игре под названием «What the Fake». Интересно, проведем время в драйв-чате, где сегодня вас спросили, а есть ли у вас истории, которые вы никому никогда не рассказывали, просто потому что боитесь, что вам не поверят. Но мы-то здесь, и мы поверим. А еще мы добавим денег в ваш кошелек для того, чтобы наконец-то хватило. Чтобы вы купили то, что вы постоянно скриншотите. Ну, явно у вас же есть эти скрины.
3: В банке игры много денег на Авторадио. Сейчас 7000 рублей. Партнер игры готов удвоить эту сумму. Так что рекомендую вступить в игру и слушать песню внимательно.
0: Драйв-шоу. Поехали.

0: Рады вас приветствовать в очередном выпуске игры «Много денег» на Авторадио, где действительно сбываются мечты. А 10 сентября на третьем суперфинале, возможно, она отбудется у вас. Вот артиста, который мы только что слышали, мечту свою, например, исполнил этот человек. Не буду говорить, мальчик это или девочка.
1: Ну, а какую мечту?
0: Ну, например, человек мечтал о собственной конюшне. И, пожалуйста, конюшня появилась. Насчитывается около 28, если я не ошибаюсь. А, нет, вру. 12 лошадок там находится, понимаешь?
1: Нормально.
0: За которыми человек ухаживает. Так что это приводит себя в спокойствие. Нервную систему стабилизирует. А еще магниевые ванны с солью принимает. Магниевая соль, ванна и 12 лошадей. Вот, говорит, залог.
1: Так сказал, как будто в этой же ванне еще и 12 лошадей отдыхает.
0: Кто знает, какие там возможности. Если вдруг вы тоже хотите так, хочу 12 лошадей и магниевую ванну, то, пожалуйста, напишите на сайте авторадио.ру, включайтесь в процесс, не откладывайте это в долгий ящик. 10 сентября не за горами. Да, но пока вернемся в день сегодняшний. В банке игры у нас 7000 рублей, а благодаря нашему генеральному партнеру «Газонбанк» эта сумма может увеличиться до 14. Ну, не скажу, что на лошадь хватит, но на магниевую...
1: На прокат хватит.
0: Соль точно. Ну, на прокат, да. Сейчас стоит покататься на поле, например, полчаса, 500 рублей. Знаю локацию, если что, пишите. Но давайте пока о том, как вступить в игру.
1: Заходите на сайт Авторадио.ру, вводите свой номер телефона, дальше устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио и на сайте описываете свою мечту. Вот хотите с подробностями, вот нужно вам конкретное число лошадей, если вы о них мечтаете, тоже указывайте смело, не стесняйтесь. После этого внимательнее слушайте наш эфир и ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
0: Да все вроде бы ясно и понятно. Поэтому предлагаю нашу радиорулетку. Останови. Давайте. Останавливаем.
1: Итак, радиорулетка остановилась на номере, который заканчивается на 0501. Принадлежит этот номер Владимиру из Липецкой области. Пишет он следующее. Хочу сняться в кино Бондарчука.
0: Нормально, у нас есть телефон, наберем.
1: Ну, не просто, видишь, а конкретно режиссер его интересует.
0: Ну, я про конкретного и говорю.
1: Звоним.
0: Самое главное, что если сейчас мы услышим гимн Авторадио, 3000 рублей Владимир уже заработает.
1: Да, автоматически, даже без нашего участия.
0: А если ответит, кто пел перед игровым эпизодом, то...
1: Все деньги из банка.
0: 7. Ну и Газонбанк, конечно, увеличит. Это будет 14. Но, Владимир!
2: Алло?
0: Алло.
2: С вами говорит виртуальный ассистент.
0: А как зовут ты?
2: Я запишу и передам все, что вы скажете.
1: Владимир?
0: Нет, я про женщину.
1: Виртуальный
0: ассистент. Владимир, это Авторадио. Она же записывает. Иван Бродиво, Денис Курочкин. Хотели пообщаться, немножко узнать больше о мечте, которую вы указали. Но, увы, ах, не получилось. Потому что, видимо, дела какие-то засосали Владимира. Но главное, ребята, в другом. Гимн-то мы не услышали.

0: Проверьте, установлен ли он у вас. Потому что сегодня ладно, еще пережить момент можно. А вот 10 сентября, когда на кону будет ваша мечта, ну, например, с Федором Бондарчуком сняться в одном фильме, или в качестве актера, или там, не знаю, в качестве режиссера будет, это мы уже потом определим. Или, может быть, будет стоять действительно 12 лошадей, как у Асти, про нее речь шла. А вы, вот, увы, ах, благодаря своему мобильному оператору, ну, не получится это совершить. Поэтому проверяйте, установлен он или нет.
1: Кроме того, будет же еще и дополнительный 6-й суперфинал под самый Новый год от генерального партнера игры Озонбанка. Он исполнит еще одну мечту. Ну, а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. В банке по-прежнему 7000 рублей, без изменений.
0: Запускаем нашу радиорулетку. Всем удачи!
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 16+.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: 9.15 в городе и на Яндекс.Картах сейчас 4 балла. По-прежнему сложно проехать по улице Аэропорт от кольца Строительного рынка до улицы Симбирской и медленно пропускает поток транспорта Соколовой на участках от Большой Садовой до Стенова и обратно от Радищева до улицы Вольской. Кучкуется Астраханская от магистрали до Рабочей и далее от Большой Казачьей до Сенова, стоит Рахова от Бахметьевской до Московской и мало места на отрезке улицы Мичурина от Октябрьской до Радищева. Еще немного информации. Сегодня в заводском районе города с 9 утра и до конца дня 31 августа будет закрыт для движения участок улицы Брянской между санаторным и больничным проездами. Это перекрытие связано с ремонтом коммуникаций компании «Т-Плюс». Будьте внимательны. Авторадио 102.1 FM продолжает следить за движением в городе. И ровно через час мы расскажем, какие изменения в нем произошли.
0: Автомонитор. Авторадио. Канал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.

0: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
1: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
0: Но мне надо быстро и с доставкой.
1: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Проведем кадастровые работы. Изготовим межевые и технические планы. Оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз. 98-88-88.
3: Нужна вентиляция? В полипрофиле. Расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. 45-45-46.
4: Шоу фонтанов и лазеров! С 12 июня в Саратовском цирке!
5: 0+. Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. «Лемур Клининг» – это качественная уборка квартир, домов и коттеджей по понятным стандартам и без скрытых доплат. «Лемур» – новые стандарты чистоты. Город Саратов.
6: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
7: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду Авторадио полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
8: Кредит представляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
9: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
10: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
12: 39-36-36.
13: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
14: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
15: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
16: Для зрителей старше 16 лет.
17: Реклама на Авторадио.
18: 39-36-36.
19: Авторадио.
20: Авторадио.
19: Авторадио.
20: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: Поехали!
1: Драйв-шоу «Поехали» с вами. Главный страх этого человека – не успеть рассказать вам все самое важное и интересное из мира автомобилей. Денис Курочкин и его автоновости. Встречайте скорее.
0: Автоновости. Поехали!
2: Hello! Я вас жду. Все собрались. Давайте тогда понеслась по-быстренькому, ребята. Все вы, наверное, видели. Есть такая супер-ультра-модная, классная, невероятная электротонировка. Если кто не знал, это последний тренд последних месяцев. Водители заказывают такие стекла для своих геликов, ленд-крузеров, машин, ну, как бы таких, знаешь, у
1: премиального сегмента.
2: И есть бюджет на это, но тут решил кое-кто привлечь четкую аудиторию электротонировкой. АвтоВАЗ, чтобы вы, ну, прикиньте, да, можно будет добавить несколько тысяч, ну, несколько, достаточно много, 60-100 тысяч рублей, и вам эту электротонировку сразу же сделают на АвтоВАЗе. Вот так вот, прикольно. Хоба включил, хоба выключил. Но это никак вам не поможет, если вдруг вы не знаете правила. Давайте. Мощный двойной удар от Минтранса и Дептранса прилетел, который сейчас заставит знатно попотеть любителей агрессивной езды и тех, кто привык бросать машину, где попало, с работающей аварийки. Ведомство официально утвердили новый регламент работы дорожных камер на осень, и вот что они сделали. Выкатили новые нейросети над выделенными полосами. То есть теперь комплексы видеофиксации в автоматическом режиме вычисляют опасный стиль вождения, шашечки на асфальте, да, резкие перестроения без поворотников и опасное торможение. И эти же новые камеры с сегодняшнего дня начинают мгновенно штамповать штрафы в 3000 рублей каждому, кто припаркуется в зоне автобусных остановок ближе, чем за 15 метров до и после них. Никакие отговорки про высадку пассажиров или там покупку кофе больше не сработают. Что касается вот этих опасных маневров, да, то вы думаете, как? Но там же нейросеть встроенный, соответственно, она сделает несколько кадров. И потом посмотрит, насколько быстро соединится, это будет видео, как вы перестраиваетесь. Поэтому держите, ребят, пожалуйста, адекватный темп, ищите легальные карманы в дорожной полосе и уважайте соседей по потоку, чтобы не попасть на штраф или, не дай бог, в ДТП. Тем временем Российский союз страховых компаний совместно с прокуратурой вскрыли масштабную и очень опасную аферу этого лета. Надеюсь, вы так не попадались. Но на крупных российских маркетплейсах под видом официально страховых агентов активизировались мошенники, которые массово продают водителям фальшивые бланки с ОСАГО с огромными скидками.
1: Ну, это прям... Да.
2: Покупатели велись на низкую цену, забирали распечатанные бумажки, а при первой же проверке в базе ГАИ выяснялось, что полис липовый или вообще оформлен на грузовик в другом регионе, да, и на другого человека. Эксперты предупреждают, что при аварии по вине такого человека, у которого фальшивый полис, возмещать ущерб, естественно, пострадавшим придется полностью из своего кармана, а за подделку документов можно еще легко получить уголовный реальный срок. Какой вывод? Давайте не гнаться за копеечные выгоды, да? Оформим страховку исключительно на официальных сайтах самих страховых компаний. Поэтому не рискуйте, не покупайте такие серьезные вещи где-то там на маркетплейсе. Футболочку, дождевик, зонт, пожалуйста. И отзывы не забывайте для нашей игры «Купи слона». Ну и на финальный аккорд очень неожиданная, но правда забавная история, которая прилетела из крупных

0: сетей автозапчастей. В общем, в разгар лета, а именно сейчас, в августе, уже под конец, на складах магазинов внезапно зафиксировали полный дефицит и резкое подорожание зимней незамерзайки. Вот так вот. Казалось бы, до первых заморозков еще уйма времени, но Роспотребнадзор устроил масштабные облавы по этим заводам, где разливают метанол, из-за чего оптовые поставки практически полностью встали. Самые предусмотрительные ребята, разумеется, водители, которые привыкли закупать омывайку мешками еще летом по этой экономии, сейчас устроили ажиотаж на маркетплейсах и выгребают остатки 5-литровок. Вот так вот. То есть, если ты захочешь купить ее зимой, ну, надеюсь, не будет как с бензином, конечно.
1: Ну, вот я представил себе богача, у которого в гараже пол гаража в канистрах с бензином, пол гаража в канистрах с омывайкой.
0: Ну, просто сейчас она стоит, как я ее видел, во всяком случае, в области, когда заезжал, 50 рублей. Зимой она же будет стоить 250. Сейчас намного выгоднее, как и летом, покупать топливные брикеты для печи, кто понимает, о чем идет речь. Поэтому, ребят, если у вас в гараже завалялось пару банок с прошлого сезона, вот этих 5-литровок, ну, берегите, это... Официально теперь ценный стратегический запас. Вот такие новости на день сегодняшний. Утолил вашу жажду, надеюсь. А теперь давайте двигаться далее. У нас впереди драйв-чат, где сегодня мы разговариваем о том, как вы, ну, может быть, храните в себе какую-то историю, которую вы никому не рассказывали, потому что боитесь, но нам-то можно написать. Делайте это 915-459-2020. А еще поиграем в забаву What the Fake. Очень скоро.
2: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября.

0: тебе. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО «Тбанк» 0+.
1: А в «Ленте» итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
2: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
0: Условия акции и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Тбанк».
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Да что из-за...
7: Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
11: Знаете, чем отличается подарок из универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия» в Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: Все инструменты РУ. Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
15: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
16: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
17: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Действительно, друзья, поехали. Время драйв-чата 8.40 на столичных. В самом разгаре, кстати, наш переписка с вами. Обсуждаем невероятные истории жизни, в которые трудно поверить. И тут у нас появились скептики, которые пишут: да ладно, ну не бывает такого. Ребят, бывает, и не такое. Вот пишут нам и делятся случаями, когда, например, находили свои, опять же, потерянные в детстве какие-то вещи спустя 30 лет в совершенно других городах. Вот как у нас был, например, с часами, да, вот пример в прошлом.
2: Нормально.
1: Часть. Или как мимолетное решение, например, опоздать на автобус, спасало их от грандиозных неприятностей. Автобус там, увы, и попал в ДТП, но, слава богу, все целые. Так что включайтесь в обсуждение. В какой момент вы сами стояли с открытым ртом и думали: да если бы я этого своими глазами не увидел, я бы решил, что это кино. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Все доступно и открыто. Понеслась!
2: Итак, человек, который дважды в своем сообщении в начале и в конце попросил: пожалуйста, анонимно. Так что Валера, без проблем. Ну, конечно, это не так. Имя изменено специально. Так вот, история серьезная, говорит. Жили, когда мне было 17 лет, в таком небольшом помещении. У меня была своя комната, буквально 3-4 метра, без окон. Однажды ночью мою комнатку залил яркий желтый свет. Ничего видно не было вокруг. Неимоверный страх охватил меня. Я проснулся, логично предположив, что это сон. Но комната была по-прежнему залита нестерпимо ярким желтым светом. Тут я начал подниматься в воздух. Такого страха никогда в жизни я больше не испытывал. В итоге потерял сознание. Очнулся в 10 утра, стоя посреди своей комнаты. И в руках у меня был небольшой деревянный куб, на каждой грани которого нанесены странные символы.
3: Все.
2: Вот
3: все.
2: Сейчас человек 42.
1: Переходим к Ивану. Хорошо? Следующее сообщение.
2: А, не будешь комментировать?
1: Да, ну нет.
2: Рядовое, я понимаю, да, поехали дальше.
1: На Коломенской объездной дороге теща попросилась, ну, по нужде, ну, выйти.
2: Так.
1: И потеряла наручные часы. Через год по тем же делам, в том же месте, в то же время она их нашла. Ну, они, правда, не работали, но представь, через год на одном и том же месте. Это что говорит, что у нас на Коломенске плохо убирается? Раз часы год лежали, никто их не заметил. Вот тут тоже немножечко мистики. Со слов отца, это было в начале 60-х. Зимой ночью возвращался из другой деревни в свою деревню примерно, ну, как и помнишь, мы обсуждали, положено 8-10 километров на лыжах. Иду, говорит, по лыжне, вижу огни деревни. Спускаюсь в низину, упираюсь в лес, и лыжня пропала. Разворачиваюсь, поднимаюсь опять на пригорок, вижу огни деревни, опять иду, и огни по лыжне, и они опять пропадают. И опять упираюсь в лес. И пропадает лыжня. И так раз 5-6 происходит. Потом вспоминаю, говорит, мама говорила, леший так может водить. Вот так вот. Нужно снять тулуп, вывернуть его наизнанку, надеть, и тогда типа ты выйдешь из леса. Вот так вот. В 4 утра пришел человек.
2: Нормально. Ну, в леший.
1: Ну, вообще ночью по лыжне в деревне на лыжах, ну, явно, наверное, шел заряжен дед.
2: Нет, с допингом, думаешь?
1: Думаю,
2: на мельдонии прям?
1: Ну, таком, да. Прозрачно, хорошим, согревающим.
2: А мельдоний как раз прозрачный.
1: Ну, да. Мельдонь, по-моему, там не нужно закусывать.
2: Нет.
1: Вот.
2: Да-да-да.
1: Классный сон приснился вот одному нашему слушателю. Говорит, приснилось мне, что президент России Владимир Путин идет навстречу ко мне по красной дорожке. Вот. Все. Ну,
2: все?
1: Да.
2: Все? Ну, все так все.
1: Че тут? Говорит, потом проснулся. Ну, тут ничего мистического. Хотя, если бы ко мне такой сон пришел.
2: Ладно. Может, и не проснулся бы тогда.
1: Может быть, я проснулся бы уже, знаешь, что?
2: Че?
1: И закрыл бы тебя. 915-459-2020, друзья, пишите еще. Ну и готовимся, конечно же, ко встрече где? В игре. У нас классный подарок на кону. Мягкости английского.
2: What the fake?
1: 258-3320, Москвы 495. Ждем, кто первый, тот первый.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, 27 августа, днем в городе будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер обещает северный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха днем до плюс 23 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
4: Окошкина! Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
5: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе 999-868.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Закажи натяжной потолок по Супер, а?

0: дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца, компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе, 88, 902-130.
1: Ателье

0: 43 14 93.
1: Торговый центр «Лазурный» – это любимые магазины и приятный отдых для всей семьи. Мы открыты для вас с 10 утра до 9 вечера. Торговый центр «Лазурный». Город Энгельс, площадь Ленина, 4.
2: В магазинах «Победа». Пломбир с печеньем в шоколадной глазури с арахисом «Мандиоса» 58,90. Предложение действует с 16 по 31 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
5: 39-36-36.
6: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка. Автор.

0: Поехали!
1: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Ноль плюс.
2: Но можно не только сегодня счастливым стать. Можно и завтра, и послезавтра, да вообще хоть каждый день, если вы хотите, незабываемо провести, друзья, эти минуты, дни, выходные, то сегодня мы дарим такой шанс.
3: А именно, разыгрываем два билета в парк развлечений «Остров мечты». 65 аттракционов и 5 шоу. И это все по билетам, которые мы сегодня подарим счастливчику. Зовут счастливчика Евгений, он из Орла.
2: Неправильно, давайте. Евгений Орел. Просто.
3: А, это просто его имя полное.
2: Евгений Орел, да.
3: Орел Евгений, привет.
2: Привет.
4: Привет, привет.
2: Ну, даров, даров. Так, тебе ничего не отвлекает? Скажи, пожалуйста, ты вот припаркован?
4: Нет, все отлично, все. Припарковался, вышел из машины, чтобы не отвлекаться.
2: Все, молодец. Зафиксируйся для того, чтобы послушать правила.
3: Итак, смотри, я сейчас тебе буду в быстром темпе озвучивать 10 новостей. После каждой новости ты должен говорить, правда это или фейк. Если попадешь хотя бы в 5... то тогда обещанные подарки, а именно билеты, тебе достанутся. Отвечать
2: да,
3: нужно быстро и не использовать другие слова, кроме «правда» или «фейк».
2: Договор?
4: Все, понял.
2: Ну, супер.
4: Да, да, да.
2: Давай тогда, поехали. Я буду следить внимательно и слушать тоже твои ответы. Поехали.
5: What the fake?
0: Поехали.
3: С 1 сентября во всех российских школах заменят обычные звонки на песни Дениса Майданова и других исполнителей.
4: Фейк.
5: Правда?
3: В Беларуси официально появилась Федерация картофельного спорта.
4: Фейк.
0: Фейк.
3: В Санкт-Петербурге местный житель обменял квартиру на место в очереди на заправку.
4: Правда.
0: Фейк.
3: Кофейня в Челябинской области из-за закона о русском языке превратилась из «Лав» в «Олег».
4: Правда.
5: Правда?
3: Рыбаки в Астраханской области выловили русалку.
4: Фейк.
0: Фейк.
3: BMW выпустила люксовые нарды за 66 тысяч рублей.
4: Фейк.
5: Правда?
3: В Китае начали готовить шашлык из сигарет.
4: Фейк.
5: Правда?
2: Не рекомендуем, конечно же, пробовать такое.
3: Школьников, пришедших без сменки на занятия, будут штрафовать на 5000 рублей.
4: Фейк.
0: Фейк.
3: На улицах Сызрани появилась маршрутка на конной тяге.
4: Правда.
0: Фейк.
3: Ну и финальное. В аэропорту Парижа пришлось закрыть сауну, потому что пассажиры там занимались непристойностями.
2: Подумай.
4: Правда.
5: Правда?
2: После меня. Должен был добавить Евгений. Пересадка просто долгая была. Итак, подводим итог. Жень, как сам думаешь, удалось ли тебе уложить на лопатки нашу игру или нет?
4: О, что-то как-то слабовато отвечал. Когда просто слушаешь, как-то больше получается, больше уверенности, а тут волнение складывается.
2: Ну, ты знаешь, волнение тебе, конечно, ну, чуть-чуть мешало, но ты с ним справился. 5 у тебя правильных ответов, а это значит, что ты забираешь у нас обещанный подарок. 2 билета в «Остров мечты» твои, по ним ты сможешь посетить и экстремальные аттракционы, и вполне себе спокойные, как раз для отдыха с детьми. Ну, ты уже сам выбери, с кем ты там пойдешь.
3: Ну и самое главное, что эти билеты дают тебе возможность прийти на торжественное открытие нового уличного пространства 5 сентября. Ну или покататься на аттракционах в любой другой день уже с августа, то есть сейчас. Так что бери близких, отправляйся отдыхать на всю катушку, мы тебя поздравляем.
2: Звание Женя Орел подтвердил.
3: Молодец.
2: Так что ты молодец, прилетай к нам и получай удовольствие. Спасибо тебе за игру. Всем, друзья, тоже спасибо, кто сейчас, как и Евгений, я уверен, больше, чем сидели, возможно, где бы либо, ну, на работе, дома, и тоже отвечали на уверенном. Но в следующий раз мы вас ждем. Проверьте свои силы. Мы же плавно переезжаем в новый час. Там у нас советы от кинокритика, что посмотреть дома или в кинотеатре. А еще разберем лайфхаки. Как сберечь бенз? Тот самый.
3: О наболевшем,
2: да. Ну, для тех, кто сейчас как раз стоит в пробке, может быть, на заправку это поможет. Поехали.
5: What the fake?
0: Поехали.
6: Реклама спонсор.

0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
1: Реклама.
2: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
3: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
4: Вот что значит настоящий верный друг.
2: G-Energy значит настоящий друг.
5: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснений причин.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самым...

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россия сохранила позиции четвертой экономики мира. Об этом подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Ноль плюс.
0: Про главное.
2: Россия осталась четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности по итогам 2025 года. Отрыв от Германии достиг почти 1 триллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные данные Всемирного банка. Российская экономика обогнала немецкую еще в 2021 году. Одновременно увеличился отрыв и от Японии до почти 400 миллиардов долларов. Объем российской экономики по итогам 2025 года достиг 7,24 триллиона долларов. Япония заняла 5-е место, Германия – 6-е. Лидером рейтинга остается Китай с ВВП по паритету покупательной способности – 41 триллион долларов. Далее следуют США и Индия. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, в этом году российские ВВП по паритету покупательной способности составят около 7,34 триллиона долларов. Таким образом, Россия сохранит 4-е место в мире и первое в Европе.
0: Про нововведение.
2: С 1 сентября в частных клиниках МРТ станет доступно без направления врача, фельдшера или акушера.

0: исследованием. Протокол исследования будет оформляться в одном экземпляре, а данные внесут в медицинскую карту пациента. Также будет разрешено использование зарегистрированных в России медицинских изделий с функцией искусственного интеллекта.
1: Про школу.
0: На итоговом собеседовании по русскому языку девятиклассники будут выполнять меньше заданий. Об этом рассказали в Рособорнадзоре, передает ТАСС. Новая модель заданий итогового собеседования успешно прошла апробацию в субъектах России еще весной. Вместо 4 заданий на собеседовании предусмотрено выполнение 3, а вместо подробного пересказа текста школьникам предстоит беседа по прочитанному тексту.
1: Про туризм.
0: Летом этого года поменялась не только география путешествий по России, но и сам запрос туристов. Россияне осваивают новые регионы, ищут больше впечатлений и все чаще самостоятельно строят маршруты. К таким выводам пришли аналитики, на которых ссылается газета «Ру». Сейчас у россиян растет интерес к территориям с природными достопримечательностями, массовым становится северный туризм. Также россияне стали более уважать комфорт. Туристы готовы ехать за природой, но не готовы отказаться от привычного сервиса. Помимо прочего, растет спрос на автотуризм и караванинг. Официальный курс доллара – 84 рубля 46 копеек. Курс евро – 98 рублей 52 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
2: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
3: Авторадио. Номер один в России.

0: Ну, вы, конечно, насыпали. Спасибо большое. Продолжайте это делать, потому что в этом часе будем подводить итоги. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Все доступно, открыто для того, чтобы вы наконец-то уже выговорились. Кстати, слово также предоставим в этом часе Николаю Никулину. Вот, человеку, который знает о кино все. В очередной раз он сделал подборку классную. Обязательно ее послушаем и даже реализуем просмотром. Вы потом, кстати, напишите нам. Палец вверх, палец вниз, понравился, не понравился. Ну, сам фильм. Мы же должны как-то...
1: Какая-то обратная связь нужна, да.
0: Статистику. И попробуем разобраться с лайфхаками про Benz.
1: Как его экономить, не ущемляя себя, ну, вообще во всем, вместе с автоэкспертом Юрием Сидоренко.
0: Да. И музыка, конечно, ее добавим мы. Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Драйв-шоу, поехали. На страж хорошего настроения. Делаем громче. Поехали. Поехали.

0: Авторадио.
1: Ну, давайте сразу к делу, ребята. Не толпитесь, не стойте в очереди. Кино нас само не посмотрит, вот. Поэтому давайте посмотрим хотя бы, на что стоит идти и тратить свои крупно заработанные. Тем более, сколько ты ходил в кино, сейчас стоит билет?
2: Ну, 700-800 рублей около меня.
1: Вот именно. А если пойти уже с семьей, то это уже, извини меня.
2: Да уже даже и прощения просить неловко.
1: Уже и попкорн и тому подобное. Вот тебе и нормально так денег ввалил. На что стоит их потратить? Николай Никулин. Призовем его к ответу. Поехали.
0: А может, в кино? Поехали!
1: Коля, привет.
3: Привет. Доброе утро,
1: вот давай
3: Денис Иван.
1: По делу, чтобы потом не было жалко потраченных денег.
3: По делу. Так, ну давайте тогда начнем вот с кого. Джейсон Стейтем, как вы думаете, стоит того, чтобы на него потратить денег?
1: Ну, смотря какой фильм. Потому что везде, по-моему, в последнее время он играет одного и того же персонажа.
3: Ну, вот, кстати, тут и интересно, как вы думаете, какого? Смотрите, он может быть пчеловодом. Был такой фильм.
2: Ну, мне вот, кстати, не очень понравился.
3: Он может быть не очень, хорошо. А он был в одном из фильмов бригадиром стройплощадки.
1: Но он везде бывший какой-то морпех и так
3: совершенно
1: далее.
3: Совершенно верно. Друзья, фильм «Мятеж» представляю на больших экранах страны, и тут он играет бывшего полицейского и спецназовца.
1: Неожиданно как!
3: Вот. Но тут, кстати, надо, наверное, обратить внимание не на то, кто такой Джейсон Стейтем и кого он играет. По сути, действительно, он всегда в одной роли. А в каком фильме он снялся? Фильм называется «Мятеж», а режиссер Жан-Франсуа Рише. Кто это такой? Вот тут интересно. Дело в том, что Жан-Франсуа Рише — это человек, ну, француз, да, видно даже по звучанию его фамилии, который специализируется на боевиках. И он уже и с Джерардом Батлером снимал, и с Мелом Гибсоном, но главный, наверное, его любимчик — Венсан Кассель. С ним он снял несколько фильмов, например,

0: враг государства номер один, кто-то, возможно, видел его. Видок он привозил даже, кстати говоря, на Московский кинофестиваль. И этот фильм открывал тогда Московский кинофестиваль. И, между прочим, Рише в интервью мне, да, я с ним встречался тогда в Москве, он сказал, что на него очень сильно повлиял Эйзенштейн. И мне кажется, что вот в этом фильме «Мятеж» на него действительно сильно повлиял Эйзенштейн, особенно броненосец Потемкин, потому что все действие разворачивается на судне морском. И там Джейсон Стейтем будет освобождать заложников от террористов. Сюжет довольно простой. Да, он бывший, конечно, полицейский, бывший спецназовец, но сейчас он работает телохранителем. Его босса убивают. Босс как раз владел этой
1: судоходной... То есть, получается, он не выполнил свою работу, правильно?
0: Ну, не просто не выполнил, его еще обвинили в этом убийстве. Поэтому за ним гоняются все. Он проникает на эту самую баржу, узнает, что там криминальные делишки, и начинает, знаете, в стиле Стивена Сигала. Помните, в 90-е был такой
2: «Вассати»? Вспоминали уже.
1: Да-да-да. Кок.
0: Кок, да. Он тогда тоже всех освобождал, всех побеждал. Вот что-то такое. Только здесь Джейсон Стейтем напоминает спустя сколько уже? 30 лет. Что такое может быть в открытом море? Слушайте, это очень интересно.
1: Разница только в прическе.
0: Да, которой нет.
2: Ну и в механике противодействия злодеям. Стивен Сигал-то всех он просто подходил и методом там шею свернуть. На кнопку какую-то нажать.
0: Думаю, что Джейсон Стейтем так не умеет. Нет, но он может как угодно, согласен. Все-таки великий британский актер, наверное, самый любимый британский актер. Итак, другой проект, на который я хочу обратить внимание, это сериал «Большая фарма». Это вот если вы все-таки не хотите тратить 700 рублей и идти в кино, можете посмотреть дома. Сериал вышел, и сериал довольно большой, просто даже по фамилиям. Смотрите, сценарий написал Олег Маловичко. Это человек, который написал сценарий к сериалу «Трасса», «Хрустальный». Снял этот сериал Данил Чащин, работавший над райцентром и улицей Шекспира. Кстати, про улицу Шекспира я в свое время рассказывал в нашем эфире. Интересный такой триллер про цыган. Это тоже триллер, напоминающий, с одной стороны, и сериал «Наследники», и сериал «Золотое дно». То есть это такой конфликт внутри большой семьи. С другой стороны, это больше, чем конфликт внутри семьи. Это целый такой конфликт внутри фармы. Почему называется «Большая фарма»? Дело в том, что главные герои открывают лекарство. Да, они открывают лекарство, которое может вылечить всех буквально. Буквально даже и от рака, и от чего угодно. Но большие фармацевтические компании, естественно, не заинтересованы в том, что это лекарство, чтобы это лекарство выходило на рынок. Кстати, вот одну такую злодейку играет Светлана Ходченкова, не нуждающаяся в представлении, красивая, роковая женщина. Ну, видите, не хочет, чтобы людей лечили. Здесь интересный состав, например, Сергей Горошко, Игорь Гордин, есть Ольга Лерман, тоже в касте. В общем, посмотрите, действительно большая история. А почему она, собственно, еще и конфликт внутри семьи? Потому что, ну, кто-то в семье, дети тоже оказываются врачами, кто-то хочет это лекарство на благие цели, на благотворительность, а кто-то хочет заработать. Но вот, опять-таки, большие фармацевтические компании не дают выйти на рынок, и внутри этих компаний будет разворачиваться конфликт. Рекомендую, посмотрите, ну, довольно интересное, интересный проект.
2: А сколько серий?
0: 10 серий.
1: Но ты будешь их ждать. Сколько?
0: Ну, это, знаете, как всегда.
1: Я тебе скажу, до 8 октября.
0: Да, обычно это, ну, раз в неделю. Ну, ничего страшного. Вы можете уже в октябре посмотреть все, либо ждите. А что, вы хотите запоем сразу все?
2: Да.
1: Ну, сериалы вообще так смотрятся.
0: Это только сериалы одного стриминг-сервиса, а в основном выходят все-таки раз в неделю.
2: Но на любой вкус вам было сегодня представлено. Спасибо большое. Фильм «Мятеж» и сериал «Большая фарма»,
0: да,
2: от Николая Никулина, нашего кинокритика. Спасибо.
1: Пока.
3: Поехали! Драйв-шоу!

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Автомонитор. 10.15 в Саратове на Яндекс.Картах. Сейчас прежние 4 балла и больших проблем в движении не наблюдается. Тем не менее, на пересечении Танкистов и Первой Садовой случилась авария, которая в данный момент мешает движению не только автомобильному, но и движению трамвая номер 11 от Сенного в сторону Пугачевского поселка. Там же в районе Сенного загружены Большая Горная и Соколовая от привоза до Колхозной площади. В Ленинском районе сохраняются небольшие сложности на Шахурдина от торгового центра Атрио до Куприянова, а улица Аэропорт стоит от кольца Строительного рынка до Симбирской. Рахова и Чапаева не торопятся на участке от Советской до улицы Кутикова и тесно в Энгельсе по Лесозаводской от Трудовой до моста. К этой минуте все. О том, как изменится ситуация с движением в городе, расскажем на Авторадио 102.1 FM ровно через час.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
4: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
3: А дизайн-проект предоставят?
4: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
3: Мне подходит. Поехали.
4: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал».
5: Энгельс, Нестерова, 100.
6: Образ начинается в имидж-центр «Бьюти Лаунж». Парикмахерские услуги, маникюр и другие программы ухода. Саратов, ДК «Мир», второй этаж, телефон 759-933. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина!
8: В твоем автомобиле разбилось стекло? Не беда. Битстоп.

0: звонок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
1: Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Уверенно, рекомендую. Баста.
5: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
6: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
7: Ну все, интернет и ТВ настроены.
8: И скидка 70% как новому абоненту?
7: Само собой, вы теперь в Малине.
9: Сибирский медведь, интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
10: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68.

0: Рэми Долгиция уберет. Звоните по телефону 8-917-283-03.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так, вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала с понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
7: Реклама на Авторадио.

0: шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали». Доброе утро всем, особенно тем, кто за рулем. Хотя, возможно, вы и пешочком, потому что бензин дорожает. Да и не везде он есть, а ездить надо. И мы тут решили поднять серьезный вопрос. Как сэкономить на топливе, не превращая машину в черепаху? Ну и, собственно, не навредить двигателю и тому подобным вещам, которые там уже встроены. Давайте пообщаемся со специалистом.
2: С профессиональным автомехаником, ведущим шоу «Утилизатор» Юрием Сидоренко.
0: Что там под капотом? Поехали!
1: Юрий, доброе утро!
2: Доброе утро, Юрий!
3: Доброе утро, друзья!
1: Юрий, мы знаем, что у вас есть пара лайфхаков, которые реально могут помочь. Но для начала, самый частый вопрос от наших слушателей. Действительно ли кондиционер так сильно жрет бензин? Или это миф?
3: Это точно не миф. Кондиционер действительно, когда он включен, он дает большую нагрузку на двигатель. Соответственно, если есть нагрузка на двигатель дополнительно, то бензину начинает расходоваться значительно больше. Причем, знаете, процентов на 5-7.
1: Окей, но без него жарковато. Можно, в принципе, открыть окна. Но говорят, что с открытыми окнами тоже увеличивается расход из-за аэродинамики. Что делать и как быть?
3: Да, я понимаю, что говорят, что аэродинамика ухудшается, и расход из-за этого повышается, но не настолько, как при включении кондиционера. Поэтому, конечно, лучше выбрать открытые окна, и будет нормально. Дальше, что касается именно скоростного режима, очень важный момент у нас, что делают ошибку. Ну, продолжают ехать с той же скоростью, как и ехали до этого. Вот здесь мы переходим в режимы, если они есть такие, то есть экономичные, либо, ну, как бы перестаем нажимать на тапку, то есть, ну, тапку, в смысле, газ, педаль газа, и нормально, то есть, едете с такой крейсерской скоростью. Это когда у вас на панели приборов, ну, 2500 оборотов, и она где-то будет в районе 100 км в час. Вы увидите, что у вас вот на этой скорости будет самый минимальный расход. То есть его надо стараться ловить. Для каждой машины он свой. Если получится встать за грузовиком, вообще идеально.
2: Почему?
3: А потому что вы встанете в воздушный мешок, и, соответственно, аэродинамика тоже процента 2 вам добавит в экономии. У вас будет сопротивление воздуха меньше, и это вообще не миф. Ну, вообще, желательно...

0: на выключить все потребители лишние.
1: Какие? Магнитолу? Потому... Ну нет же, авторадио-то.
0: Нет, магнитолу не обязательно, она немного ест, но не расход очень маленький. Ну, я имею в виду такие вещи, как дальний свет фар, подогрев стекла переднего тоже выключаете. Есть и подогрев сидений. То же самое, можно чуть-чуть себе отказать в комфорт. Такая вещь. Дальше очень важный момент. Если вы едете на машине, например, с ручной коробкой передач, не ставьте на нейтрал. Ну, с механической, в смысле. Лучше двигайтесь накатом. Накат – это вообще прекрасная штука, при которой, когда вы отпускаете педаль газа, идет машина накатиком. Там получается практически нулевые показания расхода топлива. То есть в итоге средний расход топлива снизится. И агрессивную езду, естественно, мы убираем. То есть вот эти шашечки все погонять с кем-то. Ну, как бы, если вы хотите экономить, то, знаете, надо выбирать. Либо гоняем, либо экономим.
2: Юрий, а вот нет тут... никаких гаджетов, может быть, которые сейчас появились и регулируют действительно расход топлива? Ну, может быть.
1: А то вон ведьмы же, говорят, заговаривают автомобили, чтобы они меньше ели бензина.
0: Есть один гаджет, который...

0: если вы что-то купите в маркете.
1: Зимой на велосипеде, конечно, немножечко будет прохладно, но все же эти советы, я думаю, можно попробовать применить и просчитать. Спасибо большое.
2: У нас на связи был профессиональный автомеханик, ведущий шоу «Утилизатор» Юрий Сидоренко. До свидания.
0: Большое спасибо, всем удачи.
3: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-18-44, город Сыктывкар.
1: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fita.ru.
2: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория 6+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с кассными ценниками. Например, сыр «Хохланд» творожный в ассортименте 140 граммов, 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
5: В ленте.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Топ покупок месяца.
8: JQ J6 отправится в путешествие с близкими. А мы...

0: до C5. Добавить стиля.
1: JQ J7. Впечатлить друзей.
0: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: Бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Москвич представляет линейку М. Стильные кроссоверы Москвич М70 и Москвич М90 с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в Москвич М90 есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. Москвич. Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич.м.ру. Реклама АО «БТ» не оферта.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: О, РБД, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской область, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Авторадио.

0: Авторадио.
1: Встретить мировую знаменитость в глухой тайге. А сегодня уже было такое? Стивен Сигал там что-то делал в шортах.
2: Заблудился.
1: Увидеть НЛО на даче. Или пережить мистическое совпадение, о котором вы молчите годами. Признавайтесь, ребят, если у вас история, которую вы никому не рассказываете, потому что боитесь, что вам просто не поверят. Ну, у вас есть мы. Наш кружок. Куда мы принимаем всех? Да, пишите. 915-459-2020. Как раз пришло время парочку еще прочесть и подвести итог. Ждем. Есть еще время. Поехали.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Буквально вчера на рабочей стоянке сдала назад и въехала в зад Тойоте. Хозяйка Тойоты сидела в автомобиле и продолжала ковыряться в телефоне. Я ее позвала посмотреть, что там случилось, а там, хотите верьте, хотите нет, не царапины. Как это реклама Тойоты. Она говорит, что удар почувствовала, но подумала, что что-то со стояночным тормозом. Вот тут, конечно, извинились мы и разъехались. Вот такие чудеса. То есть ни одной царапины ни на одной, ни на другой машине.
2: Удивительно.
1: Хотя удар был мощный, как говорит нам девушка.
2: Тут написал нам Алексей из, ну, откуда-то с Южного Урала, судя по всему. Короче, 31...
1: Из России.
2: Ну, из России, точно. 31 декабря 2017 года ехали по трассе М5 вдвоем с другом в районе 6 утра. Дорога 6 полос, 3 в одну, 3 в другую сторону. И в итоге была разделительная там полоса, остановка. И в дальнем свете фар от остановки переходит дорогу мужчина. Отчетливо его видели вдвоем. Скинули скорость, естественно, пропустили. Все, отвернулись на пару секунд. Едем, разговариваем, поворачиваемся, а нет мужика. Спрашивают, ты видел? Друг говорит, да, отчетливо. Ну и в итоге доехали до места, где можно остановиться, посмотрели на видеорегистраторе, наш разговор есть, а мужика нет.
1: Мистика. Жуткую музыку, пожалуйста, потому что подъехал классный. Девчат, для вас лайфхак, если вдруг вы одиноки. Доброе утро, Татьяна нам пишет. У меня вот такая история. Как-то вечерочком скучала, листала соцсети, было грустно и одиноко. Попался ролик с заговором и шепотком на привлечение любимого. Я подумала, ну а чё нет? Сидела женщина, скучала. Так вот, как сказали, постучала вилкой о вилку, сказала шепоток и положила эти скрещенные вилки на холодильник. Обещали, что любимый появится через 3 дня. И действительно, через 3 дня мне позвонил. Теперь уже мой любимый человек. Мы познакомились по телефону. Через 2 дня встретились. И вместе уже 5-й год. Единственное, что история умалчивает, как они познакомились. Он, ну, ошибся с телефоном. Или
2: она... Почему он, да, позвонил?
1: Или, может быть, она вызывала какого-то мастера. Оказалось, что это, как бы, знаешь, человек, с которым вот у нее сложилось все. Единственное неудобство, что далеко они на расстоянии друг от друга. И она к нему постоянно приезжает, потому что у нее нет прав. Вот. На этом мистик закончил.
2: Спасибо.
1: Вот. Это так, девчат, попробуйте. Ну, вдруг. Что там, еще раз напомню.
2: Шепоток же надо знать. Ты же не назвал шепоток.
1: А, ну... Может быть, такой?
2: Ты думаешь так, да?
1: Ну, это будет ладно. Пожалуйста, нам. Татьяна, напишите, пожалуйста. Что там за шепоток? Ну, шепчите нам. Мы пока есть время, может, голосовую ваш поставим.
2: Да. Павел пишет, значит, было лет 35 назад. В деревне жила бабушка.

0: Пуля, говорили, что ведьма. Потом, естественно, там старенькая была, умерла. В итоге пошли мы как-то с ребятами в лес малину поесть. Стоим, рвем, едим. Кто-то посмотрел в сторону леса, а там на тропинке стояла она. Не знаю почему, но все побежали в ее сторону. Пока бежали, она исчезла. Когда добежали до места, где она стояла, обнаружили мотки колючей проволоки. Хотя, когда мы шли за малиной, проволоки там не было.
1: Тут Александр, я не знаю, относится его история к мистике, но забавно. Был у меня случай в молодости, сижу на лавке, никого не трогаю. Подходит ко мне собака, дворняга, грязная, лохматая. Села рядом, смотрит на меня, я смотрю на нее. Потом ей говорю, что такой страшный ужас. Она сразу хвостом вилять перестала и укусила меня. 100% понимает человеческий. Вся история.
0: Вот так вот. Это самое страшное за сегодняшний
1: да,
0: день.
1: Да, Саш, никому не рассказывает. 40 уколов делали тебе после этого или нет? Вот хотелось узнать точно. Но раз это было в молодости, пишешь сейчас, значит, все хорошо. Так, давайте вывод какой. Судя по вашим сообщениям, ну, жизнь каждого из вас — это непредсказуемый любого голливудского сценария, ребята. Я до сих пор под впечатлением, как можно было с ними на секунду встретить в лесу. Но, знаете, совпадение бывает. Да, чудеса тоже случаются, которые не поддаются логике. Главное, мне кажется, не бояться и делиться с этим.
0: Ну, хотя бы с нами.
1: Хотя бы с нами, да. Потом мы уже определим, кому к психиатру, кому к психотерапевту. Мы-то всегда вас послушаем. Спасибо большое, кстати, что написали. Побольше таких уникальных, классных историй, которые делают нашу жизнь яркой и удивительной. Все, на этом драйв-чат сегодня завершен. Вы классные, поехали дальше.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем в нашем городе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, слабый, но с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 20.

0: 23 градусов.
1: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Все виды ограждений в Барко. Профнастил, штакетник, 3D-сетка и эксклюзивная новинка этого сезона. Забор жалюзи. Современный дизайн, проверенное качество, расчет и доставка. Барко. Качество наш профиль. 754-100.
2: Цените уют и удобство? Изготовим столешницу, барную стойку, подоконники или мойку из искусственного камня. Роскошь, которую можно позволить уже сегодня. Изделия из искусственного камня. Компания «Кронос» 600-07-66. Саратов, Крымский проезд 3.
3: Только в августе. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
4: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
5: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай. 772-666. А лучше звони. 772-666.
2: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
6: Акции действуют до конца года.
7: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
9: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40 2049. Юридическая компания «Законотека».
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ОМФЦ. Предложение действует до конца августа.
11: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53 00 12. Окна само.
12: Проспект Строителей, 12.
13: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией Автофэмили. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине Автофэмили на маркетплейсах. Промокод Радио26, скидка 15%.
14: Акция до 6 сентября 2026 года. Автофэмили. ОГРН 118-505-00-84-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
15: Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
16: Конечно. Это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
15: Ого! А если я разболеюсь?
16: Приедут к нам домой. А все результаты назначения я сразу вижу в своем телефоне в личном кабинете приложения.
9: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Энгельс полиграфическая 85Б.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на авто.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Но вы не одиноки, это точно да. Заходите на сайт Авторадио.ру, там всегда полно информации, интересный, свежий, актуальный, еще и можно смотреть прямую трансляцию из студии. Она всегда доступна для вас. Поэтому, ребята, пожалуйста, наслаждайтесь. И там же, кстати, не забудьте заглянуть во вкладку «Много денег на Авторадио», потому что 10 сентября уже не за горами. В принципе, сейчас моргнем, и уже все. И чья-то мечта в третьем суперфинале игры обязательно сбудется. Поэтому, если у вас есть какие-то вот списочки желаний...
2: Да, конечно, есть.
1: Не в нички, ну давайте расчехлять, заходите, получайте, собственно, удовольствие потом. Потому что одним буквально щелчком утро может измениться кардинально. Так что вступайте в игру, вступайте и слушайте эфир Авторадио внимательно.
2: Особенно 10 сентября. Ну а мы сегодня тоже, мне кажется, доставили вам максимальное удовольствие. 5 из 5?
1: Ну, не нам решать.
2: Ну, мы надеемся на такие. Даже если 5 из 10, тоже пятерка, нормально.
1: Главное, не 5 из 1000. В общем, ребят, сегодня самое главное, мы узнали с вами и поговорили о наболевшем. Это что сделать, чтобы сэкономить чуть-чуть топлива. Бензин, это, ну, именно тех, у кого бенз, да, дизель мы не трогаем. Как-то случилось так, что он есть. Узнали, что посмотреть в кинотеатрах, а даже дома, не выходя из своей квартиры, своих апартов. А еще в преддверии, соответственно, Дня знаний, дети возвращаются из каникул, из бабушек, от бабушек, дедушек. Что делать и кто несет ответственность на детских площадках? Потому что детей становится все больше, это, конечно, не может не радовать, я имею в виду, на улице.
2: Ну а если основываться еще и на новостях, то детей становится больше, а не замерзай, их становится все меньше.
1: Вот это да.
2: И имеет смысл запастись.
1: Надеюсь, что это не такой какой-то, знаешь, вброс специальный, чтобы усилить продажи. Посмотрим, что с этим будет происходить. Все на этом. Оставляем вас в надежных руках наших коллег. Приятного всем дня, классного и музыкального в компании Авторадио. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем пока, ребят.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
5: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты.

0: сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
1: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/.
2: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах FitService. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе 12+.
8: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
13: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. МИД России готов в сжатые сроки организовать контакты с США по Украине. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Москва готова провести необходимые контакты с Вашингтоном по украинскому вопросу в максимально сжатые сроки, как только поступят запросы. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД Михаил Галузин. Ранее заместитель постпреда США при ООН Дэн Негреа сообщил, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта, чтобы содействовать переходу Москвы и Киева к продуктивным мирным консультациям. Он призвал стороны вернуться за стол переговоров. По словам дипломата, Россия и Украина должны прекратить атаки, направленные против гражданских

0: судов или создающих риск их повреждения.
1: Про стихию.
0: Число погибших при наводнении в Непале возросло до 175 человек. Без вести пропали 476 иностранцев. Об этом сообщило индийское агентство ANI со ссылкой на источники в посольстве Непала. Ранее сообщалось о 162 погибших. В дипломатическом представительстве подчеркнули, что эти цифры будут проверяться, так как поисково-спасательные работы еще продолжаются. Мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхатэ-Каши накануне утром, вызвав серьезные разрушения в округе Расува. Власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению реки. И в продолжение темы стихии. В Китае ожидается несколько мощных тайфунов. Шторм Лала может зацепить и Камчатку. Опасность для региона существует. Об этом предупредила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, передает ТАСС. Специалист сообщила, что циклон находится в открытой части океана. Этот тропический шторм движется в сторону Камчатки. Он может трансформироваться, и тогда в регионе просто пройдут дожди. Макарова объяснила, что траектория остальных тайфунов направлены не к Дальнему Востоку. Они пройдут в сторону Шанхая, на север от Хайнаня и к полуострову Лэйчжоу.
1: Про работу.
0: Число вакансий на российском рынке труда сократилось на 18% к концу августа. Это характерно практически для всех отраслей, отмечают аналитики Superjob. В топ-5 сфер деятельности, в которых наблюдается наибольшая отрицательная динамика количества вакансий, входят строительство, проектирование, недвижимость, промышленность и производство, туризм и общественное питание. Подробнее о ситуации на рынке труда Авторадио рассказала руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова.
2: Цифры, которые мы приводим, они не говорят ни о какой катастрофе на рынке труда. Дело в том, что мы пребывали несколько лет подряд в ситуации резкой нехватки персонала. Эта пружина закручивалась и немного удалась назад. Конкуренция среди соискателей усиливается, вакансий становится меньше, но при этом мы видим, что работодателям не становится проще закрыть свои вакансии. Они все так же говорят, что им сложно это делать. Да, работодатели пришли к более сдержанному найму. Кроме того, что темпы роста зарплат замедляются в сравнении с теми темпами, которые сопровождали вот этот активный поиск и острую нехватку персонала. Но говорить о переходе к рынку работодателя я бы все равно не стала бы.
0: Добавлю, сейчас в персонале больше всего нуждается розничная торговля. Это традиционная ситуация для российского рынка труда трех последних лет. Официальный курс доллара 84 рубля 46 копеек. Курс евро 98 рублей 52 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер

Ну что же это делает Леонид Агутин? День-то рабочий, а настроение, ну, совершенно противоположное. Хочется на берегу, в Сочи, вот этого турлака-турлака-турмикорасон. Эх, ни о чем серьезном не думать. Ну, немножечко повитали в облаках, давайте возвращаться на землю. Всем настроенным на Авторадио огромнейший привет. Меня зовут Олеся Соболева. Готова с вами на все. И классно поработать, и здорово отдохнуть, если вы в отпуске. Отличного дня.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Автомонитор. 11.15. В Саратове на Яндекс.Картах сейчас 4 балла и затруднений в движении.

0: Времени немного. Еще не разъехались участники ДТП на танкистов Первой Садовой. И на участке от Первой Садовой до Сенного присутствует двухсторонний затор. А еще одна авария случилась на кольце Симбирской по пути в сторону Юбилейного. Чапаева в эти минуты тормозит от Советской до Зарубина, а в районе Третьей Советской бампер в бампер едут Новоузенская от Миротворцева до Большой Садовой и сама Большая Садовая от Беговой до Новоузенской. Ну и под занавес выпуска напомню, что в Энгельсе у нас продолжается ночной ремонт улицы Лесозаводской, и до 31 августа там действуют временные ограничения на ее участке от Советской до моста через Волгу в период с 10 вечера до 6 утра. Для объезда предлагается альтернативный путь до моста Саратов-Энгельс через поселок Дачный по нижнему дублеру Лесозаводской. Пока это вся информация, а ровно через час мы снова обсудим дорожную обстановку в городе на Авторадио 102.1 FM.
1: Автомонитор Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
3: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
2: Но мне надо быстро и с доставкой.
3: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовит в течение 48 часов и доставит в срок.
2: Поехали.
3: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
4: Смаз-лифтинг «Ультраформер». Одна линия всего 75 рублей вместо 83. Точная работа с овалом и зоной лица. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз, 98-88-88.
6: Весна – время красок. В полипрофиле новые нестандартные цвета и покрытие металла. Будь ярче, будь заметнее. Выбери полипрофиль. Звони 45-45-46.
7: Шоу фонтанов и лазеров!
8: Ловкие акробаты и гимнасты, экзотические птицы, африканские львы.
7: С 12 июня в Саратовском цирке!
8: 0+.
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
10: Окошкина!
11: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
12: Айна парк!
11: Потрясающие семейные выходные?
12: Айна парк!
11: Яркие каникулы.
12: Айда-парк!
11: Саратов. Верхняя 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 68-3535.
13: Но

0: Центр «Лазурный». Это любимые магазины и приятный отдых для всей семьи. Мы открыты для вас с 10 утра до 9 вечера. Торговый центр «Лазурный». Город Энгельс, площадь Ленина, 4.
1: Отдых бывает разный. Активный, полезный, душевный. А баня – это все вместе. Незабываемый отдых и полная перезагрузка. Семейно-гостиничный банный комплекс «Баньки на Шумейке». 5 уютных банных домов, дровяные соляные парные, хамамы, теплые бассейны. Наполняйтесь правильной энергией. Гостинично-банный комплекс «Баньки на Шумейке» в Энгельсе. Бронирование по телефону 25 11 33.
2: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
1: Иногда момент говорит сам за себя. Гибридные модели Esteo Exlantics теперь с государственной субсидией. Особые условия для тех, кто принимает быстрые решения. Подробнее в отделе продаж Esteo Center и Car. 55-66-77. Улица Аэропорт, 20. Esteo Exlantics. Технологии будущего.
3: Госсубсидия Минпромторга. Физлицам в виде кредита от ПАО «Сбербанк» и других партнеров до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Реклама на автора.

Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Россия и Индия обсуждают введение группового безвизового режима. Как пишут «Известия», стороны определяют дальнейшие шаги после переговоров. Россия может стать первой страной, в которой такой режим введут после завершения переговоров и выполнения необходимых технических требований. Отмечу, в настоящий момент в Индию без визы могут въехать только государственные служащие, а также дипломаты. В Росавиации сообщили о снятии ограничений в аэропортах Казани и Нижнекамска. Они снова принимают и выпускают самолеты. Отмечается, что меры безопасности вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Аналогичные ограничения ранее действовали в воздушных гаванях Волгограда, Сочи, Кирова, а также Екатеринбурга.

0: Сильного ветра, возможен также небольшой дождь. Ночью ожидается ориентировочно от плюс 11 до плюс 16 градусов, а в утренние часы температура будет около плюс 18, плюс 20. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Аналогичная погода в столичном регионе будет и 31 августа. К этой минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: От осени хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для дачи, гостей и продления лета. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
1: ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-4080. 12 плюс подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед. После 40 жизнь только...

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывать в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горсовска.
1: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. «Корона».
3: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госпестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Капитал Групп». Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с «Капитал Групп». 8 800 250 60 52.
6: Выбирайте «Wildberries». Работайте на складе, выбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте «WebJob».
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
3: Условия, акции и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем в нашем городе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, слабый, но с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 23 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
3: Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз, 98-88-88.
4: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов, 37-50. 50.
5: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца, компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88-902-130.
6: Ателье «Ятума». Изготовление одежды высокого уровня. Качественно, стильно. Ателье «Ятума». Такамир, второй этаж. Вход со стороны парковки. 93-14-93.
5: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
7: Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. Лемур Клининг – это качественная уборка квартир, домов и коттеджей по понятным стандартам и без скрытых доплат. Лемур – новые стандарты чистоты. Город Саратов.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-332. Окошкина.
9: Каменные столешницы и подоконники от производителя. Изготовление от 7 дней, монтаж под ключ. Акция до конца июня. Подоконники от 6000 рублей. Кухонная столешница от 13000 рублей. Бесплатный замер с образцами камня. Саратов 60-07-66. Компания «Кронос». Крымский проезд 3.
10: Срочная информация для автовладельцев. В детейлинг-центре «Битстоп». Скидки. Полировка, тонировка, химчистка, бронепленка. Все это в «Битстоп Детейлинг». Звони сейчас. Телефон в Саратове 779.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите

0: В нашей стране разработали новые меры для защиты от кибермошенничества. Оперативный штаб правительства по борьбе с онлайн-преступлениями утвердил сценарий, позволяющий участникам системы «Антифрод», которая объединяет госорганы и коммерческие организации, оперативно обмениваться данными и блокировать аккаунты мошенников на цифровых платформах. Также участники системы наладят обмен сведениями об учетных записях тех, кто пострадал от мошенников, чтобы защитить пользователей от повторных атак. К системе «Антифрод» уже подключили более 20 организаций, включая банки, маркетплейсы и портал госуслуг. В Кабмине отметили, благодаря этому число мошеннических преступлений и размер ущерба продолжают снижаться.
1: Про происшествие.
0: В Саратове в пруду утонули две девочки. По данным областной службы спасения, трагедия произошла в среду днем в Гагаринском районе в СНТ «Пищевик-13». Как рассказали информагентству СРБК следователи, девочки находились у водоема без взрослых, ушли под воду во время купания. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
1: Про производство.
0: Индекс промышленного производства в Саратовской области за месяц вырос на 8,3%. Об этом сообщило правительство. По его данным, в числе лидирующих отраслей оказались ремонт и монтаж машин и оборудования, где рост составил почти 36%. На втором месте производство машин и оборудования, на третьей строчке производство готовых металлических изделий. Также в лидерах производство пищевых продуктов и напитков.
1: Про рекомендации.
0: Проверять резонансную информацию только в официальных источниках, призвал граждан председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он предупредил о распространении фейков с территории Украины и со стороны Запада с целью создать напряжение и тревогу в обществе. Политик подчеркнул, что заявления депутатов обязательно

0: депутатов Госдумы в мессенджерах.
1: Про молодежь.
0: Индекс приоритетов российской молодежи составил Всероссийский центр изучения общественного мнения. Выяснилось, в ближайшие 1-2 года граждане в возрасте от 14 до 35 лет сосредоточены на трех базовых целях – финансовой независимости, здоровье и карьере. При этом молодежь больше всего уверена в своих возможностях заботиться о здоровье. 43% опрошенных считают, что могут добиться успеха в этой сфере за ближайшие 2 года, так как успех здесь зависит преимущественно от собственных усилий с минимальным влиянием внешних обстоятельств. Курс доллара на сегодня 84 рубля 28 копеек. Курс евро 98 рублей 28 копеек.
1: Про погоду.
0: В центре Саратова сейчас 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно с прояснениями, без осадков, температура 23 градуса. И к этому часу все новости Авторадио Саратов.
2: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Авторадио. Номер один в России.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Я надеюсь, вы не прохлопали это лето, а то все, у нас уже финишная прямая 27 августа. Хотя авторадио доступно и летом, и осенью, и зимой, и весной. Делайте громче свои приемники, шире улыбку и ловите большущий привет. У микрофона Олеся Соболева. Отличного вам четверга.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября. Возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
4: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
5: Автомонитор. 12.15 в Саратове. За истекший час дорожная обстановка в городе изменилась незначительно, и на Яндекс.Картах по-прежнему 4 балла. На пересечении проспекта Строителей и Зеркальной случилась авария, из-за чего проспект стоит, начиная уже от первого проезда Строителей. И лучше в этом месте сразу сворачивать на дублер. В центре сложно проехать по Чапаеву от Советской до улицы Кутикова, тесно по Рахово от Бахметьевской до Советской и плотно по Танкистов и Астраханской от Первой Садовой до улицы Кутикова. В Заводском районе не проехать быстро по Пятому Динамовскому проезду от Новоастраханского шоссе до Огородной в оба направления и хромает движение на выезде из Энгельса по Лесозаводской от школы Гагарина до моста. К этой минуте все. О том, как изменится ситуация с движением в городе, обязательно расскажем на Авторадио 102.1 FM ровно через час.
4: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
6: Без возрастных ограничений.
4: Реклама.
7: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
8: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
7: А дизайн-проект предоставят?
8: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
7: Мне подходит. Поехали.
8: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
9: Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз, 98-88-88.
10: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? 7. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771. Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
11: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Криета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
12: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не офер.
13: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
14: Иногда момент говорит сам за себя. Гибридные модели Esteo Exlantix теперь с государственной субсидией. Особые условия для тех, кто принимает быстрые решения. Подробнее в отделе продаж Esteo Center Car. 55 66 77, улица Аэропорт 20. Esteo Exlantix. Технологии будущего.
15: Госсубсидия Минпромторга. Физлицам в виде кредита от ПАО «Сбер».

0: Банк и других партнеров до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-404. Суперпотолок.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Шоу фонтанов и лазеров. С 12 июня в Саратовском цирке. 0+.
4: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
5: Проспект Строителей, 12.
6: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ООО МКК АЗ-68.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь, кредит оформи.
9: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
11: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев. Но без сына его гештальт не закрыт.
12: И что ж получилось? На мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
11: Или падают.
14: Никакой ты...

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Понедельника по четверг» в 20:00 для лиц старше 16 лет.
3: Реклама на автора.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Аэрофлот сегодня корректирует расписание на фоне ограничений в ряде регионов России. Некоторые рейсы могут быть отменены, рассказали в пресс-службе перевозчика. Ранее сообщалось о снятии временных ограничений в аэропортах Пензы, Самары, Саранска, Саратова, а также Казани, Нижнекамска, Волгограда, Сочи, Кирова и Екатеринбурга. Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации «Цифровые решения». Причина нарушения федеральных законов, говорится на сайте регулятора. РНКО долгое время проводила подозрительные операции. В «Цифровые решения» назначена временная администрация. Средняя температура поверхности Мирового океана достигла самой высокой отметки с 1979 года. Как сообщает телеканал 360, средняя температура поверхности составила чуть более плюс 21 градуса Цельсия за 47 лет наблюдений. По данным экспертов, потепление связано с двумя процессами. Первый – это антропогенное влияние человека. Каждый год увеличивается концентрация двуокиси углерода в атмосфере. Углекислый газ задерживает радиацию, которая идет от поверхности в космос. Поэтому и нижний слой атмосферы, и океан постепенно нагреваются. Второй процесс природный, называется Эль-Ниньо. Во время этого явления аномально нагревается поверхностная вода в центральной и восточной частях Тихого океана. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио. Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Смотрите с 3 сентября только на Винк. Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+. Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob. РПБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Еламед».
0: Топ покупок месяца.
6: Амода C5. Добавить стиля.
7: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
8: Амода C7. Собрать все взгляды.
9: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
11: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
12: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине. Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно

0: и без лишних хлопот.
1: Корона.
2: Подробнее на корона.ру. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ» не оферта.
6: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
7: Как я по всему этому соскучился.
6: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже не интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
13: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
12: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
14: Авторадио.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас 21 градус тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем в нашем городе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, слабый, но с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 23 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Беременность – важный период в жизни каждой женщины. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» от постановки на учет до послеродового наблюдения. Наблюдение у опытных врачей, акушеров-гинекологов, экспертные УЗИ на всех сроках беременности, полная лабораторная диагностика. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» с любого триместра. Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08.
4: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Стоп!

0: сказал, мне щебень нужен.
1: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай 772-666. А лучше звони 772-666.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
3: Окошкина.
4: В магазинах «Победа». Кондиционер-концентрат для стирки «Эколайф». 199,90 за 3 литра.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

По-прежнему не выходит на связь после наводнения в Непале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника-посланника посольства России в республике. Согласно опубликованному Советом по туризму Непала документу, в пострадавших регионах пропавшими без вести числятся 644 путешественника. В списке граждане 33 стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге призвала российских граждан воздержаться от поездок в районы Непала, затронутые наводнением. Она также указала на то, что необходимо связаться с российским посольством в Катманду для оказания помощи и учета людей. Захарова также отметила, что российские дипломатические представительства в Китае и Непале во взаимодействии с местными властями внимательно отслеживают ситуацию. Наводнение в Непале произошло накануне. Мощный поток воды пришел из Тибета и хлынул в реку Бхатэ-Каши. Власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов.

0: ниже по течению реки.
1: Про дипломатов.
0: Власти России объявили сотрудника посольства Румынии в стране персоной нон-грата. В заявлении МИД говорится, что такое решение – это ответная мера после принятого румынской стороной ничем не мотивированного решения объявить персоной нон-грата сотрудника посольства России в Бухаресте. Заявление о том, что Бухарест высылает дипломата России, было опубликовано МИД Румынии после того, как румынские ВВС сбили 3 беспилотных аппарата, сообщает МКРУ. По версии румынской стороны, доказательства которой не приводятся, беспилотники были российскими.
1: Про регионы.
0: Якутск окутал дым от лесных пожаров. Шлейф движется с северо-западной части республики, сообщило Министерство экологии региона. Там отметили, что основными источниками задымления стали лесные пожары в Красноярском крае, на границе с Якутией, и возгорание в Мирнинском и Алекинском районах. Официальный курс доллара 84 рубля 46 копеек. Курс евро 98 рублей 52 копейки. Наталья Белина.

0: бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Авторадио. Номер

Пока любовь ищет нас, хотя мы и не прячемся, мы с вами едем навстречу мечтам вместе с Авторадио. Впереди у нас третий суперфинал игры «Много денег». Мы готовы исполнить третье ваше заветное желание. Напомню, в призовом фонде счастливого сезона 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний. И вот 10 сентября третье станет реальностью. Что же делать? Да скорее присоединяться. Менять гудки в мобильном на гимн Авторадио. Указывать свою мечту на нашем сайте и слушать эфир внимательно. А уж 10 сентября, так внимательнее обычного. Ну и я, Олеся Соболева, каждому из вас желаю удачи и много денег.

0: мешает проезду. Третья авария и Раково в эти минуты тормозит уже начиная от улицы Рабочей. Также в этот час в Ленинском минус одна полоса по Шахурдина от торгового центра «Орел» до Куприянова, а в Энгельсе мало места на участке улицы Лесозаводской от Трудовой до моста через Волгу. К этой минуте все. О том, как изменится ситуация с движением в городе, расскажем на Авторадио 102.1 FM ровно через час.
1: Автомонитор Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
1: Реклама. Лариса, где приобрести столешницы и HP-панели компании Slatex?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
1: Поехали.
3: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
4: Шоу фонтанов и лазеров! С 12 июня в Саратовском цирке! 0+.
5: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. 45-45-46.
6: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
7: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2. Окошкина.
9: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25 11 33.
10: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
11: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай 772-6.

0: Октябрьская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
11: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11.05 ноября. Только приложение до пиццы, по которой наличие стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Дудпицца.ру и приложение. Продавец ООО «Дуд Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, Горсовск.
12: Да что вы заработали?
13: Что?
12: Наш

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас плюс 22 градуса, а предстоящей ночью, по данным Яндекс.Погоды, в нашем городе будет до плюс 15. Завтра днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, слабый, а температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в Росбанкрот, прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Татэм Лайнерс надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция. Снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России. Компанией Автофэмили. С нами не заржавеет. Ищите Татэм Лайнерс с шумоизоляцией и без в магазине Автофэмили на маркетплейсах. Промокод РАДИО26. Скидка 15%.
2: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили». ОГРН 118-505-00-84-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
4: Реклама на автора.

ориентиры, полезные связи и увести с собой конкретные решения, которые затем применить в работе. Так Сбер в год своего 185-летия поддерживает тех, кто движется вперед. Ведь быть зеленым – значит верить в свою мечту, не бояться пробовать новое и менять мир вокруг себя. Следующий бизнес-фест пройдет в Краснодаре 3 сентября, а до конца года во многих городах России от Калининграда до Сибири. Участие бесплатное. Регистрация на сайте sberbusiness.life. ПАО «Сбербанк» 18+. Точка опоры.

0: сдача еще двух новых школ суммарно на 2325 мест.
1: Про изменения.
0: В частных клиниках России можно будет пройти МРТ или сделать рентген без направления врача. Новые правила вступят в силу с 1 сентября. Согласно приказу Минздрава, решение о проведении исследования и наличии противопоказаний теперь будет принимать врач-рентгенолог непосредственно перед процедурой. Протокол исследования будут составлять в одном экземпляре, а его результаты будут вносить в медкарту пациента.
1: Про область.
0: В Саратовской области откроется отделение Фонда защиты детей. Как рассказал губернатор Роман Бусаргин, это решение принято по итогам его встречи с уполномоченным по правам ребенка Юлией Васильевой. Глава региона отметил, что областное правительство будет оказывать всестороннюю поддержку как на этапе открытия, так и в дальнейшей работе фонда. В своей деятельности

0: интересов детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поддержку семей, содействие развитию детей. Курс доллара на сегодня 84 рубля 28 копеек. Курс евро 98 рублей 28 копеек.
1: Про погоду.
0: В центре Саратова сейчас 22.

0: Радио Саратов.
1: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Авторадио. Номер один в России.

Пока разойдутся, и солнце выглянет. А пока оно там спряталось, мы сами будем сиять. Ведь мы же умеем это, вот и будем демонстрировать. Настраивайте на главное автомобильное радио страны все-все-все свои гаджеты. В помощь вам и умная колонка, и мобильное приложение. Можно даже смотреть нас на сайте Авторадио.ру. Меня зовут Олеся Соболева. Отличного дня!

0: Именно вам. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
1: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенной на finance.ozon.ru/. Кэшбэк предоставляется надежным банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/.product в разделе «Озон-карта» клиентских программ.
0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
2: 14.15 в городе, 4 балла сейчас на Яндекс.Картах и затруднения в движении наблюдаются лишь местами. Чапаева загружена на отрезке от Большой Казачьей до Московской. Сама Большая Казачья тормозит от Максима Горького до улицы Чапаева. И тесно на Сенном, там стоят Танкистов и Астраханская, от Большой Садовой до улицы Кутикова и Большая Горная между Рахово и Астраханской. На проспекте Строителей сохраняются сложности на участке от первого проезда Строителей до Зеркальной из-за аварии. В Заводском отнимает время 5-й Динамовский проезд между Новоастраханским шоссе и Огородной, а в Энгельсе треплет нервы очередь по Лесозаводской от Трудовой до Саратовского моста. Пока это вся информация, а о том, какие еще изменения произойдут в городском трафике, расскажем на Авторадио 102.1 FM ровно через час.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Гладкость без ежедневного бритья и раздражения. Лазерная эпиляция подмышек всего 400 рублей вместо 800. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
5: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
6: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
7: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе. 999-868.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Тенет Т7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Тенет лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-745-2-77-400.
10: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗа-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: ООО «МКК АЗ-68».
12: Выбирая автомобиль, важно понимать, за что вы платите. Белджи X50+. Это современный кроссовер с продуманной эргономикой, безопасностью и технологиями, которые реально полезны каждый день. Только до конца августа у официального дилера Белджи партнер «Авто Саратов» действует выгода до 100 тысяч рублей при покупке нового Белджи X50+. Не откладывайте. Подробности Белджи партнер «Авто Саратов», Усть-Курдюмское шоссе, 23. Телефон 42-82-26.
13: Белджи. Надежность в движении.
14: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай.
15: Новую найди, проверь, кредит оформи.
16: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут.
17: И новую
16: и подберут.
17: Автомобильный Marketplace Fresh – это тысячи проверенных автомобилей, самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 гарантий.

0: Родов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
1: С Днем Знаний! Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Стейк из грудки индейки Индилайт. 525 граммов, 349 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая, я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Реклама на Авторадио. 39 36 36. Авторадио.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Санкт-Петербурге при взрыве автомобиля погиб водитель. ЧП случилось на Колпинском шоссе. По информации Фонтанки, в салоне находились военнослужащие и его жена. Мужчина скончался на месте, женщина госпитализирована. В результате взрыва в Пушкинском районе города повреждены несколько автомобилей. Официальной информации о причинах случившегося пока нет. При этом отмечается,

0: диджейку J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А мода C5. Добавить стиля.
0: Джейку J7. Впечатлить друзей.
1: А мода C7. Собрать взгляды.
0: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
0: Решим на месте. А мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры.

0: дорожного движения. И от ее качества, конечно, зависит его безопасность. Конкретно каких-то административных санкций за отсутствие экипировки их не существует, за исключением водителей мопедов, мотоциклов, где обязательным элементом является мотошлем. Он также квалифицируется по той же статье, если бы у нас водитель, например, не использовал ремень безопасности за рулем автомобиля. Поэтому каждый участник дорожного движения выбирает себе экипировку по душе, так, чтобы она была для тела комфортной, чтобы можно было передвигаться в удовольствие на любом виде транспорта.
1: А с какого все-таки возраста необходимо начинать использовать полную защитную экипировку?
0: Когда мы начинаем учить детей кататься на велосипеде, это такие трогательные моменты на самом деле. Учим кататься на самокате
1: на роликах,
0: или на роликах. Самое, да. Да, вы правильно говорите. В первую очередь мы должны подумать о вот таких средствах защиты, как экипировка. Минимум защиты должно присутствовать у ребенка, чтобы он не получил каких-то серьезных травм. Будет экипировка, никаких серьезных травм, ребенок будет развиваться, ему будет стремление, будет желание, и все получится у детей.
1: Иван Владимирович, правильно я понимаю, если ребенка мы сажаем на велосипед в 3 года, если он встает на ролике, на коньки, ну, про коньки мы сейчас не говорим, это не вид транспорта, на ролике в 3 года должна присутствовать полная экипировка, независимо от возраста.
0: Еще раз хотел подчеркнуть, что это дело, как говорится, каждого участника дорожного движения. Просто использовать экипировку по максимуму. Сейчас ее огромное количество, действительно. И зря вы сказали про коньки, да, у нас есть ролики, на которых у нас катаются по набережной, отдыхают люди.

0: довольно-таки комфортный для использования. Поэтому используем мы его на мототранспорте, используем мы его на велосипеде или катаемся на роликовых коньках, используем экипировку, мы себя защищаем. И, конечно же, шагать в ногу со временем, конечно, и использовать ту экипировку, которую делают из современных материалов.
1: Иван Владимирович, а насколько важны перчатки защиты кистей при падении? Есть ли от них реальная польза? А нужно ли использовать специальные очки во время езды?
0: Вы знаете, здесь, мне кажется, комфорт и безопасность в одном лице. То есть возьмем мы перчатки. Даже передвигаясь на электросамокате, при падении мы не получим повреждения для рук. Опять же, возвращаемся к практике. У нас на территории региона было падение парня, который передвигался на электросамокате. У него была полная экипировка. И шлем, и налокотники, и наколенники, и в том числе перчатки. Я так понимаю, перчатки имели пластиковые вставки. При падении парень упал на руки, упал, зацепил, значит, асфальт коленом, встал, отряхнулся и поехал дальше.
1: Представляете? Вопрос о материалах, да?
0: И это все благодаря вот именно современному материалу легкому, современной вот этой экипировке. То есть ведь хочется, чтобы участники дорожного движения получали только удовольствие от передвижения. И даже при каких-то дорожно-транспортных происшествиях, чтобы вот эти получения, там, грубо говоря, травм, да, оно было минимальным, чтобы у нас участники дорожного движения быстро восстанавливались и могли дальше продолжать участвовать в дорожном движении и безопасно передвигаться. А по поводу использования очков, да, мы говорим, опять же, берем мототранспорт, шлем, он оборудован визором для того, чтобы пыль, капли дождя не попадали в глаза и так далее. А те, кто передвигаются по бездорожью, спортивный, я имею в виду спортинвентарь, когда на мотоциклах, правильно, эндуро называются, да, передвигаются по бездорожью, так там и земля летит, и песок, и ветки, и так далее, и так далее. А у них используется даже и шлем другого вида, не то что у дорожного этого мотоциклиста, который передвигается по дорогам. И вот эта защита, да, кстати, у них визора нет, если вы не обращали внимания, у них специальные очки. Да, у них специальные очки, которые держатся резинкой. Шлем, он не имеет никакого визора, у них визор отсутствует. Поэтому водители используют специальные очки для передвижения.
1: В завершение программы хотелось бы услышать ваши добрые пожелания в адрес наших слушателей и участников дорожного движения. Иван Владимирович, вам слово.
0: В первую очередь хотелось бы обратиться к участникам дорожного движения и пожелать всем наслаждаться передвижением на любом виде транспорта, передвигаться безопасно, соблюдать неукоснительно правила дорожного движения. Ни в коем случае не стоит игнорировать личную безопасность. Используем экипировку, используем элементы световозвращающие для того, чтобы другие участники дорожного движения могли нас вовремя увидеть.
1: Ну и, конечно же, радоваться жизни. А на этом на сегодня все. Иван Владимирович, спасибо вам огромное за участие в нашей программе. Берегите себя и своих близких. До новых встреч в эфире.
2: Движение по правилам. Радиоканал Авторадио.
3: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. 4 страны ЕС требуют использовать замороженные активы России для Украины. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Швеция, Нидерланды, Испания и Польша потребовали от Еврокомиссии возобновить работу над механизмом использования замороженных российских активов для финансирования Украины.

0: машинок варьируется от 25 до 60 сантиметров, что сопоставимо с прокатными моделями в городских парках. Один из таких случаев зафиксирован в Видном. Фото пластмассового BMW на парковке облетело соцсети и СМИ. С утра и весь день на месте стоит мини-кар, а вечером полноценный внедорожник. Эту ситуацию в беседе с Авторадио прокомментировал автоюрист Дмитрий Славнов.
1: Это самозахват, когда ставят такие железки, которые, знаете, поднимают и вешают замок, что пока я там не приеду, пока я эту железку не опущу, замочек не сниму, сюда встать никто не может. Пишется заявление в администрацию района, в администрацию города, администрация приходит и спиливает. Ну что, мы что, в 90-х живем, что ли? Давайте сейчас все самозахватом будут заниматься. А игрушку, мусор, есть хозяин у мусора, почему он его разбрасывает? Уберите этот мусор, если он никому не нужен. Запаркуйтесь туда. Это парковочное место. Это не песочница, куда машины ставят. Это не мусорка, куда ставят там половину разбитых конусов. Я сейчас буду просто по всей территории идти и ставить какой-нибудь хлам. И что дальше?
0: Да,

0: 10 сентября. Как вы знаете, этот сезон у нас особенный. Мы не просто дарим подарки, а исполняем именно ваши желания. Ну а вы охотно делитесь с нами своими мечтами. Мы знаем, что среди вас есть люди, которые хотят всей семьей отправиться к океану. Один из слушателей авторадио мечтает о собственной ферме по выращиванию осетров. Один из вас хочет жить в квартире с видом на Газпром-арену. Желаний множество, и все они разные. Ну а для авторадио нет ничего невозможного. Мы исполним любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Чьего-то исполнится уже 10 сентября. Официальный курс доллара 84 рубля 46 копеек. Курс евро 98 рублей 52 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

Ну а что ж поделать? Если любовь крепкая, настоящая, бесконечная, так может пусть она в вашей жизни и присутствует. Как и прямой эфир Авторадио. Будем наслаждаться моментом, наслаждаться музыкой, покорять эту неделю. И совместными усилиями, я уверен, обязательно справимся. Иван Прудников у микрофона, страна большущий привет. Традиционно капельку погромче.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: 15.

0: производителя. Изготовление от 7 дней. Монтаж под ключ. Акция до конца июня. Подоконники от 6000 рублей. Кухонная столешница от 13000 рублей. Бесплатный замер с образцами камня. Саратов 600766. Компания «Кронос». Крымский проезд 3.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина. Шоу фонтанов и лазеров.
3: Лодкие акробаты и гимнасты. Экзотические птицы. Африканские львы.
2: 12 июня в Саратовском цирке.
3: 0+.
4: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: Ищите, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
7: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53 00 12. Окна само.
8: Проспект Строителей 12.
9: Лето создано для отдыха, а не для уборки. Чистые окна, свежесть в доме и идеальный порядок – все это возьмет на себя «Лемур Клининг». Профессиональная уборка квартир, домов и коттеджей в Саратове и Энгельсе. «Лемур Клининг» нового поколения.
10: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
11: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
11: Или падают.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так вломился.
14: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
16: Иногда момент говорит сам за себя. Гибридные модели Esteo Exlantics теперь с государственной субсидией. Особые условия для тех, кто принимает быстрые решения. Подробнее в отделе продаж Esteo Center Car 55-66-77, улица Аэропорт 20. Esteo Exlantics. Технологии будущего.
17: Госсубсидия Минпромторга. Физлицам в виде кредита от ПАО Сбербанк и других партнеров до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Реклама на автора.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Сильнейшие за 10 лет лесные пожары охватили Ямало-Ненецкий автономный округ. Смог дошел до Салехарда, Тарка-Сале и Нового Уренгоя. О последствиях стихийного явления сообщает телеканал 360. За лето в регионе выпало всего 5% нормы осадков. Засуха и грозы спровоцировали возгорание в лесах. Местные жители показали кадры с задымленных улиц. Они рассказали, что затыкают щели в окнах влажными полотенцами, лишний раз не выходят из дома или надевают маски. Накануне утром в регионе насчитывалось 128 очагов возгорания. Лесные пожары охватили также Якутию и север Красноярского края. Стало известно о росте числа доноров в России до 1,5 миллиона в год. Количество донаций превысило 3,5 миллиона, рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве. Это позволило увеличить заготовку цельной донорской крови с 2020 года на 47%. ФМБА уделяет особое внимание созданию стратегического резерва крови и ее компонентов. За 4 года его удалось нарастить более чем в 2,5 раза. Самой полезной является мелкая жирная рыба – это сельдь, сардины, скумбрия, мойва. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». По мнению диетологов, размер рыбы напрямую связан с количеством токсичных компонентов. По словам экспертов, чем больше рыбы, тем больше она накапливает в себе разных вредных веществ, особенно если речь о морских обитателях. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.
2: Что?
3: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются

0: в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.

Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему.

0: Prime от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления и привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт».

0: 16+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
3: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
2: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пара».

0: 45-46. Получите электронную подпись в UC.com со скидкой 50%. У UC.com есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. UC.com. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
1: В твоем автомобиле разбилось стекло? Не беда. Битстоп. Продажа, замена и ремонт любых автостекол. Звони сейчас. 49 49 39.
2: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове. 40 20 49. Юридическая компания «Законотека».
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ОМФЦ. Предложение действует до конца августа.
4: Устали бороться с ржавчиной на колесных катках? Открылки Тотем Лайнерс надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «АвтоФэмили». С нами не заржавеет. Ищите Тотем Лайнерс с шумоизоляцией и без в магазине «АвтоФэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио 26». Скидка 15%.
5: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «АвтоФэмили». ОГРН 118-505-380. 483, Московская область, город Щелково, Московская улица, строение 27А, офис 411.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
7: Окошкина, но

0: Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Среди изменений – ужесточение контроля за мигрантами, а также нормы, направленные на защиту здоровья граждан. В частности, вейпы, сигареты и другую никотиносодержащую продукцию запретят продавать на остановках городского и пригородного транспорта. Кроме того, лекарства начнут реализовывать через передвижные аптечные пункты. Они будут работать в селах, деревнях и поселках, где нет обычных аптек. Изменятся и правила для мигрантов. Иностранцам, приехавшим в Россию больше, чем на 3 месяца, нужно будет пройти обязательное медосвидетельство в течение 30 дней вместо прежних 90. Володин подчеркнул, что в случае выявления у мигранта опасного инфекционного заболевания он будет подлежать оперативной депортации.
1: Про врачей.
0: С 1 октября в России изменятся правила оказания стоматологической помощи. Процедуры, которые могут вызвать боль, необходимо будет проводить с обезболиванием. Кроме того, стоматологические кабинеты и отделения должны быть оснащены препаратами и оборудованием для оказания помощи при анафилактическом шоке. Об этом сообщает РИА Новости ссылкой на документы Минздрава. Стоматолог-ортопед высшей категории Эмиль Агаджанян рассказал Авторадио об изменениях в стоматологии.
2: Врачи обязаны были проводить обезболивание и раньше по старому приказу, просто это формализовали, и теперь врач не только может, но и обязан провести обезболивание. Очередное обязательство для врача. Что касается анафилактического шока и укладки для него, то же самое. Вы никогда не получите лицензию, если у вас нет укладки для анафилактического шока. Сейчас просто формализовали количество препаратов, там разных дефибрилляторов, что должно быть в этом.

0: Не знаю, как насчет солнца Монако, но то, что гимн авторадио пригодится, в этом можете не сомневаться. Тем более приближается очередной суперфинал. Деньги мы и вовсе разыгрываем на ежедневной основе. Вот, пожалуйста, 7 тысяч рублей, которые благодаря партнеру превратятся в 14 тысяч рублей.
1: Много денег на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываю.
0: Потому что для авторадио нет ничего невозможного. 13-й счастливый сезон, который реализует ваши мечты, в этом очень сильно помогает Озон Банк. Во-первых,

Крицкий Евгений, 1 миллион рублей во втором суперфинале. Мечта была такая. Опять же, исполнено. Вот он, третий суперфинал. Определитесь, о чем вы мечтаете. Что для вас самое главное? У нас есть абсолютно разные мечты в базе. Купить овец 500 штук и полететь в космос, и устроить свадьбу кто-то хочет. В общем, вы все разные. Подумайте, что для вас важнее всего. Отправляйтесь на сайт Авторадио, как и ранее, традиционно. Гудки, до свидания, не нужны. Вы устанавливаете гимн Авторадио и, опять же, верите в свою мечту. Вам удобный сервис предлагает ей поделиться. Сделайте это. Ну, пожалуйста, дальше дело за нами. Ваша задача, еще раз подчеркиваю, слушать прямой эфир с нашим фирменным гимном. Ну и раз мы шагаем в сторону 10 дня сентября, давайте делать это традиционно, как мы привыкли, разыгрывая деньги на регулярной основе в сумме 14 тысяч. Что мы делаем? Мы традиционно, естественно, останавливаем авторадиорулетку. Есть, готово. Итак, у нас с вами Ханты-Мансийский автономный округ на связи. Сергей, наш слушатель. Итак, внимание, дом с участком земли 10 соток в ПГТ Николаевка в Крыму на первой линии. Во как! Тоже, чем вам не прекрасная мечта. Я думаю, что когда мы говорим о том, что Авторадио уже 4 квартиры разыграл, я думаю, что дом можно туда же, да, все-таки в пятый юбилейный, так сказать, победный шаг приписывать. Тем более, тут еще и в Крыму на первой линии. Ну, в общем, понятно, что человек хочет с комфортом проводить время, и это здорово. Будем за Сергея болеть. Может быть, в ближайшем суперфинале все реализуется. Пока предлагаем деньги. Ну и, конечно же, ждем гимн Авторадио. Куда без этого? С него всегда все начиналось и будет начинаться. И сейчас мы верим, что мы его услышим. Тем более, гимн Авторадио — это сразу 3 тысячи рублей, которые также, естественно, будут удвоены. Назовут прозвучавшую песню, заберут все 14 тысяч рублей. Я только порадуюсь за Сергея. Но для начала, конечно же, он есть! Ворвался все-таки наш фирменный прекрасный. Алло, Сергей, здравствуйте. Приветствую вас всей страной. Это прямой эфир Авторадио. Это «Игра много денег». Это наш счастливый сезон.

и 10 сентября мечта станет реальностью. Ну, опять же, по-моему, люди счастливы, вот, что даже раздается звонок, и это не может не радовать. Тем более, естественно, как я говорю, проигравших тут вообще быть не может. Озонбанку 2 и вы это выиграете. Сергей, теперь он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро можно получить эти деньги на карту

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: 16.15 в Саратове и на Яндекс.Картах по-прежнему 4 балла. Уже достаточно стандартная оценка для всего этого дня. Астраханская в эти минуты загружена на участке от танкистов до Кутикова, и при движении обратно в интервале между Казачьей и Зарубино тормозит Большая Казачья от Горького до Чапаева, а Чапаева плохо пропускает поток транспорта на участке от Советской до улицы Зарубино. По Чернышевского тесно от Провианской до Соборной, а в Заводском районе отнимают время проспект Энтузиастов на его отрезке от Кавказской до Барнаульской и 5-й Динамовский проезд от Новоастраханского шоссе до улицы Огородной. Пока это вся информация, очередная подборка дорожных проблем в эфире Авторадио 102.1 FM ровно через час.
0: Автомонитор Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
4: Фабрика коммерческого распила.

0: 103.2. Окошкина.
1: Цените уют и удобство? Изготовим столешницу, барную стойку, подоконники или мойку из искусственного камня. Роскошь, которую можно позволить уже сегодня. Изделия из искусственного камня. Компания «Кронос». 60-07-66. Саратов, Крымский проезд 3.
2: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: МКК АЗ-68.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
7: Реклама.

0: или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас плюс 23 градуса, а предстоящей ночью, по данным Яндекс.Погоды, в нашем городе будет до плюс 15. Завтра днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, слабый, а температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Только в августе. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
4: Ателье «Ятума». Изготовление одежды высокого уровня. Качественно, стильно. Ателье «Ятума». Такамир, второй этаж. Вход со стороны парковки. 93-14-93.
5: Весной тают не только снег, но и цены. В полипрофиле скидки до 15%. Профлист на забор по цене всего 600 рублей за штуку. Успей, пока не подорожало. Звони 45 45 46.
6: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?

0: 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
1: Реклама на

0: расписание, количество автобусов и графики водителей. Во всем мире это происходит поэтапно. Такой механизм приводит к появлению лишних машин на маршрутах, переработкам и неудобным сменам у водителей. Минтранс уточнил, в Москве в ходе двухнедельного тестирования единого расчета с помощью искусственного интеллекта на 9 маршрутах удалось сократить межрейсовые простои транспорта на треть, уменьшить ночные смены и высвободить автобусы для других маршрутов. В дальнейшем технологию планируется масштабировать на другие регионы.
1: Про город.
0: В Саратове растет число граждан, оформляющих гаражи по гаражной амнистии, сообщает мэрия. В этом году уже подано 9 тысяч заявлений. В Комитете по управлению имуществом напомнили, упрощенный порядок оформления прав на гаражи и земельные участки под ними продлен до сентября 2031 года. Комитет регулярно проводит встречи по данной процедуре с представителями гаражных кооперативов.
1: Про образование.
0: На госуслугах стартовала запись на бесплатные курсы «Код будущего». Как рассказали в Минцифры, более 60 тысяч школьников и студентов колледжей смогут пройти обучение по программированию, искусственному интеллекту или робототехнике. Заявку на обучение можно подать через портал госуслуги. Ее одобрят после успешного прохождения вступительного испытания. Выпускники курсов получат сертификат проекта, который дает дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ВУЗ. Курс доллара на сегодня 84 рубля 28 копеек. Курс евро 98 рублей 28 копеек.
1: Про погоду.
0: В центре Саратова сейчас 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью температура опустится до 15 градусов. Завтра днем будет облачно с прояснениями, без осадков, температура 22 градуса. И к этому часу все новости. Авторадио Саратов.
2: Авторадио. Номер один в России.

0: Кто-то, а море почему нет? Кто-то грустит о том, что лето уходит, кто-то к бархатному сезону готовится, который никто не отменял, так что все мы разные. Главное, с позитивом смотреть вперед, и надеюсь, что доброе слово в эфире Авторадио, как и наша музыка, в данном случае летняя, вам в этом только помогает. У микрофона все так же Иван Прудников, страна привет, легкости вам пожелаем, ну что же, и по возможности звук погромче.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда, паролем будет просто как дела. Сказала, будешь одет

0: Зон. О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
1: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
0: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
1: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
2: Суперигра «Много денег».
3: Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
0: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
1: и 10 сентября. Возможно, мы позвоним именно вам.
2: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
3: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
2: Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/techslash products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
5: Автомонитор.
6: 17.15 в Саратове и на Яндекс.Картах сейчас, как и часом ранее, 4 балла. На Танкистов и Астраханской плотно от Первой Садовой до улицы Кутикова и обратно при движении от Вавилова до Зарубина и тормозит Чапаева в интервале между Советской и Кутикова. По улице Рахова не проехать быстро, от Рабочей до Вавилова есть небольшие проблемы.

0: «Маршал». Изготовит в течение 48 часов и доставит в срок.
1: Поехали!
0: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
2: Проведем кадастровые работы. Изготовим межевые и технические планы. Оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз. 98-88-88.
3: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771. Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
4: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
5: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина. Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает

0: представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
1: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
0: А сыновья ведь с неба не падают.
2: Я ваш сын.
0: Или падают.
3: Никакой ты ему не сын.
4: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
0: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20.00. Для лиц старше 16 лет.
5: Салоны флористики «Город цветов». Розы от 45 рублей. И 101 роза от 4150 рублей. Салоны флористики «Город цветов». 25, 50, 50. Круглосуточно. Реклама.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Курской области при ударе дрона по зданию пекарни и магазина ранено 6 человек. Беспилотник атаковал Слободу Белую Беловского района. Всех пострадавших доставили в больницу, об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, всех раненых будут перевозить на лечение в Курск. Власти Непала заявили о спасении от наводнения 31 иностранца. Среди них двое россиян, отметили в управлении страны по туризму. В опубликованном на сайте ведомства списке также указаны граждане США, Италии, Южной Кореи, Индии, Болгарии и Швейцарии. Гражданство еще 8 спасенных туристов не уточняется. На данный момент пропавшими без вести числятся 640 туристов, среди них 8 россиян.

0: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
1: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
2: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
3: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
5: Он не изменил.
4: Горько.
5: В нашей семье давно нет любви.
4: Горько.
6: Все разрушилось. Все.
4: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
4: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем».

0: Пашкина. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 и Асавто – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
1: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
2: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Получите электронную подпись в УЦ «Таксском» со скидкой 50%. У «Таксском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Таксском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
5: Лето создано для отдыха, а не для уборки. Чистые окна, свежесть в доме и идеальный порядок – все это возьмет на себя «Лемур

0: Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Или специально утомлять его вечером активными играми или спортом, эффект может быть обратным. Из-за перевозбуждения ему будет сложнее заснуть, а сон может стать беспокойным. Резкая смена режима также может ухудшить концентрацию внимания и эмоциональное состояние ребенка. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 46 копеек, курс евро 98 рублей 52 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один.

всю страну. Здравствуйте, тысячи прекрасных городов, которые, как всегда, настроились на эфир Авторадио. С этой прекрасной мыслью, естественно, под искусство сложения семи нот, будем двигаться далее и будем покорять очередную рабочую неделю, которая пока что летняя, а это уже немало. В студии Иван Прудников.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Радиоканал Авторадио Саратов. Без возрастных ограничений.
1: Автомонитор. 18.15 в Саратове, на Яндекс.Картах сейчас 6 баллов. В центре загружены Астраханская от Новоузенской до Сенова, Рахва от Советской до Большегорной, Чапаева от Советской до улицы Кутикова и Большая Казачья между Максима Горького и улицей Рахова. Чернышевского в эти минуты тормозит от Шелковичной до улицы Провианской, на выезде из города стоит Большая Горная от Рогожина до Славянской площади, а в Юбилейной пробка по улице Усть-Курдюмской от кольца Строительного рынка до Большого Губернского проезда из-за дорожно-транспортного происшествия. В Ленинском плотно по Шахурдина от студенческого городка до онкоцентра и по Московскому шоссе от Буровой до третьего Московского проезда. Ну а в Заводском районе не блещет пропускной способностью проспект Энтузиастов от Оранжевого до Барнаульской. На сегодня это вся информация. Удачной вам дороги и приятного отдыха в компании с нашей радиостанцией. Андрей Смирнов, Авторадио FM 102.1. Счастливо!
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила.

0: Условия для тех, кто принимает быстрые решения. Подробнее в отделе продаж STL Center Car 55-66-77, улица Аэропорт 20. STL Exlantics. Технологии будущего. Госсубсидия Минпромторга. Физлицам в виде кредита от ПАО Сбербанк и других партнеров до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
2: Окошкина!
3: Ну все, интернет и ТВ настроены.
4: И скидка 70% как новому абоненту?
3: Само собой, вы теперь в Малине.
5: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
6: Квартиры с ключами расходится быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: С Днем Знаний! Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Пряники шоколадные. Старый пекарь. 450 граммов. 103 рубля 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
9: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
10: 39, 36... 36.
11: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
12: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Белгородской области из-за атак со стороны Украины пострадали два мирных жителя, сообщили в оперативном штабе региона. В Шебекино беспилотник сдетонировал на остановке. Пострадавшую женщину доставили в местную больницу. Еще один дрон нанес удар по коммерческому зданию. Пострадал мужчина. Он находится также в больнице. Куриное мясо стало самым потребляемым на планете. РБК напоминает, что в 20 веке этот продукт считался дорогим, и его могли позволить себе только избранные. Сейчас он превратился в главный источник белка. При этом эксперты считают, что пик курицы еще не пройден. Основной рост обеспечивают Азиатско-Тихоокеанский регион, Америка и Европа. Треть глобального спроса формируют Китай и Штаты. На Урале в канун осени снова зацвели сирень, черемуха и яблони, пишет российская газета. Уральцы делятся красочными снимками. Фото выкладывают жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Талицы и других городов. По словам экспертов, ситуация никак не связана с тенденцией на глобальный

0: Потепление и аномалия вполне объяснима. Причина в теплом и влажном лете нынешнего года, когда погода не преподносила сюрпризов, характерных для Урала. Ни в июле, ни в августе не было резких перепадов температур в виде ночных заморозков. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.
2: Моторное масло Дженерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
2: Условия акции и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru, АО «Т-банк».
3: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: А в «Ленте» итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
5: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tebank.ru. АО Тебанк.
6: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+.
7: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Авторадио.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Ну что ж, момент красивый, момент романтичный. Пусть он продолжается. И, разумеется, мы будем везде и всегда оставаться вместе с прямым эфиром Авторадио и наслаждаться также моментами. Хочу вам напомнить, что не так давно наше вечернее шоу «Любимые Мурзилки» вернулись из Казани. Они побывали на концерте «Новая волна». И поехали туда наши звезды с ответственной миссией провести юбилейный концерт Юрия Михайловича Антонова, да еще и в компании крутых звезд российского шоу-бизнеса. Хиты «Маэстро» исполнили Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Игорь Саруханов, Акмаль, Игорь Николаев. Конечно же, сам Юрий Антонов. И, естественно, как это было, вы сможете увидеть в эту субботу на телеканале «Россия-1» 16.50 и услышать в эфире Авторадио в 17 часов. Так что, чем заняться в выходной день, вы уже знаете. Ну и в данный момент мы также будем наслаждаться искусством сложения семенов, которое вам доступно в эфире Авторадио круглосуточно. Поэтому звук погромче и вперед, дорогие, вперед!

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас плюс 22 градуса, а предстоящей ночью, по данным Яндекс.Погоды, в нашем городе будет до плюс 15. Завтра днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, слабый, а температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама. Четверть века строим с вами. «Барко» отмечает 25-летие. Кровля, фасады, заборы. Надежность, проверенная поколениями. «Барко» 754-100.
3: Проведем кадастровые работы. Изготовим межевые и технические планы. Оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз. 98-88-88.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина!
5: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет-лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-400.
6: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас. 8-917-200-83-03. Советская 9-30, офис 201.
7: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг, качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премьер Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17, телефон 47-400.
8: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье, рассрочка от компании, телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ. Предложение действует до конца августа.
10: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
9: Акция действует до 31 августа 2026 года.
11: Цените уют и удобство? Изготовим столешницу, барную стойку, подоконники или мойку из искусственного камня. Роскошь, которую можно позволить уже сегодня. Изделия из искусственного камня. Компания «Кронос». 60-07-66. Саратов, Крымский проезд 3.
12: Ателье «Ятума» изготовляет

0: Реклама.
1: Да что это нормально?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Тенат Т7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах

0: Деньги нужны срочно? Воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
1: «Корона».
2: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-92.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Недельник, 8 вечера на ТНТ. 16+.
2: Авторадио.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Новости.
2: В студии авторадио «Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. Вначале о главном. В России усиливают защиту пользователей от кибермошенничества.
3: Про главное.
2: В нашей стране разработали новые меры для защиты от кибермошенничества. Оперативный штаб правительства по борьбе с онлайн-преступлениями утвердил сценарии, позволяющие участникам системы «Антифрод», которая объединяет госорганы и коммерческие организации, оперативно обмениваться данными и блокировать аккаунты мошенников на цифровых платформах. Также участники системы наладят обмен сведениями об учетных записях тех, кто пострадал от мошенников, чтобы защитить пользователей от повторных атак. К системе «Антифрод» уже подключили более 20 организаций, включая банки, маркетплейсы и портал госуслуг.
3: Про производство.
2: Индекс промышленного производства в Саратовской области за месяц вырос на 8,3%. Об этом сообщило правительство. По его данным, в числе лидирующих отраслей оказались ремонт и монтаж машин и оборудования, где рост составил почти 36%. На втором месте производство машин и оборудования, на третьей строчке производство готовых металлических изделий.
3: Про обращение.
2: Общественники просят проверить тарифы мобильных операторов в заграничном роуминге. Как пишут «Известия», обращение в Федеральную антимонопольную службу направила Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. Ее аналитики провели исследование рынка услуг на основе публичных данных операторов. В результате были выявлены материалы, в которых используется обозначение «безлимитный интернет». При этом, как указывают общественники, объем трафика на максимальной скорости в роуминге конечен, а для ее возврата часто требуется доплата. Общественники считают это поводом для проверки и требуют от ФАС принять меры.
3: Про проверки.
2: Проверять резонансную информацию только в официальных источниках призвал граждан председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он предупредил о распространении фейков с территории Украины и со стороны Запада с целью создать напряжение и тревогу в обществе. Политик подчеркнул, что заявления депутатов обязательно публикуются на официальных ресурсах, в частности на сайтах Госдумы, Думы ТВ и в официальных каналах депутатов Госдумы и Думы ТВ в мессенджерах.
3: Про опросы.
2: Индекс приоритетов российской молодежи составил Всероссийский центр изучения общественного мнения. Выяснилось, на ближайшие 1-2 года граждане в возрасте от 14 до 35 лет сосредоточены на трех базовых целях – финансовой независимости, здоровье и карьере. При этом молодежь больше всего уверена в своих возможностях заботиться о здоровье, так как успех здесь зависит преимущественно от собственных усилий. Курс доллара на сегодня 84 рубля 28 копеек. Курс евро 98 рублей 28 копеек.
3: Про погоду.
2: В центре Саратова сейчас 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, ночью температура опустится до 14 градусов. Завтра днем будет облачно с прояснениями, без осадков, температура 22 градуса. И к этому часу все новости Авторадио Саратов.
1: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Здесь и сейчас на Авторадио.
4: Тут пусть в соплях вошел мальчик. Добрый вечер, друзья.
5: Ну, здравствуй, страна.
4: Привет. Началось. Вечерняя команда, друзья, в сборе. Разрешите к вам присоединиться.
5: Присоседиться можно даже, да?
4: Да, можно как и так, да.
5: В общем, понимай, как хочешь, и принимай, как
6: да
5: хочешь.
6: Да понимать надо так, с нами не соскучишься.
4: Да. У нас самые позитивные новости, самые полезные советы и, конечно же, самые яркие гости.
5: У нас исполнение желаний. Притом в ближайшей перспективе 10 сентября, напомню, в эфире третий суперфинал игры «Много денег». Так что с вашими мечтами добро пожаловать на Авторадио. Счастливый сезон продолжается.
6: Да, а что мы имеем на сегодня?
4: Сегодня мы имеем, кстати, день российского кино, коллеги. По этому поводу... Какие есть предложения? Отмечать будем как-то?
5: Нет? Будем. Мы же еще те,

0: кадры вырезаны. Да и компания отличная собирается. Сегодня у нас в гостях суперпродюсер Александра Ремезова, которая нашла главный триггер для российского зрителя.
1: А также актриса Настя Уколова и актер, режиссер, сценарист, каскадер. Все это через запятую или через дефис Роман Курц.
2: И это еще не все, друзья мои. Секретный агент. Тень Сергея Бурунова будет у нас в гостях. Настя Сайфуллина, его потрясающий агент. В общем, друзья, все о кино сегодня у нас в эфире. Присоединяйтесь. Добрый вечер.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Куда же девались?
1: С другой стороны, да, во-первых, куда девались еще пять?
2: Они выпали из состава миллиардеров. И совокупное их состояние за год уменьшилось на 6,8 миллиардов долларов. Очень печально.
1: Зато я слышал, что больше стало женщин-бизнесменов. Что-то 41%, по-моему.
0: Но им еще надо хотя бы стать миллионером.
1: Да, извините, зато количеством прибавилось. Да? Где-то убыло, где-то прибыло.
2: А лидером рейтинга вновь стала Татьяна Ким, основательница Wildberries. В то же время 5 участниц прошлого рейтинга покинули клуб миллиардеров. Среди них, в частности, совладельца сети Литуали подружка Татьяна Володина. Вот так и живем, как говорится, стабильно. Остается только одно. Ни я, ни мои подруги, коллеги как не входили в этот рейтинг. Принципиально при том.
1: А хотелось бы хотя бы ненадолго зайти, правда?
2: Нет.
0: Потому что очень обидно выходить из этого списка.
1: Неприятно.
0: Друзья, специалисты группы «Родина» провели опрос о том, какие сервисы россияне и россиянки, которые не входят в состав миллиардеров и, наверное, даже миллионеров, хотели бы видеть рядом с домом. Выяснилось, что каждый шестой просто нуждается в стоматологии, которая находилась бы

0: шаговая доступность. Каждый десятый отметил дефицит парикмахерских, барбершопов и ателье.
1: Парикмахерских? Парикмахерские,
0: да, да,
1: кажется,
0: да,
1: через дом.
0: Вот, ну поэтому, видишь, а у каждого десятого нету. Также россияне хотели видеть по соседству школы танцев и ветеринарные клиники. Ну, понятно, что продуктовые магазины и пункты выдачи заказов. Вот, например, Брагин пару дней назад искал пункт выдачи заказов рядом с домом, а его не было. А вот многие,
2: слушай,
0: хотят...
2: они как это, они, знаешь, мигрируют.
0: Вот.
2: Он только что был, раз
0: он
2: куда-то
0: должен
2: приехал
0: быть
2: уже
0: на постоянной основе рядом с домом. Но, что интересно, почти половина россиян хочет иметь рядом со своим домом, знаете что? Пекарню.
2: Неожиданно.
0: Чтобы свежий хлебушек.
2: Подавай им все.
0: Круассан, понимаешь?
2: И подстричься, и пекарню тебе тут.
1: И зубы полечить.
2: И зубы полечить.
0: И заказ. И заказ.
2: Друзья мои, кино – это жизнь, с которой вывели пятна скуки. Так говорил великий Альфред Хичкок. Сегодня, еще раз напомню, мы отмечаем День российского кино. В этот день, в 1919 году, Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о национализации кинодела в России. То есть уже больше 100 лет назад. Но активно праздновать День российского кино стали сравнительно недавно. В этот день во всех крупных городах устраивают кинопоказы, организуют встречи с деятелями кино, актерами, режиссерами, открывают выставки, посвященные кинематографу, проводят

0: по вашей версии киногерои на все времена. Провокационный вопросик. По-вашему, кино прошлых лет лучше, чем сегодня? Или наоборот, уже современные проекты обскакали, скажем так, классику? Ну и как вы относитесь, кстати, к ремейкам на советскую классику? Пишите.
1: А плюс 7-915-459-2020. Единый номер для сообщения. СМС, мессенджер Макс. Ну и официальная страничка авторадио в ВК. Добро пожаловать.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен.
3: Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
4: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественный. Гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца, компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе, 88, 902-130. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за

0: класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду Авторадио полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское, шоссе 39. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
1: Квартиры с ключами расходится быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
4: 39-36-36.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

0: Авторадио при поддержке Росконгресса и Агентства стратегических инициатив представляет «Сотело». Страну меняют люди.
1: А, друзья, это проект «Задело» на Авторадио про замечательных участников и лидеров конкурса среди самых инициативных, ярких, креативных людей, которые действительно любят и уважают свое дело.
2: И прямо сейчас нас ждет очередная встреча с одним из финалистов проекта. Давайте вместе поприветствуем.
3: В нашей студии серебряный призер проекта «Задело» на Авторадио Дмитрий Захаркин, город Екатеринбург.
2: Добрый вечер.
1: Дмитрий, приветствую.
4: Привет. Добрый день.
1: Ну, уже общались, конечно же, да, когда шел проект «Задело», общались в эфире, слушали о том, что вы делаете. Но сейчас, поскольку вы у нас в студии, вы уже в лидерах, еще раз про то, чем вы занимаетесь.
4: Мы производим триботехнические составы. Это добавки в масла и смазки для снижения энергопотребления и увеличения ресурса деталей узлов. Снижают расход топлива, восстанавливают компрессию, уменьшают шумы, вибрацию. Ну, опять же, за счет того, что наши наночастицы создают новый поверхностный слой. И это, ну, в отличие от присадок, то есть они не вступают в химические реакции с маслом, они работают исключительно с поверхностью трения.
1: В отличие от обычных присадок, которые мы знаем.
2: Слушайте, экономить топливо в нынешние времена, во времена дефицита этого самого топлива, это, по-моему, ну просто супер актуально. Это супер актуально.
4: Это очень актуально. У нас в связи вот как раз с последними событиями, у нас прошло небольшой пик продаж, у нас прошло небольшой пик бум.
1: Какие конкретные цифры?
4: Ну, на легковых автомобилях у вас экономия получится вот именно по трассе. То есть там процентов 10 на бензиновом двигателе вы получите. Mm-hmm. Если смотреть по снижению расхода топлива на холостом ходу, тоже да. Если мы говорим про грузовые автомобили, то магистральные тягачи экономят, ну, порядка там 15-17% по трассе.
2: То есть, ну, в рублях, если пользуются ваши продукты.
4: Да. То есть в рублях это получается, ну, за 120 тысяч километров. Просто мы с одной компанией актировали данную историю. И за год машина прошла 120 тысяч километров. И у них получилась экономия 400 тысяч рублей.
1: Это очень круто.
4: Да, то есть помимо снижения расхода топлива, у них еще снизился расход масла на угар. То есть первые 23 тысячи километров машина не расходовала масла от слова совсем. Потом на 30 тысячах масло менялось, состав не добавлялся. И на 60 уже снова была замена масла уже с применением нашего состава. То есть наша продукция заливалась через один раз, каждые 60 тысяч километров.
1: Очень круто. Как? То есть мы приходим к выводу, что не только для тягачей это полезно, но и если вот в данной ситуации, да, применить это для своего автомобиля, то очень даже хорошая выгода получается.
4: Да, и помимо выгоды, это еще все-таки эмоции. То есть увеличивается крутящий момент, добавляются лошадиные силы. И вот на динамо-стенде, то, что мы под видео все снимали там, для гонщика летнего дрифта, то есть мы машину загнали в пятницу на динамо-стенд. Субботу у него было тренировочные заезды, воскресенье гонки, он катал уже с 500-сильными машинами, у него было 300, и он катал в уровень, заехал на третье место, и в понедельник снова мы загнали машину на динамо-стенд, и у нас лошадиные силы увеличились с 306 до 314 лошадиных сил, да, и крутящий момент с 480 до 520, то есть там прирост 9%.
1: Это серьезно, очень серьезно.
4: Да, ну и момент, изменились именно показатели двигателя. То есть двигатель стал выходить на максимальную производительность не при 5700 оборотах, а всего 4200. То есть вот
1: за вот счет... отсюда и расход уменьшается.
2: И ресурс двигателя.
4: И ресурс двигателя тоже. Ну, ему не надо вот прям на верхах катать.
1: Супер!
3: Дмитрий, скажу честно, впервые в жизни я услышал

0: Коллеги, какая у вас любимая песня Юрия Антонова? Вот так вот, навскидку. Можете?
1: «Дорога к морю». Очень, она просто связана с...
0: Очень не летящая походка, не вот это, не 20 лет спустя.
1: Наверное, «Дорога к морю», потом вот эти «Добрые молодцы», то есть совсем-совсем ранние песни. Да. Ну и «Нет тебя прекрасней», наверное.
0: О, да, это прекрасно. А у меня, кстати, вот тоже одна из песен, которая, ну не сказать, что в топе, да, но очень красивая, вот этот «А мимо гуси лебеди любовь мою несу». Не
2: да,
0: знаете?
2: Знаем, конечно, знаем.
1: Вспомнил, «Жизнь играет с нами в прятки».
0: Абсолютно. Очень. Ну, в общем, у Юрия Антонова больше 300 песен, друзья мои. И какую песню не возьми, это же шедевр, правда?
2: Ну, извините меня, человек больше 60 лет на эстраде.
1: Да, и больше 300 песен написано.
0: Вот, по этому поводу, если вы еще не слышали, в этом году на «Новой волне», которая проходила в Казани, вот буквально несколько дней назад, вот, состоялся творческий вечер, посвященный Юрию Антонову.
1: Вот в котором трибьют-концерт.
0: Да, все-таки нам выпала честь принимать участие, и не просто принимать участие, а вести это прекрасное концертное мероприятие.
2: Да, что ценно, на сцене весь вечер были мы и Юрий Михайлович. Да,
0: то есть это правда.
2: Такой прекрасный квартет.
1: Ну и приходили коллеги.
2: И приходили коллеги, заслуженные, народные и молодые артисты, которые как раз, ну, в силу того, что это трибьют-концерт, исполняли песни Юрия Антонова. Вечные, которые любимы всеми поколениями, которые все знают наизусть, и, соответственно, зал подпевал. И у вас тоже есть возможность подпеть этим песням и потанцевать под ним.
1: Давайте все-таки представим коллег-артистов.
0: Да, Филипп Киркоров пел замечательную песню «Нет тебя прекраснее». Mm-hmm. Это получилось здорово. А также Полина Гагарина, Игорь Саруханов,
2: да.
0: Игорь Саруханов, Акмаль, Игорь Николаев, многие-многие другие, друзья. Это было потрясающее действие.
1: Самое главное, мы вас призываем присоединиться. Нам, естественно, вспомнить, как это было, а вам посмотреть и послушать. Как это было, друзья, запоминайте, записывайте и отложите все дела. Телеканал «Россия-1», 16:50 уже в эту субботу.
0: Да, услышать в эфире «Авторадио» можно уже в 17:00, то есть буквально через 10 минут после начала показа.
2: Хотите, смотрите, хотите, слушайте. «Мурзилки», Юрий Антонов, «Новая
1: волна».
2: И все,
1: все, все.

0: Реклама.
1: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Хирургия одного дня для пациентов ортопедического, гинекологического, урологического, хирургического профилей. Малоинвазивные щадящие методики, высокотехнологичное оборудование экспертного класса, без госпитализации. Центр амбулаторной хирургии. Когда домой можно, сразу. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08.
2: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Каменные столешницы и подоконники от производителя. Изготовление от 7 дней. Монтаж под ключ. Акции до конца июня. Подоконники от 6 тысяч рублей. Кухонная столешница от 13 тысяч рублей. Бесплатный замер с образцами камня. Саратов 60-07-66. Компания «Кронос». Крымский проезд 3.
4: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
5: В магазинах «Победа» кондиционер-концентрат для стирки «Эколайф». 199,90 за 3 литра. Предложение действует с 16 по 31 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Теннет Т7 и Асавто – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
7: Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
8: Память. Застывшие в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
9: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
10: Айна-парк!
9: Потрясающие семейные выходные?
10: Айна-парк!
9: Яркие каникулы?
10: Айна-парк!
9: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 6835.

0: Ваш самый любимый фильм, фильм, который вы регулярно пересматриваете, киногерой на все времена. Ну и вообще, в принципе, отношение к кино, понятно, что мы это посвящаем Дню отечественного кинематографа и рассуждаем, как всегда, с нашей самой активной аудиторией. Давайте почитаем.
1: Любимых фильмов много, пишет Нафаня, как и артистов. Если фильмы прошлых лет на памяти и при желании можно найти в интернете, то много современных, о которых узнаешь, ну вот, совершенно случайно. Особенно короткометражки. А они тоже есть интересные, кстати. Вот, к примеру, фильм «Волчок» не комедия, а драма. Если из артистов прошлых лет выбирать кого-то сложно, их много, то из современных однозначно Сергей Бурунов. По поводу Бурунова, кстати, я предлагаю вам сделать приемник погромче в 8 вечера. У нас в гостях будет его агент. Вот, это очень интересно, я уверен, будет беседа.
0: Закулисье такое, да.
1: Эксклюзив про Бурунова.
0: Так, мой любимый фильм «Ко мне Мухтар», пишет Борис. А любимый киногерой, соответственно, Юрий Владимирович Никулин, который исполнил главную роль
1: Никулин
0: в этой
1: великий,
0: картине.
1: Конечно.
0: А,
2: Михаил вспоминает времена, когда давали кассеты, видеокассеты на прокат. И вот моему однокласснику родители как-то сказали: «Возьми в прокате «Любовь и голуби». Но я подумал, что за дурацкое название, как такое вообще можно смотреть? Вырос, посмотрел, и уже давно это мой любимый фильм.
0: Кстати,
1: не все сразу воспринимают «Любовь и голуби». Ну, и ряд таких фильмов, которые приходят почему-то со временем, да, хотя, казалось бы...
2: После просмотра не раз и не два.
0: Да, я до сих пор помню, что «Любовь и голуби» смотрела на премьере в кинотеатре.
1: Да ты что? В 1980 каком-нибудь...
2: Не поверь, я, наверное, единственный в этом мире, кто не смотрел этот фильм и не хочет.
1: Я помню ярко премьеру «Пиратов 20 века». Я стоял с папой 2 часа за билетами, чтобы попасть.
2: Я был на предпремьерном показе этого фильма.
1: Да ты что?
2: У меня мама работала в кино.
0: Знаете, где была?
1: Ну и еще одно сообщение. Денис пишет. Любимый фильм французский. 1+1 с Франсуа Клюзе и Омаром Си. Классика на все времена. Каждый раз смотришь, как впервые, хотя знаешь его наизусть. Денис, согласен с вами абсолютно. А если вспоминать историю нашего шоу, то вот Франсуа Клюзе был у нас в гостях, кстати. Мы с удовольствием с ним побеседовали. И тут будет возможность, обязательно вспомним эту беседу, это интервью, потому что это наша гордость, можно сказать. Одна из вех нашего шоу.
0: Друзья, продолжим в том же духе. Так, пишите про ваших любимых киногероев. Рассказывайте, какой фильм вы готовы пересматривать там годами, уже не по много-много-много раз. Ну и еще интересно, как вы относитесь к ремейкам на советскую классику и по вашему кино прошлых лет лучше, чем сегодня? Пишите.
2: +7 915 459 2020 СМС Макс и заходите на официальную страничку Авторадио в ВК.
3: Лайф чат. Реклама.
4: Да что за нормально?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Не думая о процентах, целых...

0: 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
2: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
3: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rules/0+.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
10: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
11: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 7 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Военные пенсии проиндексируют 1 октября. Подробности далее. С 1 октября в России повысят военные пенсии. Как сообщает RT, выплаты

0: Также пенсионерам предусмотрены дополнительные прибавки при достижении 80 лет, получении первой группы инвалидности, наличии иждивенцев и необходимого северного или сельского стажа. А с 1 ноября пересчитают специальные надбавки для бывших членов летных экипажей и работников угольной промышленности.
1: Про автомобили.
0: Спрос на поддержанные дизельные автомобили в России резко вырос. По данным Автору, в августе интерес к таким машинам оказался на 33% выше, чем в июне. При этом предложение стало на 6% меньше, а средняя стоимость дизельного автомобиля выросла до 3 200 000 рублей. Среди самых востребованных моделей BMW 5 серии и X5, Toyota Land Cruiser, Hyundai Santa Fe и Volkswagen Touareg. Почти половина выставленных на продажу дизельных машин приходится на немецкие марки. О главных причинах роста популярности дизельного вторичного авто Авторадио рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
2: Основная причина все равно это топливо. И в период бензинового кризиса все неожиданно увидели, что солярки гораздо больше, и она не кончается, и ездить на ней можно хорошо. Поэтому тут, в общем-то, я думаю, что других причин нету, и она даже экономически не очень выгодна, но как минимум все время есть топливо, на котором можно ехать. Более того, дизельный двигатель, он достаточно экзотический с точки зрения обслуживания. Нужно почетче относиться к заменам массы. Другое масло нужно туда для дизельных двигателей. Более того, надо следить, когда там зимняя и летняя солярка заливается жидкость, это все очень серьезно. Более качественно обслуживать и совершать действия, связанные с обслуживанием поршневой группы, потому что она испытывает более серьезные нагрузки, степень сжатия больше. Но ничто из этого не останавливает людей, когда бензина нет, а солярка есть.
0: Автостат также фиксирует рост доли дизельных машин на вторичном рынке. Эксперты связывают это в том числе с ситуацией на заправках.
1: Про деньги.
0: Россия второй год подряд заняла 4-е место в мире по числу миллиардеров. По данным международной исследовательской компании «Альтрата», в стране насчитывается 154 человека с состоянием от миллиарда долларов. За год их число выросло почти на 15%. На первом месте остаются США, там живут 1135 миллиардеров, следом идут Китай и Германия. Всего в мире их число достигло рекордных 3795 человек, а совокупное состояние оценивается более чем в 15 триллионов долларов. Средний возраст миллиардера – 71 год, женщины составляют 13% от их общего числа. Более 60% миллиардеров создали свое состояние самостоятельно, а полностью унаследовали его только 8%.
1: Про погоду.
0: В Свердловскую область придут первые заморозки. Об этом пишет российская газета. Как сообщает Уральский гидрометцентр, похолодание ожидается завтра и в грядущие выходные. В пятницу местами по области пройдет небольшой дождь, на севере в горах в сочетании с мокрым снегом. Ночью возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов. В воскресенье к осадкам и мокрому снегу может добавиться сильный ветер. Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу
3: «Мурзилки Лайф».
1: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
4: Еще раз всем добрый вечер.
5: Здравствуйте, друзья.
4: Привет. Говоря киношным языком, у нас в эфире продолжается сериал, причем уже 13-й сезон, который называется «Много денег на Авторадио». Жанр определить сложно. Бывает и трагедия, бывает комедия.
5: Мелодрама.
4: Не то слово. Бывает такой экшен, роуд-муви и так далее. В общем, все это происходит вживую на ваших глазах, друзья мои, с вашим, конечно же, соучастием.
5: Ну и, конечно же, счастливый финал мы ожидаем в счастливом сезоне.
4: Собой.
5: А счастливый финал – это когда наши слушатели получают деньги и когда их мечты исполняются на Авторадио.
6: Ну вот сейчас в банке 9 тысяч рублей. Эта сумма может быть удвоена благодаря нашему генеральному партнеру. Самое главное, чтобы вы назвали нам песню, которая сейчас будет звучать на Авторадио.
1: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Не знаю, эффект ли это бабочки, и мне кажется, это такой бумеранг добра, который мы запускаем нашим радиослушателям, а потом добро возвращается обратно. Мы предлагаем вам деньги, исполняем ваши желания, дорогие друзья, и это действительно нас объединяет в игре «Много денег», особенно в этом счастливом 13-м сезоне любимой суперигры. С нами генеральный партнер «Озонбанк», и вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний. С этого мы начали, но уже и миллиончики немножечко подраздали. И от заветных желаний осталось 3. Да, но да. Совсем скоро мы уже приступим конкретно к третьему исполнению желаний. То есть у нас состоится 10 сентября третий суперфинал. А это уникальное действие, это действительно счастливая история, в которой Авторадио берет на себя обязательство выполнить желание, исполнить мечту одного из своих слушателей, участников игры «Много денег».
3: И я всех призываю зайти на сайт авторадио.ру, где действительно можно не только отслеживать количество денег в банке, но и увидеть реальные лица, имена и фамилии победителей наших суперфиналов. Например, Вера Лаврикова. Мы помогли ей закрыть кредит, оставшуюся часть кредита на автомобиль 1 300 000. Или Евгений Крицкий, который просто пожелал, чтобы получить 1 миллион рублей. Нет проблем.
1: Берите пример, если у вас есть мечта или желание.
3: Да, еще вполне не вероятно, 10 сентября вы увидите свое лицо и, соответственно, свою мечту, как человек, который осуществил это с помощью Авторадио.
1: Ну а пока играем на деньги. Еще раз напомню, 9000 рублей в банке в данный момент. И слушайте, как происходит раздача денег.
2: Да, еще раз напомню, что генеральный партнер с удовольствием удваивает эту сумму, Озонбанк. То есть вы просто открываете карту Озонбанк и получаете выигрыш в двойном размере. Я останавливаю радиорулетку. Ну?
1: 12:28 в конце телефона нашего радиослушателя. Радиослушательницы Людмилы из Санкт-Петербурга, которая, внимание, очень красивая мечта. Казалось бы, да, женщина, да, дама, но она мечтает съездить на рыбалку крабов на Сахалин.
2: Это муж.
1: В смысле, подговорил?
3: Подговорил, да? Я полагаю, да. Но хотя мы это все узнать можем.
1: Давай вдвоем, да, мечтать об этом.
2: Классно, с другой стороны, да.
1: Ну да, согласен. Вот я не знаю. Ни разу не слышал о том, что на Сахалине потрясающая рыбалка на крабов, но, вероятно, так оно и есть. Давайте об этом спросим Людмилу, откуда, собственно, у нее такое желание. Звоним. Вполне возможно, 10 сентября это желание будет исполнено. Любое желание можем исполнить. Для нас нет ничего невозможного. Но пока играем на деньги. Алло, Людмила? Алло, Людмила?
4: Кто звонит?
1: Это звонит вам Авторадио. Вы в эфире в данный момент. В игре «Много денег». Мы услышали гимн Авторадио. Стало быть, можем сейчас с вами пообщаться. Людмила.
4: Паузу возьму, чтобы...
1: Что-что? Что?
3: Как-то я не очень понял.
1: Алло, Людмила. Ау.
4: Любопытно, подробнее можно?
1: Все понятно. Да, мы разговариваем не с Людмилой.
3: А с роботом.
1: А с ее электронным помощником. Спасибо.
2: А электронный помощник, кто звонит, да?
3: Поподробнее можно? Но что он сказал вначале, непонятно.
1: В общем, друзья, с Людмилой пообщаться не удалось. Предлагаем вам все-таки брать трубки самостоятельно и отвечать нам на вопрос, какая песня только что была в эфире. Именно в этом случае вы сможете забрать у нас деньги.
2: Нет, ну удаленный доступ в игру-то все равно был. В любом случае, мы гимн Авторадио слышали. Значит, 3000 рублей по правилам у нас Людмила получает, а генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает и этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. И очень скоро Людмила сама получит эти деньги на свою карту «Озонбанка».
3: Я с удовольствием сообщу об следующем игровом эпизоде.
2: Ну, а я еще раз напомню, что призовой фонд счастливого сезона 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. И еще не забываем, что под Новый год в шестом суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну вашу мечту. А вот удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальная мечта-бот на сайте Авторадио.
1: Можем с чистой совестью запустить радиорулетку.
2: Можем.
1: И продолжить сезон.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Дорогую мебель по индивидуальным размерам.
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
2: Громкая новинка в Beauty Lounge. Деликатное лазерное омоложение лица без реабилитации. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
4: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте Сбербанк.ру в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Окошкина.
7: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг, качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
8: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок

0: 23. Телефон 42 82 26.
1: Белджи. Надежность в движении.
2: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53 00 12. Окна само.
0: Проспект Строителей 12.
3: Иногда момент говорит сам за себя. Гибридные модели Esteo Exlantix теперь с государственной субсидией. Особые условия для тех, кто принимает быстрые решения. Подробнее в отделе продаж

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. Лемур Клининг. Это качественная уборка квартир, домов и коттеджей по понятным стандартам и без скрытых доплат. Лемур. Новые стандарты чистоты. Город Саратов.
3: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
4: 39, 36, 36.
5: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
6: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

0: сформулировать, и мне показалось, что на эту тему очень интересно поговорить. Потому что до этого мы снимали много проектов про психологию и о психологии, и решили, что теперь надо про чудо тоже.
1: Саш, если будут вопросы по поводу того, что вы хотите, у нас просто игра вот как раз только что. Много денег, там люди именно свои мечты высказывают. Только что вот дама хотела на Сахалин на рыбалку, на крабов.
2: А Саша была там.
1: Знаешь?
2: А
1: вот
2: Саша
1: желание
2: уже исполнил свою мечту, но это
1: ладно,
2: здорово.
1: Простите, отвлекся.
0: Но это хорошо, что человек может это сформулировать. Мне кажется, кстати, благодаря вот этим трендам коучей, люди научились формулировать свои хоть какие-то мечты. Свои в момент мечту «я хочу поехать на в отпуск».
2: Да, Саш, мы просто все-таки немножко упустили, что все-таки в центре сюжета у нас есть фигуры. Это самая популярная блогер-коуч, зовут ее Мия. И она вроде что-то магическое в ней все равно есть, что-то чудесное в ней все равно есть. Она знает о людях главное, чего они хотят на самом деле, но не могут сформулировать, если да, по
1: так
2: твоей
1: получается
2: версии. Да. И вот к ней идут люди, она их учит, она их направляет. У них действительно в жизни что-то начинает меняться в лучшую сторону, но за все нужно платить.
1: Платить.
2: Вот, собственно говоря, на этом стартует сериал. Плюс твое желание, соответственно.
0: Это, собственно, и есть то самое. Она учит людей, да, формулировать свои желания.
1: Какой жанр? Это у нас детектив, драма, триллер.
0: Очень интересно, первые серии с большим количеством юмора. Вот сейчас мы для зрителя показали в большом зале, и все улыбаются, смеются. Это очень здорово, потому что это, конечно, для меня чистая драма. Да, безусловно, очень много юмора присутствует. Но оно, конечно, к восьмой серии юмор скатывается
1: уходит
0: на нет, да, и это все равно это большая драма человека и главной героини, и тех вокруг нее. И, собственно, героини Насти Уколовой, ну, это
2: драма, да,
0: тоже большое Уколовой переживание, большая драма, без спойлеров, но в целом...
3: Я тогда, с вашего позволения, к Насте Уколовой-то обращусь, потому что она сидит, только сказала, что у нее драма. Расскажи, пожалуйста, вот это чудо, с кем ты снимаешься в чуде?
4: Ой, у меня появился на данный мой период жизни самый любимый мой кинопартнер, это Сережа Гилев. А у меня разворачивается с ним драматическая линия. Вот.
1: А у Гилева, по-моему, других и не бывает.
4: Не, бывает, бывает.
1: Бывает?
4: Да. Снимаюсь с Гилевым, с Денисом Шведовым. Угу. Это мои основные партнеры.
2: А Денис Шведов, по-моему, пытается расследовать всю эту историю вокруг бизнеса, вернее, вот этого коуча, которую играет Ида Галич.
4: Да.
3: Очень неожиданная история, конечно.
2: Ида Галич уже прилетела от злопыхателей за то, что она без образования играет аж главную роль.
4: Но мы следим там за комментариями.
0: Да, всегда.
4: Отвечаем подписчикам.
0: Но для меня, на самом деле, знаете, очень важна Настя, которая... Настя пробовалась на эту главную роль.
4: Да, я пробовалась на Мию изначально.
0: Да. И потом была Ида утверждена. То есть Ида не просто пришла, и мы такие, да, Иду возьмем, ну давай, и все. У нас был кастинг, и Настя пробовалась, и мы очень долго думали, что вот Настя, так было бы классно. И в итоге Настя играет вторую женскую роль, и Настя ко мне подошла и говорит, спасибо большое, что я не играю Мию, да, потому что, во-первых, мне вот эта моя вторая роль гораздо интереснее, угу, и насколько точно Ида попадает в эту роль. Как круто, что это играет она. И я так успокоилась, думаю, фух,
4: это
0: хорошо.
4: Это действительно было так, потому что я, когда пробовалась на Мию, я прям чувствовала, что я как бы как актриса могу это внешне как-то передать, показать, но я не
3: ты
4: могу.
3: Ты не коуч.
4: Я как будто бы что-то не то. Как будто бы мне чего-то не хватает, какой-то такой уверенности глобальной, что...
0: Что
4: я все знаю, я решаю. И когда я познакомилась с Идой, вот мы просто поняли, что все на месте.
2: Ну и сыграла роль то, что все-таки блогер играет блогера? Или это вторичная история?
0: Нет, она не играет блогера точно. Совсем
2: там
0: не
2: что-то
0: играет.
2: Там что-то глубже.
0: Ну, конечно, это глубже. И даже, мне кажется, вот две серии сейчас выйдут. Это понятно из первых двух серий. То есть даже не нужно это досматривать до восьмой серии, чтобы понять.
2: Как это не нужно?
0: Не, ну я имею в виду, чтобы понять, насколько...
4: Я только и надеюсь, что меня досмотрят до восьмой серии и узнают, что случится с Катей.
1: Я так понимаю, что Ида просто вцепилась сразу, влюбилась в эту роль, потому что приезжала на кастинг еще будучи беременной глубоко, да? а потом на площадку на съемки везла свое чадо, да, еще недавно родившееся, двухмесячное.
0: Меньше даже, по-моему, полтора месяца было. Первый съемочный день был, по-моему, полтора месяца дочке было.
1: Настя, ты как актриса, вот, и мама.

0: можешь сказать, кино стоит таких жертв?
1: Для меня да. Для меня всегда да. Потому что ребенок, он для меня не отдельно. Он часть большая моей жизни, так же, как и для любой другой мамы-артистки. И его не интегрировать в кино нельзя. Ну, то есть он, естественно, ко мне сейчас малыш приезжает там на площадку, в обед.
2: То есть ты тоже с ребенком на площадке?
1: Да, всегда. Мой ребенок со мной был во всех киноэкспедициях. Да, он был уже в 12 киноэкспедициях.
3: То есть его будущее тоже уже предопределено.
2: Его фильмография уже
4: не факт. Не факт.
1: Он еще не совсем понимает. Но сегодня я спросила: вот ты помнишь, куда еду? Он такой: да, на радио. Я говорю: как его послушать? Он говорит: Алисе сказать, чтобы она включила. Я говорю: все, малыш. 4
0: годика ему привести?
1: Сколько? 4 годика, да, ему.
0: У нас тут детское радио под боком.
1: Да, да, кстати.
3: Саш, скажи, как автор идеи «Чудо», да, можешь ли ты, опираясь именно на сюжет картины, чем и в каких размерах люди готовы платить за собственный успех?
4: Ой, чем? Ну, как, все же всегда говорят: забери материально. Но многим готовы платить. Но я говорю, это тот вопрос, если ты точно знаешь, что ты хочешь, и если твое желание светлое, простите, пожалуйста, что я так вот говорю, если оно идет из добрых побуждений, из того, что ты действительно желаешь там для себя или для своих близких, конечно, если ты не хочешь, чтобы сейчас тут все, пусть все уйдут, или там, ну, из какого-то там злого чего-то, мне кажется, что оно, любое это твое желание и мечта, оно обязательно сбывается. И, ну, то есть вообще я считаю, что это главное, все должно быть из хорошего для меня.
0: Настя, по поводу твоей роли все-таки, да, уже начали разговор, да, то, что она тебе больше понравилась. А все-таки вот чисто с актерской позиции, какой новый навык, уж прости за тавтологию, да, какой навык тебе пришлось себе, может быть, взрастить, или чем вот именно эта роль твоей героини была тебе интересна?
1: Мне очень трудно отвечать на вопросы по роли. И вот интервью я для журналов сейчас давала, потому что каждое мое слово, которое я говорю по поводу Кати, оно является спойлером, каждое слово. А что бы я ни сказала, потому что у Кати линия очень неожиданная. И я сама
4: самая
1: люблю...
4: неожиданная.
1: Да, я сама люблю фильмы с неожиданным финалом, когда ты до последнего не понимаешь, что происходит. И когда я первый раз читала сценарий... и дочитала его до конца, для меня и было неожиданно то, что произошло с Катей. И, наверное, это первая моя такая роль, где я там 5 серий играю одно,
2: а потом, да, трансформация,
1: а потом играю совершенно другое. И благо мне позволили играть, как я хотела, как чувствовала, и перевоплотиться в конце. Вот, мне кажется, это любопытная актерская работа будет.
0: Но все-таки там вначале-то розовые пушистые, ну, допустим, а потом или наоборот?
1: Секрет.
4: Или наоборот.
2: Невозможно сейчас разговаривать с киношником. Да, все... да. Спойлер, это тоже будет спойлер.

0: уже сейчас, да. Вот даже вот в течение нескольких минут, которые мы разговариваем, она же в любом случае уже случилась, она уже зависла в воздухе и в эфире в том числе. Итак, «Чудо». Премьера 8-серийного проекта состоится сначала на Кинопоиске 29 августа, потом идет на Первый канал, правильно? Известно сейчас, когда будет показ на Первом канале или пока нет еще, да?
1: Не знаю.
0: Не знаю, но мы точно знаем, что разговор с нашими гостями продолжится через несколько минут. Александра Ремезова, Настя Уколова здесь у нас в гостях. Небольшой антракт, потом продолжим.
2: Вечернее шоу.

0: Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
1: Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+. Реклама.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл» — два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: «Еламед».
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБ.

0: 12+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд творожный в ассортименте 140 граммов 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
2: В ленте. Топ покупок месяца.
3: J-Q G6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: J-Q G7. Впечатлить друзей.
2: Амода и J-Q. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах FitService. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Знаете, чем отличается подарок из Универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре России. В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
7: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
8: Авторадио.
9: Вечернем шоу на Авторадио «Чудо». Говорим про новый сериал. У нас в гостях актриса Настя Уколова, сценарист, продюсер, шоураннер Саша Ремезова. Александр, ну мы договорились уже с Сашей Ремезовым. Саш, вот прости, да. но еще 3 года минимум в нашей стране будут задавать вопрос, а кто такой шоураннер? Шоураннер, что это такое? Чем он отличается от продюсера? Давай, ликбез нам на всю страну.
10: Главный вопрос, который мне всегда задают.
9: Да, и я говорю, еще 3 года минимум.
10: Я точно. Очень смутно могу понять, кто такой шоураннер, но я точно знаю, чем занимаюсь я.
9: Так.
10: Я человек, который придумывает кино и пытается его воплотить в жизнь. Что это значит? Это значит, что я нахожу, где это кино будут показывать, я нахожу те, кто за это будет платить, те, кто даст деньги на то, чтобы я сняла это кино, этот сериал. И дальше я снимаю. То есть, что это значит? Я сижу со сценаристами, придумываю. Или
11: сначала же ты находишь идею.
10: Идею в голове я нахожу. Это вообще не сложно, я вам честно скажу. Найти идею и
9: в
10: снять...
9: В моей голове, да?
10: Нет, ну правда. И снять – это самое простое, что можно сделать. Это ужасно звучит, но это самое простое. Самое сложное – этот проект довести до финала. Как, например, проект «Чудо», про который мы говорим. Это главный отказник года. Я называла его, по-моему, 4 года назад. Его никто не хотел брать, никто не хотел снимать, никто
11: почему?
10: В него не верил.
11: А в чем сложность-то?
10: Ну, такая тема непонятная. Ой, а почему люди будут это смотреть? А надо ли это снимать?
11: Слушай,
10: а, почему...
11: ну, прости,
10: а вдруг это будет неактуально?
11: Если вспоминать триггера, нулевого пациента, топи.
10: Это все было то же самое.
11: В твоей голове вот этого тараканов таких творческих, извини.
10: Да, поэтому я говорю, придумать не так сложно,
11: как
10: создать, снять не так сложно, смонтировать даже, музыку написать, даже маркетинг сделать, пиар и продать. Вот как этот весь пройти путь от и до, от того, что у тебя родилась идея, что я хочу снять, ну, например, там, неважно, сериал про коучи и про людей, которые действительно пишут свои желания и бросают их в куб, в бутылочке отправляют в путешествие по океану, как сложно проект начать и реально закончить. Это самая тяжелая задача, которая есть, скажем так, для шоураннера. Шоураннер – человек, который просто все

0: Хотим, как Саша, быть шоураннерами.
1: Тут ради одного названия в дипломе надо учиться.
0: Шоураннеркой буду.
2: В высшей школе экономики. Может, это реклама?
3: Ничего себе.
0: Да, реклама, почему нет?
4: Спросим у Насти, а ты сейчас участвуешь в сериале про бальные танцы?
0: Да. Я уже закончила в нем участие, но бальные танцы до сих пор со мной. Да, я очень жду выхода этого проекта, потому что я никогда не занималась бальными танцами. Я научилась за 3 месяца к пробам, обманула всех, что я всегда танцевала и умела, заставила их меня попробовать. Я просто постучалась в кабинет на Мосфильме и сказала: «А почему вы меня не зовете на пробы?» Они говорят: «А ты танцуешь бальные танцы?» Я говорю: «С детства». И пошла.
3: Кстати, мне соврала, зачем он спросил?
4: А также на коньках я еще умею, в теннис играю.
0: Да, на лошади. Вот.
4: И немножко на деревянных ножках.
0: Я не знаю, как это случилось. Я была как будто бы не в себе. Это просто я, когда это вспоминаю, думаю, почему я так сделала, почему? А потом уже было не отвязаться и не сказать, что нет, я не умею. Поэтому я научилась, хорошо сыграла сцены, меня утвердили. И дальше 8 месяцев съемок и 8 месяцев тренировок с профессиональными бальниками. И вот очень интересно посмотреть, что получится. Сериал называется «Джайв». Но не знаю, когда мы его увидим.
4: Но все-таки, прости, станок в театральном училище есть. Так что хоть какие-то...
0: Я его прогуливал.
4: Да ладно.
3: А станка до самбы все-таки еще достаточно много шагов нужно сделать.
1: Да, давайте все-таки вернемся к сериалу «Чудо». Ведь презентация проекта прошла в формате марафона. Правильно?
0: Да.
1: Это
0: да.
1: Сколько эпизодов вы презентовали?
3: 7 из 8.
2: Из 8.
3: То есть практически.
1: То есть вы не показали
3: дали.
1: Самого...
2: Главного.
4: Развязки.
2: Развязки.
1: Ту самую вишенку на торте.
3: Но показали очень много. Слушайте, ну вот вообще, конечно, в вашем проекте есть и провокация, и смелость. Ведь сейчас очень неоднозначное отношение ко всем коучам, ко всем инфо-цыганам, ко всем тем, кто внушает там: друзья, пойдемте со мной, я вам расскажу, я исполню все ваши желания. Некоторые комментаторы, которые успели посмотреть, соответственно, или изучить там трейлеры, или изучить какие-то там релизы, вот, проводят параллель между вашим сериалом и громкими скандалами, судами, арестами женщин-блогеров с их марафонами в нашей стране. То есть можно ли сказать, что вот, Саш, что есть для вашего проекта, для проекта «Чудо» конкретный прототип и конкретные реальные события, которые легли в основу?
2: Ну, конечно, это собирательный образ. И не только, честно говоря, Российской Федерации. Извините, пожалуйста, это же повсеместная
4: история. Да, всемирная история.
2: Да, это правда, это везде. Mm-hmm. Это очень... В Америке это появилось все гораздо раньше, гораздо больше. И объемы там были в разы больше, чем здесь у нас. И, ну, и в Казахстане тоже мы знаем. Это, ну, то есть это вообще бум был. Есть он сейчас или нет, ну, не
3: сейчас
2: знаю.
3: Чуть-чуть.
2: Он как бы спал, потому что люди поняли, что вот этот вот, ну, как бы развод, это все равно немного пирамида. Ну, то есть как бы хорошо о чем-то мечтать. Вот я на премьере сказала: верьте в чудо. Но для

0: ну, что-то хочет и хочет, чтобы это исполнилось. И...
1: Ну, кто-то же идет потом исполнять свою мечту, а кто-то идет на марафон на желание и доверяет кому-то свою эту мечту.
0: Мне кажется, что главное мечтать. Неважно, понимаете, кому-то нужен толчок. Кто-то говорит, я хочу сменить работу, все, точка.
2: Вон, Настя,
0: и ему
2: мечтала
0: надо
2: о бальных
0: пойти.
2: Танцах и...
3: Да,
0: вот важно. Не, но Настя не человек марафона.
3: Сейчас она шоураннером хочет стать.
0: И станет, это правда.

0: Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони 45 45 46.
1: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Тенет Т7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Тенет лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.

0: Так, ну что ж, друзья, мы остаемся в любом случае в кино. Говорим сегодня про любимых героев, про любимые картины, про любимые кадры, что любимые, что обожаете пересматривать. Ну и, соответственно, как вам кажется, кино в прошлом было лучше или современное кино действительно рвануло вперед? И очень много прекрасных проектов, которые вы тоже любите. Давайте почитаем, что нам прислали.
1: «Гладиатор» с Расселом Кроу. Это самый любимый фильм, пишет Наталья. Готова пересматривать его вечно.
0: Удивительно. Очень нравится мне «Гладиатор» и Рассел Кроу. Но я больше Рассел Кроу обожаю. «Игры разума».
1: Не видел.
2: «Игры разума».
1: Не
2: разума. Вообще.
1: Я не видел «Гладиатора». Не все, видел? Да. Знаешь, как иногда люди встречаешь, да, которые говорят, а я не смотрел «Иронию судьбы» ни разу, да? Ты так думаешь, как вообще возможно в этой стране не смотреть «Иронию судьбы»? Дальше.
0: Дальше. Советские фильмы навсегда. Юмор Гайдая и Данели, философия Тарковского, реалии Балабанова, жизненная ситуация Рязанова и многие другие талантливейшие люди в кино. «Ирония судьбы», «Москва слезам не верит», «Иван Васильевич», «Приключения Шурика», «Самогонщика» для тех, кто в теме, процесс в угоду сатире нарушен и сокращен. А вот ремейки советских фильмов, честно, не заходят. Черно-белое кино раскрасили нормально, можно сравнивать с оригиналом. Раньше только фантазии дорисовывала, смотрели на черно-белом телевизоре. Это Сергей написал.
1: Ну, извините, не все черно-белые фильмы, простите, стоит разукрашивать. Ведь это режиссеры некоторые, ну, тот же Рублев, да, допустим, ну, снимали специально черно-белые.
2: Тарковская.
1: Да, не надо его разукрашивать.
2: Надежда пишет, что не кидайте в меня камни, есть три любимых старых фильма и три ремейка к ним. Это «Ирония судьбы», оба варианта, соответственно, оригинал и ремейк, «Служебный роман», оригинал и ремейк, и «Экипаж». Причем для меня кумирами на всю жизнь стали летчики Тимченко, герой Жжонова, и Зинченко, герой Машкова. Пойду сейчас «Экипаж 2» посмотрю.
1: Замечательно. Игорь продолжает. Мой самый любимый персонаж – это Гоша из фильма «Москва слезам не верит». Хотя меня зовут Игорь, но когда я учился в военном училище, меня все 5 лет называли Гошей. А я не обижался. Считаю, очень даже неплохое погоняло.
0: Ну, я еще очень быстренько, Игорь тоже написал, в джазе только девушки. О, актеры шикарно играли и вживались в свои роли.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 20.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В России утвердили список критически важных объектов. Подробности далее.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: В России определили 167 площадок, которые планируется включить в перечень критически важных объектов. Список подготовили Минпромторг и представители бизнеса. В него войдут в том числе объекты логистики и торговли. Вопрос обсудили на первом заседании новой правительственной подкомиссии под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова. Она будет заниматься защитой критической инфраструктуры, восстановлением поврежденных объектов, а также резервированием важных ресурсов и поставок. Ранее президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет вводить временное управление на критически важных объектах, если их владельцы не принимают достаточно мер для обеспечения безопасности. В перечень таких объектов могут входить предприятия торгово-энергетического комплекса и промышленности, объекты связи и логистические центры.
3: Про детей.
2: Большинство россиян покупают детям первый телефон еще до начала или к началу учебы в школе. По результатам опроса КПРУ, более трети родителей приобрели ребенку мобильный телефон перед первым классом. А еще 26% раньше, в возрасте примерно 4-6 лет. При этом почти четверть опрошенных считает, что собственный телефон нужен ребенку только в средней школе. Психопедагог, специалист по раннему развитию детей Ксения Исакова в беседе с Авторадио рассказала, что если экранное время ребенка больше 30 минут, то формируется зависимость к использованию гаджетов.
5: Если мы говорим о первоклассниках, например, не обязательно покупать телефон. Есть классная опция – это часы с возможностью там установить сим-карту. А дальше уже, наверное, когда-то он появится. Какие правила нужно обсуждать? Есть же разные опции, функции там родительского контроля, да, чтобы ребенок там сам не мог устанавливать приложения. Если там есть какие-то приложения, где смотрят видео, там тоже есть опции детский режим выбирать. Обязательно устанавливать правила по тому, как использовать телефон, да? Где телефон не используется, например, там за столом мы не используем телефон, там, во время семейного общения не используем, во время уроков не используем. До скольки вечером ребенок может его использовать? И я бы рекомендовала родителям сразу установить такое правило, чтобы ребенка привычка сформировалась, вставлять телефон за пределами комнаты ребенка.
2: Эксперт отмечает, что зависимость от гаджетов самая сложная у детей.

0: И в наше время, и от нее очень непросто избавиться.
1: Про путешествия.
0: Пляжные туры резко подешевели к сентябрю. На них можно купить по цене от 80 тысяч рублей на двоих, как сообщает Ассоциация туроператоров России. Сильнее всего в цене упали Объединенные Арабские Эмираты, а самый доступный вариант сейчас Турция. Тур на двоих с перелетом и все включено можно найти от 80 тысяч рублей. Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 95 копеек, курс евро 100 рублей и 30 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ПО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
3: Авторадио. Номер 1.

0: Продолжаем праздновать в прямом эфире День кино и говорить о тех людях, которые зачастую остаются за кадром, но от которых очень, поверьте мне, многое зависит. У нас в студии именно такой человек сейчас, Настя Сайфуллина. Давайте поаплодируем. Продюсер, агент Сергея Бурунова, Артема Кошмана и многих-многих других. Настя, добрый вечер.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Спасибо большое, что вы придумали именно такую тематику.

0: не очень корректное слово, они достаточно эмоциональные, я бы так это назвала.
1: А как часто приходится решать вопросы, которые, скажем так, выходят за рамки компетенции агента?
0: А я бы сказала, что нет таких вопросов, которые выходят за такие рамки, поэтому любой вопрос такой. От каких угодно бытовых вопросов, потому что во многом артисты, особенно чем больше он становится, они становятся бытовыми инвалидами, потому что жизнь и 24 часа наполнены таким образом, таким количеством рабочих задач, что самому их отруливать невозможно. А нужно же еще оставлять время, собственно, на творчество и подготовку, да и на, собственно, личную жизнь. Поэтому задачи могут быть совершенно разные. Вот, например, мы с Сергеем Александровичем все время посещаем аптеки. Не бывает такого, что мы приехали куда-то на гастроли или на съемки, и уже 2 часа мы не в аптеке, едем в аптеку. Мы оба ипохондрики, и до этого мы сошлись. Это правда.
2: То есть ты такой менеджер, да, который полностью рулит его днем. Я имею в виду
0: днем и годом. Да, это правда важно, и я думаю, что только так и должно это качественно работать по-настоящему. У больших артистов должна быть одна какая-то точка входа на все вопросы и проблемы. Дальше, если это какой-то... Так же и с музыкальными коллективами. Менеджерский состав должен быть разветвлен для того, чтобы каждый отвечал за свои дела, но точка входа должна быть одна, потому что артисту и так приходится общаться с огромным количеством людей, и если не будет одного островка безопасности, где он знает, что решат все, от интеллектуальных, эмоциональных задач до очень практических и приземленных, это для него небезопасно.
1: Самые неожиданные пункты в райдере.
0: Мы как раз пишем в райдере специально неожиданные пункты. В райдере Сергея Берунова. Это, безусловно, 2 укладочных средства, Фен Дайсон, и 4 вида ядов.
1: Ты шутишь?
2: Подожди, продолжай.
0: Да, и 4 вида, значит, шампунь, пожалуйста, ну все-таки, да? Значит, лент для косичек. Почему мы это пишем? Потому что очень часто организаторы типа, да, что-то там нормально, колбасы порежем, воды какой-то поставим и прочее. И когда мне в истерике звонят организаторы спрашивают, боже, а зачем вам вот это все? Я понимаю, что они этот райдер прочли, мы их уважаем. И, да,
1: такая проверка на вшивость.
2: Простите, Дайсон не нашли. Пойдет ли другая марка?
0: Можно ли другой фен?
2: Значит, ответственные люди.
0: Вот, да, поэтому таких организаторов мы уважаем. Я знаю, что бывает надувной, значит, круг. У кого-то, по-моему, то ли у Лолиты, или у кого-то ты тоже из артистов я видела.
1: Она любит плавать перед выступлением? Или спать на нем?
0: Это, опять же, те же самые в такие...
1: Фишечки такие.
0: Вкидные штуки на проверку, да, значит, большой круг с фламинго. Я все время представляю, что организатор обязательно надувной. Вот, я не помню, кого могу про Лолиту наврать.
1: Потрясающе.
2: Слушай, давайте нам впишем. Круг с фламинго, с единорогом.
1: Поверь мне, есть пункты, Захар. Ты просто давно не смотрел наш райдер.
2: Нет, там есть вкусные пункты.
0: Но простите, обязательно простите, что вы выполняли, потому что, мне кажется, вам очень подойдет. Просто
2: еще
0: в какой-то момент на вашей фазенде будет много...
1: Свисток ля минор.
0: Например.
3: Как работает с Сергеем Бруновым? Вот так в 3 слова обозначить. Я понимаю, что ты ничего не можешь сказать.
0: Это громадная честь. Я бы так сказала. Это громадная честь и огромная ответственность. Я, честно говоря, каждое утро просыпаюсь и немножко Богу-то молюсь за то, что он продолжает выбирать меня уже почти там 9 лет или сколько-то. Это дает огромный стимул становиться лучше.
1: А в конце дня каждый раз увольняюсь?
0: Конечно. Нет, он меня увольняет. Рекорд 12 раз в день, конечно. Средняя категория 3-4 раза в день. Это день, когда мы не виделись и не созванивались. Обычно 12 раз, да.
1: Ну вот самые неожиданные предложения, которые поступали Сергею.
0: А похрумкать огурцами? Безусловно, я это очень хорошо помню. От некого бренда солененьких огурчиков. Причем люди как-то там, ну, зумеры были, видимо, на той стороне. Часто пишут менеджеры-зумеры, которые с оторванной головой, ничего не понимают. И я говорю, что вы конкретно хотите? Сняться для рекламной кампании? Может быть, там провести ваше какое-то мероприятие? Что вы хотите? Они говорят, нахрумкать мелодию. Я говорю, что, простите? Нахрумкать мелодию. Ну, типа, нахрумкать мелодию, да, огурчиком. Огурчиком нахрумкать.
1: Это вообще возможно как-то? Нет?
0: Конечно. Для этого нужно было закончить Щукинское театральное училище, как вы понимаете, 4 года. Да.
1: Потом закончить музыкальное училище Гнесиных, допустим.
0: Да, например, да. 25 лет простоять в озвучке, стать одним из самых популярных артистов России.
1: Да, и похрумкать огурцом.
0: И похрумкать огурцом.
1: Ну, смотря за какие деньги. А если предложат хорошие деньги, можно же и похрумкать или нет? Или все-таки есть предложения, от которых можно отказаться?
0: Ну, мы, кстати, пожалели, что мы отказались от предложения, потому что мне кажется, что это такое было бы венценосная точка Сережиной карьеры.
2: Зато, представляешь, был огурцом.
3: Ну, твоей точно,
0: Галина. Моей, да.
2: В резюме, там, управляю автомобилем, скачу на лошади, хрумкаю огурцами.
0: Да, да, да.
1: Такого нет нигде.
2: Слушай, ну вот у тебя, ты говоришь, же 9 лет, 24/7 ты занята в роли агента, но ведь ты еще и продюсер.
0: Да, вот, например, я до этого 10 лет работала с Александром Петровым.

0: Рублевым, несмотря на...
1: То есть у тебя прямо топчик.
0: Мне везло, да, это...
2: Полицейский меня... с Рублевки я присоединился.
0: Он здесь был, да, но я присоединилась, когда уже проект был во всю жив. Я была продюсером театрального

0: Сейчас я еще работаю с молодым, но уже суперпопулярным и невозможно, его бесконечно узнают на улице. Я очень горжусь им, артистом Артемом Кошманом. Желаю ему большой удачи в карьере. Надеюсь, буду дальше ему помогать.
1: Скажи, пожалуйста, а вообще, на сколько процентов успеха театральной работы или фильма зависит от работы продюсера?
0: Я всегда говорю артистам, что, особенно молодым артистам, понятно, что уже не корифеем, что работа агента заканчивается ровно, когда он заходит в комнату на пробы. И я правда верю, что там зависит много от таланта.
1: Это агента, а продюсера?
0: Да. Продюсера в данном случае, поскольку, например, я сейчас еще продюсер фестиваля специальной программы, фестиваля «Театральный бульвар». И для меня очень важно, чтобы мы работали на этом чудесном фестивале, который уже 3 месяца идет в Москве, не первый год, третий год, чтобы там были звездные программы. Например, у тебя это создает вайб, прошу прощения за это слово, это создает настроение. Поэтому продюсер в первую очередь, он имеет некую идею, которую хочется посеять в мысли людей и сформировать вокруг этого еще одно мерзкое слово – комьюнити. Для меня самым важным проектом на Театральном бульваре этого года была попытка восстановить клуб «Белый попугай». И мы сделали прекрасную творческую встречу с Ириной Алферовой, Геннадием Сайфуллиным, моим папой, Александром Пократовым Черным, Светланой Томой, Сергеем Никоненко, который провел великолепный Борис Львович. И туда пришло более 1500 человек.
2: Неудивительно, это еще мало, я думаю.
1: Зрителей.
0: Да. И для меня очень-то было важно, потому что мне показалось, что это некое служение искусству. Вот такое.
2: Супер. Настя, очень приятно было познакомиться, побеседовать, и прям времени не хватает, хочется говорить и говорить, потому что тем действительно предостаточно. Да. Уж кино — это действительно целый мир, да, скажем так, которому можно посвятить не один эфир. Спасибо тебе огромное. Еще раз напомню, Настя Сайфуллина у нас была в гостях, продюсер, агент знаменитых актеров, может быть, и нас, наш в будущем. Кто знает, как судьба обернется.
0: Я знаю.
2: Нет.
1: Спасибо, Настя.
2: До новых встреч.
0: Спасибо.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
3: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
4: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Окошкина!
7: Официальный дилер «Лада Премьер Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премьер Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
8: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
9: Проспект Строителей, 12. Космопорт.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
3: Айнапарк!
2: Потрясающие семейные выходные?
3: Айнапарк!
2: Яркие каникулы?
3: Айнапарк!
2: Саратов. Верхняя 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
4: Срочная информация для автовладельцев. В детейлинг-центре «Битстоп». Скидки. Полировка, тонировка, химчистка, бронепленка. Все это в «Битстоп Детейлинг». Звони сейчас. Телефон в Саратове. 779-777.
5: Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. «Лемур Клининг» – это качественная уборка квартир, домов и коттеджей по понятным стандартам и без скрытых доплат. «Лемур». Новые стандарты чистоты. Город Саратов.
6: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39-36-36.
9: Салоны флористики «Город цветов». Розы от 45 рублей. И 101 роза от 4150 рублей. Салоны флористики «Город цветов». 25-50-50. Круглосуточно.
10: Реклама на Авторадио.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
1: Ну что, друзья, у нас все по законам жанра. Вечерело, празднование Дня российского кино в самом разгаре. И мы приветствуем в студии нашего доброго друга, актера, продюсера, сценариста, каскадера, соучредителя Каскадерского театра «Ярфильм» Рамана Курцена.
2: Рома, привет.
3: Всем привет. Привет, привет, мурзилки, дорогие мои,
1: может,
3: замечательные.
1: Может, мы, конечно, что-то и упустили, но эфир, знаешь, тоже не бесконечный.
3: Ну, вообще не важно, регалии или какие-то, важны же люди какие-то.
1: Я предлагаю в самом начале, у тебя есть определенные обязательства перед родными и близкими, которые ты обязан выполнить.
3: Да, у меня просто слушает сейчас наш эфир мама. Мамулечка, я тебя очень люблю. И моя дочь и сын Гордей, Магдалина, я тоже вас очень люблю. Спасибо, что слушаете. Вам
4: огромный
1: привет. Слушайте, кстати,
4: привет.
1: Всегда Ромка часто у нас. Ваш папа и, соответственно,
3: вам огромный привет.
1: Да, Ром, слушай.
3: А еще, подожди, крайний. И наша школа онлайн актерского мастерства «Шаг в кино», дорогие наши воспитанники, вам огромный привет. Знаю, что вы тоже сейчас слушаете.
5: Сейчас, по-моему, идет набор как раз.
3: Да, у нас набор онлайн. Да.
1: Я, кстати говоря, лайфхак скажу. Скажите при наборе, скажите, господин Роман Курцен, я слышал ваш привет, так что это плюс один. Слушай, давай сейчас поговорим о твоей профессии. У большинства людей ведь каскадер, человек, что называется, без страха и упрека, готов исполнить

0: друг любой сложности, скажи, так ли это?
1: Нет, я все время очкую.
0: Ну, давай скажу, что ты сейчас пришел с бандажом, у тебя разрыв мышц, да, отрыв мышц.
1: Да, отрыв, да, бицепса, полный отрыв бицепса 16-го. Вот операция была, и делал трюк на площадке.
0: Какой? Расскажи.
1: Вот, ну, не буду вдаваться в подробности. Мы делали подготовку к новому проекту «Не буди лихо», вторая часть, и там достаточно сложные автотрюки. Мы как бы делали такой репетиционный момент, отрабатывали авто, и, ну, не очень все хорошо пошло. И почему-то бицепс мой решил прогуляться. Вот, ну, пошили все замечательные врачи в Ярославле. Спасибо большое, что сделали все очень круто.
0: Тебе надо обязательно в свои фильмы вставлять, как Джеки Чан, знаешь, в конце.
1: А у нас, кстати, в «Малыше каратисте», да, как раз, к чему я? Я же не очень каскадер, то есть я актер экшн-жанра, человек, которого не дублируют и, грубо говоря, исполняют трюки самостоятельно. А ребята-каскадеры, они действительно, ну, у них такая хватка и такая сила воли и такая смелость, что с них только хочется брать пример, потому что самые опасные трюки, конечно,

0: Сумасшедшие ребята, вот, потому что меня в свое время заставили, я очень хотел сниматься в боевиках, в экшн-жанре, и понял, что не обойтись без вот этих навыков, да, трюковых, поэтому учился конной акробатике, джигитовке, автотрюкам, мото, боевым сценам,
1: то есть, и просто...
0: Разному. То есть, допустим, джигитовке я учился в Казахстане, в группе «Нама», там, ударной техники, да, боевым искусством в Ярославле, в бросок кобры, то есть мы как бы с детства, начиная с Костромы, автотрюком, это тоже отдельные ребята, то есть ты как бы...
2: А в монастыре Шаолинь?
0: Шаолинь. Мы, кстати, хотим туда поехать.
2: Я учился приему.
0: Бежать!
2: Прошу кобры, как раз у кобры.
0: Да.
2: Слушай, а насколько сейчас вообще каскадеры востребованы в российском кино?
0: Слушайте, на самом деле, вот сейчас мы снимаем новый комедийный боевик такой, и очень много закрывает вопросов ИИ, конечно. То есть огромное количество, если раньше тебе приходилось постоянно вызывать дублеров, то сейчас это можно сделать с искусственным интеллектом.
1: Ну, и вот, я даже не думала.
0: Я вот вам могу сказать, как это было сейчас на площадке. Мы пришли, должны были дублировать актеров, женщину и двух мужчин. Каскадеры переоделись, заявочные движения делают актеры. Дальше
2: подхватывают
0: каскадеры, делают трюк падения, там, сальто в лёжку, там, на голову. И дальше уже актеры приходят, да, до падения делают, заканчивают кадр. И вот я лично видел, как ребята-каскадеры уже переоделись, специалисты по ИИ сделали вместо них генерацию, там очень жесткое падение получилось. И говорят: ребят, спасибо, но сегодня каскадеры не потребуются. И я видел в их глазах, они такие: это сейчас происходит в их жизни. То есть вместо них уже искусственный интеллект. То есть
2: профессия может умереть, получается?
0: Но я думаю, что она в опасности, безусловно, так же, как и актерская. Но, во-первых, мы как-то, наверное, переквалифицируемся, скорее всего, в какую-то другой жанр. Или... Вы помните, когда-то были 3D-очки, которые пожили буквально полгода и потом стали никому не нужны?
1: Побольше.
2: Но они все равно год, быстренько ушли.
0: Да, и все, дальше этому никому не нужно было. Посмотрим, как будет с искусственным интеллектом. Мы этого не боимся, мы это используем, нам это помогает.
2: Прости, а как же Болливуд? Ведь искусственный интеллект появился недавно, а у них там все летало уже сколько лет назад.
0: Сейчас как раз им пользуются больше всего. Я уверен, что живые эмоции человека... Почему театр всю жизнь будет жить, то есть веками, да?
1: Хотя давным-давно ему тоже предрекали.
0: Конечно, что кинематограф придет и театр. Да. Но ты за живыми эмоциями идешь и в театр, и в кино, и за живыми трюками, безусловно, будут идти для того, что их просто будет оценивать намного выше, чем искусственный интеллект. Вот и все. Так что ребята-каскадеры всегда останутся при работе, просто она станет более интересная и, может быть, менее травмоопасная. Вот.
1: Слушай, это как до недавнего времени создатели фильмов очень много рассказывали о том, какой бюджет они потратили на то, чтобы дорисовать на компьютерную графику, а сейчас с особым достоинством, с гордостью рассказывают, что там, например, в фильме не использовано ни одной компьютерной графики, что все вживую, что все на натуре, что
0: я
1: все
0: думаю, что пометка «И», конечно, будет вызывать у зрителя определенное
2: скепсис
0: сразу.
2: Ясно,
0: это «Ишка». И когда у тебя живой трюк, живое падение, живое горение, ты все равно отличаешь это в два счета, то есть это сразу чувствуется.
1: Вот. Ладно, от одного опасного ремесла перейдем к другому. Ты же еще и преподаватель. Давай поговорим о том, как ребенку, детям попадать в кино.
0: Слушайте, это моя сейчас основная тема. Мы создали большой такой продукт в моем продюсерском центре «Курс in Project». Онлайн-школу, называется «Шаг в кино». Знаете, у меня была самая большая проблема в детстве. То есть мы были талантливыми ребятами, но все-таки жили в провинции. А так как Москва – это такое концентрация энергии, да, и денежная, и производство кино, и к Москве, как к мамке все, как титьки тянутся, да. И все вот ребята, которые растут внутри Москвы, они имеют шанс попасть на кастинги, пробы и стать киноактером. А ребята из провинции не имеют такого шанса. Чтобы им достучаться до какого-то режиссера, продюсера или кастинга, директора, им надо пройти, приехать в Москву, доказать.
2: Еще.
0: А здесь история онлайн нашего обучения. Мы вот соединяем границы между продюсерами, кастинг-директорами и режиссерами, и ребят действительно талантливых отыскиваем по всей стране для того, чтобы у них был шанс хотя бы проявиться и показать себя. У нас очень много интересных кейсов, когда дети с онлайн-школы получали главные роли в спектакле, получали главные роли в кино, и вот уже на онлайн-обучение для меня раньше было вообще за гранью фантастики. фантастики, и мне казалось, что это полный бред учиться актерскому мастерству онлайн. Но взять азы и понять, что такое кинопроизводство, это абсолютно возможно. Мы это и делаем. Учим детей, как себя вести на площадке, что такое предлагаем вот. Обстоятельства, события,

0: что такое актерское мастерство. Вот,
1: Ром, я тебя хотел как раз по этому поводу спросить, потому что одно дело, уже взрослый состоявшийся актер, который прошел театральную школу, 4 года его учили речи, вживанию в роли.
0: Всему,
1: а
0: да,
1: тут перед тобой ребенок, которого ты все равно не сможешь так научить, как уже взрослого сознательного актера. Как работать с ребенком на площадке так, чтобы это было правдиво? Ведь иногда смотришь, думаешь, гениально парень играет.
0: Да, пацан, да, абсолютно. Они на самом деле в то же время не испорчены, да, чем-то. Да. У них, если действительно заложен талант какой-то, главное ребенка в этот момент не испортить и сделать максимально органичным, чтобы он качественно существовал на площадке, понимал законы кадра, понимал, что такое камера, как с ней работать.
1: А так, что ты говоришь при этом?
0: Очень много у нас, можно, допустим, зайти в Шапкино, в нашем Курсен Проджект, посмотреть онлайн-обучение, просто вот прямо себя проверить, как это работает. У нас сейчас большое количество бесплатных каких-то пробных занятий, которые можно прийти и понять, как работает.
2: Первое занятие бесплатно.
0: Ну, там вообще много. То есть детям мы стараемся как-то уделять внимание и давать шансы и талантливых детей вытаскивать. Им главное дать направление и понять правила игры. И дальше, в чем нам, взрослым, можно у детей поучиться? Они же не задают вопросов, они пускаются в любую игру, сразу веря. Вот вы помните, мы в детстве играли в игру такую «Лава», да? Когда у тебя пол — это лава. Они же не задаются вопросом, лава это или нет. Они сразу запрыгивают на столы, стулья, начинают бежать.
2: Начинают убегать. Да,
0: или там играют в футбол, но играют в футбол так, как попробуйте заставьте взрослого поиграть в игру «Лава». Ну это, а зачем мне сейчас это надо? А кто
2: это
0: здесь?
2: Лава.
1: А вот я футболист какой? Что у меня в этот момент в голове?
2: На какую позицию?
0: И, конечно, с детскими историями это намного проще, интереснее, и дальше это не профессия, то есть ребенок, когда вырастет, он уже решит, пойдет он поступать в театральный институт, надо ли ему вот эту базу, она, безусловно, нужна для того, чтобы стать великим, хорошим артистом. Мы всего лишь даем начало пути и направление, за которое они потом, и они, и их родители понимают, надо им идти в киноиндустрию или нет, вот и все.
2: А скажи, ты правильно сказал, и они, и их родители, зачастую ведь родители направляют ребенка, иди в Курсен Проджект, и вот смотри. А ребенок думает, ладно, родители, я-то хочу там играть в хоккей, в футбол, в лаву, а ты меня заставляешь сидеть, смотреть на Курцина. Вот как ты вот эту грань достаточно острую можешь не переступить?
0: А тут две полярности. Либо родители не верят в ребенка, либо наоборот пытаются его двинуть, когда ему, грубо говоря, не нужно.
2: Не хочет.
0: Не хочет. Но когда ребенок не хочет, и дети, родители дают шанс, здесь же главное заинтересовать. Очень часто к нам приходят родители и говорят, слушайте, я вот очень хочу, чтобы мой ребенок творчески развивался, он такой скромный, скрытый, не может найти коммуникацию.
2: Помогите.
0: Да, с детьми, там, с подростками, с ровесниками. И помогите, хочется, чтобы он актерское мастерство чуть-чуть ему дало какие-то рельсы. И потом мамы пишут, вы не представляете, я никогда не знала, что в нем заложена такая глыба, что он такой интересный, что ему будет. Почему у нас, допустим, уроки онлайн вертикальные? Потому что они очень
2: просты. Ему знакомо.
0: Ему знакомо, они просты в восприятии, и они через игровую форму доносятся конкретно то, что им нужно. То есть это не скучные уроки, которые зубрешь. У нас домашки, вы не представляете, дети выполняют просто... У нас ни одной домашки не было пропущено за всю историю создания нашего проекта. То есть они настолько вовлекаются, настолько классно участвуют в этом процессе, а ребенка же главное заинтересовать, а дальше он уже будет жаждить это.
2: Бежать туда!
0: Я как вот отцу спортсмена говорю, да, что если ребенок действительно чем-то горит, он захочет ходить на тренировки, заниматься чем угодно, главное его заинтересовать. Или наоборот, иногда родители, которые не реализовали свои мечты, да, в детстве, там, или стать актрисой, очень часто же мы ребенка, когда ставим на стул в Новый год, он читает стихи, бабушки что первое говорят? Вот артист растет.
2: Да-да-да.
0: Вот ведь артист растет. И это генетически закладывается сразу у ребенка, что он действительно артист, что он талантливый. И мы вот этот вот талант вытаскиваем и пытаемся ему объяснить и показать, что такое действительно, что он может.
1: Вот поэтому месяц назад у меня появился в доме контрабас.
0: Друзья. Серьезно?
1: Серьезно.
2: Друзья, в общем, вы поняли, если хотите действительно дать хорошее детство ребенку, то вы поняли, что Курсен Проджект, шаг в кино. Но это как минимум один из тех вариантов, которые вполне можно попробовать.
0: Можно, да, просто попробовать, понять твое направление или нет, конечно.
2: Но, по крайней мере, лишний шанс есть. Огромное спасибо, мы говорим актеру, продюсеру, сценаристу, каскадеру, педагогу, я не знаю, и еще 86 званий титул.
1: Земляку!
2: Да, Рома Курсен у нас здесь в гостях. Кстати говоря, с Днем российского кино.
0: Да, дорогие мурзилки, спасибо, что пригласили, вы крутые. С Днем кино.
3: Спасибо.
4: Вечернее шоу.
3: собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
3: «Корона». Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Весь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: О, Каре. У Геры на 11-177-46-49-15-00. Москва.
7: Да, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
8: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
9: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/rule/0+.
10: Топ-5 покупок месяца.
11: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
10: А мода C5. Добавить стиля.
11: JQ J7. Впечатлить друзей.
10: А мода C7. Собрать взгляды.
11: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
10: А выбрать нужно только одну?
11: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
13: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
14: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
15: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
16: Уже неинтересно. Переходи в

0: сегодня погружаемся в ваши, в наши любимые фильмы, потому что, ну, праздник, День отечественного кино спровоцировал нас, нас на эту беседу, то есть что вы регулярно пересматриваете, какой киногерой для вас на все времена, ну и сравнение прошлое кино, советское кино и нынешнее кино, кто что для вас выигрывает.
1: Ремейки те же самые, да. Но вот Саня из Чебоксаров пишет. Нравятся все советские фильмы. Леонид Куравлев. Просто топ. Великолепный актер. Афонию я пересмотрел 100 раз. Могу еще столько же пересмотреть. Вот так вот.
0: И ушел смотреть Афонию опять, Саня.
1: Ну, слушай, никогда не поздно.
2: Это Афония,
1: как,
2: да.
1: Как фильм «Начало» тоже. Ну, прекрасно
0: да.
1: же.
0: Мы с мужем периодически пересматриваем старые фильмы на канале «Золотая коллекция». Может, возраст подошел. Мне 50, мужу 56. Часто пользуемся цитатами из фильмов в жизни. Но это, мне кажется, вообще такая у нас
1: да,
0: прямо
1: у всех.
0: Особенность в семье.
1: Наш культурный
0: говорить.
1: Код.
0: Да, да, да, абсолютно. Пример. Я открываю холодильник, лежит на полочке нож. Я спрашиваю, это что? Его ответ. Это знакомый по ошибке. Если я не ошибаюсь, это «Женитьба Бальзаминова» фраза. Mm-hmm. Вот. Как его можно ругать? И таких случаев в жизни много. Оксана из Курской области написала.
2: Ну, слушай, ни разу сегодня не звучало фильм, название фильма «Вам и не снилось».
0: Да.
2: Это пишет Леночек, прям до слез. Пельцер, Мирошниченко, Шукшина, Философ и многие другие известные актеры.
0: Аксюта.
2: Да, да, да.
0: Главные роли.
1: Добрый вечер. Могу много раз пересматривать «Унесенный ветром», пишет Елена. А еще люблю, просто обожаю нашего Шерлока Холмса. Впервые смотрели в детстве, неизгладимое впечатление от пестрой ленты и от собаки Баскервилей. Тогда ведь было там 16-12 лет и
0: наоборот,
1: так далее.
0: Наоборот, не было вот этих...
1: А,

0: Я страшный фильм вспомню. А нашу классику прямо уважаю киношную. Но любимый мой фильм на все времена — «Кошмар на улице Вязов».
1: Любимый.
2: Боже, да.
1: О, Фредди Крюгер, полосатый свитер.
3: Кто же
2: ногти?
3: Он не помнит?
2: Боже мой, да. Ну и еще раз тоже Олеся, опять-таки, признается в любви фильму «Унесенные ветром». Пожалуй, говорит, любимый фильм, классик на все времена. Буквально на днях его смотрела на одном канале, потом сразу на другом, прям совпадение. Любимый киногерой Ред Батлер. Ну, понятно, мужество, сила, честь, любовь к одной женщине. Кино прошлых лет, которое смотрели мы, конечно, однозначно лучше. К ремейкам отношусь плохо, очень редко бывает хорошо и интересно снято. Вот такое мнение от Олеси из Новосибирска.
1: Спасибо, друзья! Итак, наш сегодняшний вечер, я считаю, удался, но, конечно же, не хватает саундтрека, который завершит тему нашего кино.
2: И кто же исполнит нам саундтрек, я даже не знаю.
1: Конечно же,
0: очевидно.
1: Лучший исполнитель саундтреков — это мы через 10 минут, вашему вниманию.

0: Реклама. Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз, 98-88-88.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина!
0: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Тенет Т7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Тенет лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-400.
2: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
3: Проспект Строителей, 12.
4: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
5: Сегодня многие говорят о стабильности, но стабильность – это не просто слова. Это когда ты точно знаешь, на что можешь рассчитывать. Поэтому я выбрал службу по контракту.
6: Военнослужащие по контракту получают денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц. Годовой доход свыше 5 миллионов рублей. При заключении контракта в Саратовской области единовременная выплата до 2 миллионов 600 тысяч рублей. Также предусмотрены меры поддержки. Служи по контракту. Телефон в Саратове 117 или 38-19-20.
7: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
8: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
9: Айнафарк!
8: Потрясающие семейные выходные?
9: Айнафарк!
8: Яркие каникулы? Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
10: Ну все, интернет и ТВ настроены.
11: И скидка 70% как новому абоненту?
10: Само собой, вы теперь в Малине.
12: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
13: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
14: 39, 36, 36.
15: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
16: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
17: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40 2049. Юридическая компания «Законотека».
17: Банкротство влечет негативные.

0: последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторные банки в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ. Предложение действует до конца августа.
1: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка.

0: Да, достаточно, я думаю, меньше времени для того, чтобы сесть и написать, а чего хотите вы в этой жизни? Как мы сегодня вот говорили по поводу сериала «Чудо», да?
1: Да, люди ждут чудо, но иногда не делают даже того, что просто, например, правильно формулируют свои желания и свои мечты.
0: Да нужно сделать малое, установить гимн на радио. И ваше чудо, ваша мечта исполнится.
2: Нет, уже все-таки иметь мечту и рассказать
0: про нее
2: на,
0: да,
2: сайте Авторадио.
0: А 10 сентября взять и попасть в финалисты, и правильно назвать песню, которая была в эфире в нашем супермарафоне, и таким образом осуществить свою мечту.
1: Итак, 10 сентября, третий суперфинал в нашем проекте «Игра много денег» на Авторадио. Счастливый сезон. Не пропустите.
0: Всем удачи.
3: На Авторадио.
0: Ну а мы завершаем празднование Дня кино. Что хочется сказать, друзья мои? Если посмотреть на прошлый год, то можно сказать, у нашего кино сейчас второе дыхание. Совокупные кассовые сборы российского кинопроката в прошлом году превысили 50 миллиардов рублей. Кинотеатры посетили свыше 100 миллионов зрителей. Общая касса проката удвоилась по сравнению с 2022 годом. Собрали тогда 21 миллиард, но вот сейчас вот сравните с 50, да? Зрительский интерес, да, удерживали масштабные сказочные адаптации и семейные картины. Две верхние строчки в топ-10 достались сказкам участницам новогодней битвы, вышедшим в один и тот же день. Выиграл «Волшебник изумрудного города», да, «Дорога из желтого кирпича», хотя он открывает новую отечественную франшизу, а в то время как «Визави Финист», «Первый богатырь», развивает уже состоявшуюся, мы знаем. Тройку лидеров, как и в прошлом году, замыкает литературная фантазия о противостоянии писателя и системы, музыкальная биографическая драма «Пророк. История Александра Пушкина». Это тоже прошлый год. Ключевым жанром российского кино остаются сказки, как мы поняли, судя по всему, может, и «На деревне дедушки». Вот такой вот у нас топ прошлого года. Неплохие фильмы, кстати.
1: Неплохие,
0: да?
1: Фильмы, и вообще наш народ действительно все чаще и чаще выбирает именно наше кино, наши сериалы. Я уж не говорю про советскую классику, которую все пересматривали, пересматривают и
2: будут пересматривать.
0: И поэтому нашу пародию мы посвящаем нашему кино.
3: Вечером. Вечером.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
5: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
8: ООО РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской область, Городск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
9: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
10: Как я по всему этому соскучился.
9: Адский шеф. По средам. 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
11: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 вечера.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В Непале сохраняется угроза второй волны наводнения. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Власти Непала предупредили об угрозе второй волны наводнения из-за озера, которое образовалось в месте перекрытия реки Оползнем. Согласно сведениям службы прогнозирования наводнений, скопление воды продолжает увеличиваться в размерах. Что касается основных туристических центров Непала, то они пострадали от наводнения. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Стихия затронула преимущественно районы вдоль рек Расовы и обхода Каши-Тришули, Катманду, Покхара, Читван, Лумбини и другие популярные турнаправления находятся вне зоны бедствия. Организованных российских туристов в пострадавших районах не было. При этом на некоторых дорогах сохраняются ограничения из-за угрозы оползней. Расчистить завалы и восстановить движение планируют в течение 1-2 дней. По последним данным, число погибших выросло до 389 человек, еще 466 пострадали. По данным Управления Непала по туризму, среди числящихся пропавшими были 8 россиян, двоих уже спасли.
3: Про Турцию.
2: С 1 ноября в Турции ужесточат требования к части гостиниц. Речь идет об отелях с упрощенной туристической лицензией. Для них впервые подробно пропишут требования к оснащению номеров, уборке, хранению продуктов и безопасности бассейнов. Например, в гостиницах с бассейнами должны будут работать как минимум 2 сертифицированных спасателя. А для детей потребуется отдельный бассейн глубиной не более 50 сантиметров. Повлияют ли новые требования для турецких гостиниц на отдых наших туристов, Авторадио рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров по международному туризму Артур Муртанян.
4: Требования касаются гостиниц, у которых есть упрощенная лицензия. При всем при этом, безусловно, для малых гостиниц с малым туристическим потоком это все будет финансовым бременем, поэтому кто-то, может быть, даже приостановит деятельность. Надо понимать, что попытка переложить расходы на туристов обернется провалом, и поэтому никаких прогнозов по снижению турпотока и с точки зрения увеличения цен мы не видим. Наши все-таки ездят на пляжные популярные гостиницы. Напомню, что Турция очень хорошо взялась наводить порядок в гостиничной сфере, поэтому, кроме как приветствовать наведение порядка, мы не можем.
2: При этом новые правила коснутся довольно большого числа объектов. По данным Минкульта Турции, упрощенные свидетельства сейчас имеют около 12,5 тысяч гостиниц. Для сравнения, отелей с обычными туристическими сертификатами в стране чуть меньше 9 тысяч.
3: Про деньги.
2: Около 60% российских работников по-прежнему сталкиваются с ограничениями при выборе банка для получения зарплаты. Такие данные приводит аналитическая компания FrankRG по итогам исследования рынка зарплатных проектов. У 38% опрошенных возможности выбрать банк не было вообще, еще 22% могли выбирать только из предложенного работодателем списка. При этом практически все держатели зарплатных карт знают, что имеют право самостоятельно определять банка для получения зарплаты. В то же время россияне все активнее переводят зарплату в другие банки. Средняя доля таких переводов за год выросла вдвое, с 22 до 44%. Среди основных причин – более выгодный кэшбэк, удобное приложение и лучшие условия обслуживания. Официальный курс доллара на завтра – 85 рублей 95 копеек, курс евро – 100 рублей 30 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Милые девушки, если в вашей жизни есть свое чудо, всегда выбирайте его сторону, поддерживайте, поверьте, оно ответит абсолютной взаимностью. Любви всем нам желаю. С этого часа с вами на волне авторадио Денис Левашов. Посмотрел в плейлист, и в нем очень много интересных музыкальных сюрпризов. Остаемся вместе.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября. Возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: Счетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительно на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
1: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
2: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
1: А дизайн-проект предоставят?
2: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
1: Мне подходит. Поехали.
2: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
3: Лазерное 4D-омоложение. Яркий лифтинг лица без боли и реабилитации. 15 тысяч рублей вместо 22. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771. Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
5: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
6: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
7: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
8: Акции действуют до конца года.
9: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
10: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
11: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ОМФЦ. Предложение действует до конца августа.
13: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
14: Проспект Строителей, 12.
15: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
13: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
14: Проспект Строителей, 12.
16: Космо.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
3: Айнапарк!
2: Потрясающие семейные выходные?
3: Айнапарк!
2: Яркие каникулы?
3: Айнапарк!
2: Саратов. Верхняя 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
4: Ну все, интернет и ТВ настроены.
5: И скидка 70% как новому абоненту?
4: Само собой, вы теперь в Малине.
6: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39, 36, 36.
9: Реклама на автор.

Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 12+.
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Но... Ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
2: 7 сентября скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Авторадио.

0: Окна пока еще все-таки не холодные, лето продолжается, правда, его последний четверг на календаре, но ничего, друзья, завтра пятница, с чем вас и поздравляю. В ее преддверии слушаем следующую песню «Держитесь волны авторадио», с вами рядом Денис Левашов, наслаждаемся этим прекрасным вечером.
1: Ярко звезды светят.

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-0001-46-98.
2: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове. 53-00-12. Окна само.
3: Проспект Строителей, 12.
4: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
5: Айна-пай!
4: Потрясающие семейные выходные?
5: Айна-пай!
4: Яркие каникулы?
5: Айна-пай!
4: Саратов, Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
6: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ООО «МКК АЗ-68».
8: В магазинах «Победа». Колбаса сырокопченая «Брауншвейгская» «Совнарком». 189,90 за 200 грамм.
9: Предложение действует с 16 по 31 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
10: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
11: С Днем Знаний! Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Стейк из грудки индейки Индилайт. 525 граммов, 349 рублей 99 копеек. Магнит – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
12: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
13: 39-36-36.
14: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «Автофэмили». С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине «Автофэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио26», скидка 15%.
15: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили». ОГРН 118-0084-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
16: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар». Город Саратов. Улица Верхняя, 17. Телефон 47 400.
17: Реклама на авто.

0: stuff.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Россия и Индия обсуждают введение группового безвизового режима. Как пишут «Известия», стороны определят дальнейшие шаги после переговоров. Россия может стать первой страной, с которой такой режим

0: ведут после завершения переговоров и выполнения необходимых технических требований. В настоящий момент в Индию без визы могут въехать только госслужащие и дипломаты.
1: Про предприятия.
0: В России определили 167 площадок, которые могут включить в перечень критически важных объектов. Среди них предприятия промышленности, объекты торговли и логистики. Их защитой и восстановлением в случае повреждения займется специальная правительственная подкомиссия. Ранее президент разрешил вводить временное управление на критически важных объектах, если их владельцы не обеспечивают необходимый уровень безопасности.
1: Про Крым.
0: Правительство расширило меры поддержки бизнеса в Крыму и Севастополе. Предприятиям промышленности, сельского хозяйства, строительства, туризма и ряда других отраслей представят отсрочку по страховым взносам. Кроме того, до конца года приостановят выездные налоговые проверки и продлят сроки взыскания задолженности. Ранее для местного бизнеса уже ввели льготы на аренду, кредитование и реструктуризацию долгов.
1: Про нововведение.
0: В сентябре в России начнут действовать сразу несколько новых правил. О них рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. В частности, на остановках городского и пригородного транспорта запретят продавать сигареты, вейпы и другую никотиносодержащую продукцию. Также стартует эксперимент с передвижными аптеками. Они смогут продавать лекарства в селах и других населенных пунктах, где нет стационарных аптек. Кроме этого, усилит контроль за мигрантами. Иностранцам, которые приехали в Россию больше, чем на 3 месяца, на прохождение обязательного медосвидетельствования будут давать 30 дней вместо 90. При выявлении опасных инфекционных заболеваний предусмотрена депортация.
1: Про инициативы.
0: Российские автодилеры планируют в 2027 году представить законопроект о жизненном цикле автомобилей. Как пишут ведомости, предлагается создать цифровую историю каждой машины. В ней будут указывать пробег, ДТП, техобслуживание, наличие залога и данные об утилизации. Сейчас в России нет единого механизма, который позволял бы понимать, сколько зарегистрированных автомобилей действительно эксплуатируется, а сколько фактически превратилось в автохлам. По задумке авторов, это позволит покупателям поддержанных автомобилей получать более полную информацию о машине.
1: Про QR-коды.
0: В российских магазинах начали появляться логотипы для оплаты цифровыми рублями, сообщает РИА Новости. Покупателю предлагают отсканировать QR-код через банковское приложение и выбрать счет для списания. При этом сами платежи цифровыми рублями пока недоступны. Массовое внедрение новой формы национальной валюты начнется с 1 сентября.
1: Про женщин.
0: С 1 сентября работодателям запретят устанавливать испытательный срок женщинам с детьми до 3 лет. Раньше эта гарантия распространялась только на матерей детей до 1,5 лет. Как передает ТАСС, если сотрудница с ребенком до 3 лет уже проходит испытательный срок, его должны завершить до 1 сентября. Продлевать испытания после этой даты будет уже незаконно. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра 85 рублей 95 копеек. Курс европейской валюты 100 рублей и 30 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: Не уходите в себя, лучше прислушайтесь к тому, что сейчас расскажу. Друзья, грядет 10 сентября. Это время третьего суперфинала игры «Много денег». У нас уже есть два суперфиналиста. Это Вера из Москвы, которая мечтала о закрытии кредита на машину. А также Евгений из Петербурга, который хотел 1 000 000 рублей. И они оба все получили, поскольку для автора нет ничего невозможного. Вы тоже с нашей помощью можете воплотить свое самое заветное желание уже 10 сентября. Что нужно сделать, чтобы принять участие в суперфинале? Все предельно просто. Заходите на сайт авторадио.ру, меняете гудок своего телефона на гимн Авторадио и делитесь своей мечтой. Все. Останется внимательно слушать эфир и не пропустить звонок из нашей студии. Желаю вам воплощения вашей мечты. Держу за вас кулаки.
1: Дух

спать во всю грудь. Я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Реклама. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру. Акции действуют до конца года.
1: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать

0: Новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756. Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове. 53-00-12. Окна само.
3: Проспект Строителей, 12.
4: Знаете, что объединяет успешных людей? Они ценят свое время, поэтому уборку они доверяют профессионалам. Профессиональная уборка квартиры, коттеджа в Саратове и Энгельсе. Лемур Клининг. Освободите время для важного.
2: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове. 53-00-12. Окна само.
3: Проспект Строителей, 12.
5: Ну все, интернет и ТВ настроены.
6: И скидка 70% как новому абоненту?
5: Само собой, вы теперь в Малине.
7: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
8: Реклама на автора.

Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Вечера.

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах

Как тот самый ветер пронесся недавно в Казани фестиваль «Народ. Новая волна». Друзья, он подарил зрителям множество приятных эмоций и выступлений. Одно из них прошло, кстати, при непосредственном участии Авторадио. Ведущие нашего вечернего шоу «Мурзилки Лайв» Брагин, Гордеева и Захар потрясающе и душевно провели концерт-трибьют в честь легенды Юрия Антонова. Очень неожиданные кавер-версии прозвучали. Их исполнили Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Игорь Саруханов и даже целый хор. И, о чудо, вы все увидите сами. В субботу на канале «Россия-1» в 16.50 состоится телеверсия творческого вечера Юрия Михайловича. Обязательно посмотрите, такое пропускать точно нельзя. Еще раз, суббота, телеканал «Россия-1» в 16.50, творческий вечер Юрия Антонова. Теперь возвращаемся к музыке Авторадио. Денис Левашов зовут меня, мой вам вечерний привет. И хочу пожелать доброго пути, если вы все еще находитесь в дороге домой.

0: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
1: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
2: Айна-парк!
1: Потрясающие семейные выходные?
2: Айна-парк!
1: Яркие каникулы?
2: Айна-парк!
1: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
3: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
1: Проспект Строителей, 12.
4: Ну все, интернет и ТВ настроены.
5: И скидка 70% как новому абоненту?
4: Само собой, вы теперь в Малине.
6: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
7: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26, скидка 15%.
8: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО AutoFamily. ОГРН 118-505-300-84-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 400.
0: Реклама на автора.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 вечера в столице.
0: Авторадио. Номер.

Немного русского народного колорита добавили в эфир и чуть-чуть сменим курс. Обратимся к стилю, который якобы покинул нашу современную жизнь. Говорю сейчас о русском роке. И на волне авторадио появляется его яркий представитель Гарик Сукачев. Друзья, встречаем очень и очень скоро. Меня зовут Денис Левашов. Доброго вам вечера.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Убрис. Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошки.

0: космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзодах Матович, Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
3: Проспект Строителей, 12.
4: Реклама.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Такую, ну пусть будет погодную колыбельную, доставили к нам дискотека аварии Кристина Арбакайте. И эту ночную тему поддержим и дальше. Она очень актуальна, поскольку близится летняя полночь. Тем, кто собирается ночевать в нашей компании, мой отдельный привет. Зовут меня Денис Левашов. Отменных вам эмоций желаю и приятного, так сказать, ночепрепровождения в компании «Авторадио».

0: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
1: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
2: Айна-парк!
1: Потрясающие семейные выходные?
2: Айна-парк!
1: Яркие каникулы?
2: Айна-парк!
1: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
3: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53 00 12. Окна само.
4: Пресс-текст строителей 12.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение.

улыбаются во все зубы сейчас полуночники. Наступила их любимая пора. Полночь осталась за спиной, и мы погружаемся глубже и глубже в темное время суток. И делаем это, конечно же, в компании лучшей, что самое важное, любимой музыки на авторадио. С вами до самого утра Денис Левашов, и предлагаю от танцевальных ритмов к таким, знаете, балладным нотам перейти. Золотой, если не бриллиантовый хит группы «Кино» продолжает наш эфир.

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
2: Окошкина.
0: Реклама на

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина. Реклама на Авторадио.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

0: Никому, никому не отдавайте шанс воплощения именно вашей самой заветной мечты. Все ближе и ближе. 10 сентября, день третьего суперфинала в игре «Много денег». У нас уже есть два мега-счастливчика. Это Вера из Москвы и Евгений из Санкт-Петербурга. За Веру мы закрыли кредит на авто, а Женя получил от нас 1 000 000 рублей. Это были их мечты, и мы их воплотили. Ведь для авторадио нет ничего невозможного. Вообще мечта может быть абсолютно любой. К примеру, один наш слушатель очень хочет отправиться в морской круиз, другая девушка стать этакой бабой-ягой, как она написала, и жить в собственной избушке на берегу Волги. Да, есть и такие мечты, и она может стать реальностью, а может воплотиться и ваша. Регистрируйтесь в игре «Много денег» на сайте авторадио.ру, на нем меняйте гудок своего мобильника на гимн «Авторадио» и рассказывайте о своей мечте. Все просто. Останется только дождаться суперфинала. Напомню, он уже скоро, 10 сентября. Регистрируйтесь. Желаю вам безоговорочной победы. И давайте на удачу послушаем следующую красивую песню. Меня зовут Денис Левашов. Приятной всем ночи.
1: С причала

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина. Реклама.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

бросишь этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина. Реклама.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1 в России. Движение.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: скоро, уже скоро ночь отпустит нас с вами и наступит еще одно по-прежнему летнее утро. Готовимся к нему и делаем это на волне авторадио вместе с отличными хитами. Только что с нами Полина Гагарина. Теперь приветствуем Диану Арбенину. Меня зовут Денис Левашов. Вам мое пожелание доброго здоровья.
1: Где-то есть.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
5: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ProDom 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ProDom64.ru.
6: Акции действуют до конца года.
7: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
8: Айда
7: Банк! Потрясающие семейные выходные?
8: Айда Банк!
7: Яркие каникулы?
8: Айда Банк!
7: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой Новый». Телефон в Саратове 683535.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
10: Окошкина!

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
2: Окошкина.
0: Реклама на авто.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио.